0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin. Queen. Ария. Never! Linkin Park.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. В осмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмота Сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В чем же причина? Скажи мне, машина!
7: Ты подвержен ошибкам, ты слаб.
8: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит вторая часть беседы со сценаристом, кинорежиссером Олегом Раковичем. И на этот раз мы поговорим о кино- и видеоработах Олега Раковича. В частности, мы коснемся его документального фильма о Свердловском рок-клубе, который называется «Зарок».
9: Мне было интересно, я всех повидал, со всеми повстречался. За май мы отсняли три десятка интервью.

0: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
1: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП «Нортон Лесли Романовна».
3: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Держись, человечество, не кисни.
8: На Рок-Арсенале.

0: Персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. Россия готова к результативным переговорам по Украине. Москва открыта к контактам, которые принесут конкретную отдачу, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. При этом отметила, что американские переговорщики сейчас полностью переключились на ближневосточную проблематику, пишет РИА Новости. Ранее посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что масштабная атака беспилотников и ракет ВСУ во вторник – это демонстрация нежелания Киева прийти к дипломатическому регулированию. Напомню, особенно накануне пострадала Чувашия. В Чебоксарах разрушены 28 многоквартирных домов, 2 человека погибли, более 30 пострадали. Программы празднования 9 мая в Екатеринбурге не меняют, пока все по плану, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе мэрии. Напомню, кроме парада, на площади пройдет бессмертный полк, будет праздничный концерт, фейерверк в 22:00. Также напомню, что жителям Свердловской области рекомендовали запастись наличными деньгами. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета в целях безопасности. Между тем, в Нижнем Тагиле отменили парад. Акция «Бессмертный полк» в городе пройдет в онлайн-формате. В целях безопасности мы вынуждены были отказаться от двух мероприятий с массовым скоплением людей. Прохождение военной техники и военнослужащие, и шествие «Бессмертного полка», говорится в сообщении пресс-службы Тагильской администрации. Цитирует его «Новый день». В городе состоятся традиционное возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной и вечерний праздничный салют. Пришедшая на Средний Урал летняя погода простоит до 8 мая включительно. Сегодня днем в Екатеринбурге до плюс 26 и солнце. Завтра небольшой дождь, плюс 23 градуса днем. В пятницу 8 мая последний теплый день на этой неделе до плюс 22, но облачные дожди, обещает Росгидромет. В День Победы дожди и всего до плюс 14 днем. Оставшиеся выходные 10 и 11 мая будут холодными, но сухими. Днем плюс 8-10. Новый виток летнего тепла. Погодные интернет-ресурсы обещают 17-18 мая, тогда днем до плюс 25 и выше. Россиянам дали советы по посадке картофеля. Температура почвы на глубине 10-12 сантиметров должна стабильно прогреться до плюс 8, плюс 10. Если посадить картофель в холодную, сырую землю, клубни могут загнить и заболеть, рассказал газете «РУ» глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Обновлять семена нужно раз в 3-4 года. Оптимальная глубина посадки для суглинков 6-8 сантиметров, для легких почв 8-10. Расстояние между рядами 60-70 сантиметров, между клубнями 25-35. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год. Это истощает почву, накапливает возбудителей болезней. Окучивать картошку нужно не менее 2 раз за сезон, а в период цветения регулярно поливать грядки теплой водой. Официальный доллар 75-34, евро 88-35.
0: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
1: Спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
6: Итак, сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге ожидается ясная погода, без осадков, утром плюс 19 градусов, а днем плюс 26.
0: Информация на правах рекламы.
7: Алло, кто это?
8: Это ты, из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Где-где? Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
8: Еще бы! Сам скоро оценишь.
9: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Classic Music.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восьмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. У вас мотосервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Здоровые суставы дают нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ух ты! Велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Новые релизы на рок-арсенале.
11: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Доброе утро. Президент США объявил о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. В этот период решено оценить возможность завершения сделки с Ираном, отметил Дональд Трамп, пишет РБК. На фоне заявления Трампа июньские фьючерсы на легкую американскую нефть снизились на 1,6% до уровня $100.60 за баррель. Фьючерсы марки Brent стали дешевле на 1,1% до отметки 108.64. Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что военная операция «Эпическая ярость» против Ирана официально завершена. Начался новый этап проекта «Свобода» по освобождению судов в Ормузском проливе. Оповещения о беспилотной опасности участились в Свердловской области, так как отрабатывается система оповещения. Даже если беспилотники летят в близлежащие регионы, наша система оповещения все равно отрабатывает тревожные сигналы, пояснил уральский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов. По его словам, реалии таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак, пишет Ядин. Напомню, накануне ночью и утром в Екатеринбурге дважды объявляли ракетную опасность, звучали сирены. Массированной атаке вчера подверглась Чувашия. В Чебоксарах были повреждены более 20 многоквартирных домов. 2 человека погибли, более 30 пострадали. Также вечером в поселке Джанкой в Крыму погибли 5 человек, сообщили местные власти. Между тем, в мэрии Екатеринбурга объяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища. Можно обратиться через платформу обратной связи на госуслугах в адрес райадминистрации, мэрии или на имя мэра Алексея Орлова. Также можно обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты сообщат местонахождение ближайшего по месту жительства бомбоубежища, заверяют в мэрии, пишет «Новый день». Жителю Оренбургской области, который пытался прорваться к Свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, смягчили административный арест. Серик Таспаков пробыл под арестом 4 суток вместо назначенных 14. Выйдя из спецприемника, он рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, но какого не уточнил. А также отметил, что Денис Паслер помогал ему, когда был главой Оренбургской области, отмечает УРА.ру. Приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых людей на 30%. Это выяснили японские ученые, пишет Good News Network. Исследователи наблюдали за почти 11 тысячами людей в возрасте 65+, 6 лет. 20% были старше 80. Участников опрашивали, как часто они готовят, и оценили их кулинарные навыки по 7 пунктам. От умения чистить овощи до приготовления рагу. Результаты показали: готовка пищи хотя бы раз в неделю снижает риск деменции на 23% у мужчин и на 30% у женщин. Авторы работы подчеркивают, что приготовление пищи – это не только физическая активность, но и когнитивная стимуляция. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
7: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
8: Итак, сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге ожидается ясная погода без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 26.
1: Информация на правах рекламы.
9: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
11: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: Реклама.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
3: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Rock and talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: В чем же причина? Скажи мне, машина.
10: Ты подвержен ошибкам, ты слаб.
11: В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk прозвучит вторая часть беседы со сценаристом, кинорежиссером Олегом Раковичем. И на этот раз мы поговорим о кино- и видеоработах Олега Раковича. В частности, мы коснемся его документального фильма о Свердловском рок-клубе, который называется «За рок».
12: Мне было интересно, я всех повидал, со всеми повстречался. За май мы отсняли 30 интервью.
7: Rock
13: and Talk. На рок-арсенале.

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Доброе утро. Минувшей ночью вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Владимир Зеленский ранее объявил его в ответ на прекращение огня, которым объявляла Россия. 4 мая Минобороны России сообщил о том, что по решению президента Путина перемирие с Украиной объявляется 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как уточняло ведомство, Россия рассчитывает на то, что и Украина последует этому примеру, иначе вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Между тем, атаки беспилотников внутри России ночью не прекратились. С 9 вчерашнего вечера до 7 утра по московскому времени сегодня российские силы ПВО перехватили 53 украинских дрона. Президент Сербии объяснил отказ вводить санкции против России. «Если бы мы ввели санкции против Москвы, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал для Запада самым демократическим президентом. Но тогда я бы предал душу нашего народа», — заявил Александр Вучич, цитирует его газета «РУ». Также президент Сербии подчеркнул, что из-за его позиции страна потеряла много денег и упустила много возможностей. Напомню, на днях власти Евросоюза объявили о том, что могут принять новый пакет санкций против России к 1 июля, когда окончится представительство Кипра в Совете Евросоюза. Ограничения на продажу алкоголя ввели власти Екатеринбурга в День Победы. Так, 9 мая спиртное нельзя будет купить с 8 утра и до 11 вечера в границах улиц Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулок Красный, улица Челюскинцев. С полудня до 5 вечера запрет на продажу алкоголя будет действовать также в парке Эльмашевский и на участках улиц Старых Большевиков и Баумана на Эльмаше. Также с 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. 9 мая утром будут ограничивать движение в центре города из-за парада и шествия бессмертного полка. Днем движение запустят, но вечером снова перекроют из-за салюта, напоминает УРА.ру. Между тем, в День Победы весь общественный транспорт Екатеринбурга, в том числе метро, будет работать на час дольше, до часу ночи 10 мая. Для удобства отдыхающих транспорт будет накапливаться к 9 вечера на нескольких точках в центре города. На улицах Ленина, Карла Липнихта, 8 марта, Ельцина, Малышева, Белинского и Радищева. В мессенджере Макс появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить либо воспроизвести заново, сообщает пресс-служба сервиса. Пишет Москва-24, а также напоминает о том, что ранее в Макс стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Официальный доллар сегодня 75.34, евро 88.35.
2: Информация на правах рекламы.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор ООО «УК Баден Групп» – «Баден Фэмили».
7: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
8: Алло, кто это?
9: Это ты из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы. Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
12: 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
13: Доброе утро.
12: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащение, многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. Здоровье 365 – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну, а мы обсудим, как это водится в рубрике «Макс Авто», ключевые автомобильные новости. И, конечно же, Максим готов ответить на ваши вопросы. Присылайте, спрашивайте все, что важно, все, что интересно на автомобильно-дорожную тематику. Присылайте нам текстовые сообщения в любом удобном для вас мессенджере на номер +7 908 909 104.5. Еще можно писать нам через наше сообщество ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, где идет прямая видеотрансляция. Ну и как водится, если вы нас смотрите, то, пожалуйста, лайки ставить не забывайте. Максим, скажи, пожалуйста, что там со знаком «аварийная остановка»? Накануне некоторые паблики в соцсетях облетела новость о том, что гаишники возьмутся за этот знак, начнут проверять его наличие в автомобилях и штрафовать, если такового знака не найдется. И, кроме того, отдельно штрафовать будут тех, кто этот знак не будет выставлять в случае ДТП. Давай разберемся, тут действительно что-то меняется? Или откуда-то непонятно, откуда все это взялось?
13: Непонятно, откуда все это взялось. В ПДД ничего не меняется у нас, да. Вот при ДТП как нужно было знак аварийной остановки выставлять, так и нужно, в принципе, да. И как штрафовали некоторых водителей иногда, да, за отсутствие такого знака, ну, то есть приезжает сотрудник
12: госавтоинспекции. Кое-где у нас порой.
13: На место ДТП, вот видит, знака нет, имеет право выписать штраф, в принципе, да. Тут вопросов никаких нет. К этому.
12: То есть, еще раз, у водителя эта обязанность есть, она конечно никуда не пропала, но и какого-то ужесточения тоже нет.
13: Никакого нет. И то, что будут проверять наличие знака, останавливать водителей, ну, ты в это сам веришь, а там гаишников-то нет на дорогах.
12: Откуда они возьмутся, чтобы проверять знаки? Во все, что угодно. Тем более, а вдруг в этом есть какой-то тайный замысел глубокий?
13: Понимаешь, штраф составляет 500 рублей, вот был бы он, не знаю, там, 5000, допустим, да, еще можно было бы в это как-то хоть чуть-чуть поверить. А когда минимальнейший штраф такой, вот, ну, никто не будет этим заморачиваться, никто никогда не заморачивался этим.
12: Мы таким образом обнаружили с тобой штраф, который не повысился, который составляет вот те 500 рублей, минимальный порог.
13: Есть такие штрафы, потому что у нас же точечное решение применялось. Это вот как раз одна из самых непонятных историй, когда не все штрафы поднимают, да, а часть какую-то, да, то есть остались еще и по 1000 рублей штрафы, и по 1500.
12: А за невыставление знака «аварийная остановка» в случае ДТП как раз, по-моему, 1000 рублей.
13: 1000, да. Вот как она была, так и осталась. Его индексировать не стали в последнее повышение.
12: Ага. Будем спрашивать наших слушателей, водителей, знают ли они о наличии у себя в багажнике знака «аварийная остановка». Есть он у вас или нет?
13: Нет, не будем, потому
12: почему?
13: Что наши слушатели, они молодцы. Вот у них у всех есть. Поэтому что спрашивать-то? Зачем нам результат 100-0?
12: Ну, у меня точно есть штатный знак. Вместе с автомобилем покупал. Где-то лежит. Вот, не знаешь, помню точно где, но на штатном месте, что называется. Осталось только знаю, вспомнить, зачем, где штатное место.
13: Ну, ты покупал ее прям отдельно, или он у тебя был?
12: Нет,
13: в комплекте?
12: Нет, он был в комплекте, да.
13: Вот он был в комплекте с автомобилем, действительно. Вот сейчас вот я задумался, да, вот раньше многие европейские марки, да, они такой набор автомобилиста складывали всегда. Это и аптечка была штатная, и штатный знак действительно там предусмотрен в специальном месте. Интересно, что сейчас вот пользователи китайских автомобилей, напишите, знак вам дают, нет, за эти деньги?
12: Кладут, не забывают ли?
13: Ну, слушай, насчет забывает, не забывает, обязанности такой нет. Это такая была доп-опция, да, просто, ну, автопроизводитель тебе бесплатно давал, это входило в базовую комплектацию автомобиля.
12: Может, продавец добавляет, как спецпредложение?
13: Нет,
12: вот
13: нет,
12: смотрите.
13: Если ты откроешь свой багажник и найдешь, где у тебя лежит этот знак, он, скорее всего, лежит ближе к бамперу, будет, скорее всего, в чехле красного цвета, и там будет логотип твоей марки автомобиль. То есть это фирменный знак, это завод-изготовитель все делает.
12: А ты прям прицельно интересуешься этим вопросом у владельцев китайских автомобилей?
13: Да, да, мне очень интересно.
12: С европейцами более-менее понятно.
13: С европейцами понятно, вот с китайскими автомобилями вот очень интересно.
12: Ну, напишите.
13: Есть там в оснащении или нет эта штука?
12: Ну, напишите нам, владельцы и водители китайских автомобилей, что там у вас со знаками аварийной остановки, если вы этот вопрос ставили и пытались в нем разобраться. Может, вы купили машину, уже ездите годами и не в курсе, и вам не надо. Такое тоже может быть.
13: Тоже не исключено, да.
12: Да, плюс 7-908-909-104.5. Пишите нам, отвечайте, пожалуйста, на наши вопросы. Присылайте свои к нам сюда, в программу «Макс Авто». Ну и, конечно, делитесь наблюдениями с дорог Екатеринбурга и окрестностей. Все это всегда очень и очень интересно.
13: А так вообще, вот, на самом деле, интересно, да, вот как автопроизводители действуют на лояльность своих клиентов и в некоторых марках автомобилей, например, да, вот штатно ты можешь получить скребок от льда. Это вот автомобили Шкода пользуются, так делали.
12: Еще про зонтик расскажи.
13: Зонтики во многих автомобилях действительно имеются. Вот, такая вот забота просто, да. Вот. Ну, с зонтиками другая история. Очень часто, даже если в комплектации должен быть зонтик, некоторые сотрудники автосалонов, видимо, попадали
12: забирают
13: в дождь,
12: себе.
13: Забирали его, да. Вот, и
12: они, конечно, планировали вернуть. Но как-то не складывалось.
13: Не успел высохнуть, а вы тут приехали и купили.
12: Такое тоже не исключено. Смотри, какой любопытный заголовок одной из публикаций на портале РБК. «Деньги со вкладов начали тратить на покупку автомобилей». Вот прям так. Продажи легковых автомобилей растут третий месяц подряд, а в апреле было продано на 15% машин больше уровня 2025-го. Читаем дальше. Одна из возможных причин оживления – снижение ключевой ставки и перенаправление средств со вкладов на крупные покупки. Так считается основатель и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Апрельский рост рынка на 15% связан в первую очередь с тем, что ключевая ставка пошла вниз, люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят их на более дорогие покупки, включая автомобили, полагает Целиков. Ну, получается, что это некая гипотеза, высказанная
13: им.
12: Ну,
13: конечно, конечно.
12: Которая не подтверждается никакими статистическими данными. Скорее, вот это его некое общее ощущение. Ну, окей, ладно,
13: приняли к сведению. Это желание объяснить рост, в принципе, да. И вполне возможно, что Сергей Целиков где-то и близко находится к этому, да. Ну, агентство «Автостат» достаточно давно занимается именно автомобильной статистикой, продажами и всему, и всегда хочется найти объяснение какое-то, да. И вот апрельский рост на 15%, ну, может быть, этим объясняется, я не исключаю. Вот, ну, мы уже неоднократно говорили вот, относительно автомобильной статистики 2026 года. Очень интересно посмотреть вот в разрезе просто, да, статистику покупки автомобилей до 160 лошадиных сил и свыше 160 лошадиных сил. Вот это будет, конечно, гораздо интереснее посмотреть. Я думаю, такая статистика
12: тоже
13: скоро появится.
12: Так тут все очевидно. То, что свыше, там будет, я думаю, сильная просадка,
13: там будет падение,
12: учитывая размер,
13: да, скорее всего, да.
12: Размер утильсбора. Ну,
13: да,
12: в общем, еще раз, это такая
13: рост,
12: гипотеза
13: он
12: любопытная.
13: Мнимый рост такой, вот, знаешь, он не отрицательный, конечно, но вот такой вот не очень веселый, может быть.
12: Мне все-таки кажется, это такая какая-то натянутая история. Все-таки, ну да, ключевая ставка снизилась, но всего лишь на 0,5%. Ну и не верю я, что люди прям вот сидели, ждали. А что там ЦБ решит? Тем более, это был конец апреля. На самом деле, а не начало месяца, там какое, 24 или 26 число, и такие побежали снимать деньги со своих вкладов, покупать автомобили. Ну нет, автомобиль все-таки это покупка, которая готовится довольно долго.
13: Планируют,
12: там что-то думают, анализируют и так далее. Есть еще вторая версия, тоже экономическая, «Коммерсант» на эту же тему сегодня пишет, там тоже один из экспертов говорит, что, значит, перетекает с вкладов часть денег на автомобильный рынок, и второе, что люди еще следят за курсом доллара. Дескать, сейчас пока это все дело выгодно, потом рано или поздно курс изменится, рубль подешевеет, машины станут дороже. Поэтому сейчас вот как будто бы можно успеть купить что-то дешевле. Но не знаю, мне кажется, тоже это такое умозрительное заключение.
13: Вполне возможно.
12: Ты вот правильно говоришь, вот... люди ищут обоснования, но вот какие-то находят. Насколько они справедливые, большой вопрос.
13: Вот, да, да, совершенно верно. Вот, но мне интересно, больше статистика, опубликованная вчера по электромобилям была. Вот, да,
12: чем
13: вот
12: тебя эта статистика?
13: Вот смотри, за первый квартал 26-го года в России продали на 23% больше автомобилей, чем годом ранее. Но смотреть
12: штуках... Подержанных электромобилей, вот об этом
13: речь. Да, подержанных электромобилей, да. Но смотреть в штуках-то становится грустно, потому что их всего 3112 оказалось, да, за 4 месяца по всей стране. И, конечно, топ выглядит еще более интересно. Первое место — это Nissan Leaf, да,
12: Leaf.
13: Популярный автомобиль, такой электромобиль.
12: Из Японии Zikr, с правым рулем, правильно?
13: Я думаю, скорее всего, да. Zikr, Audi, Volkswagen и Tesla. И ты знаешь, что-то мне подсказывает, что речь идет о тех электромобилях, которые глубоко БУ, скажем, да.
12: Были ввезены давным-давно, и сейчас просто меняют владельцев.
13: Да, ты же можешь купить там трехлетку в Японии и ввезти сюда, например. И это тоже в статистике будет как покупка, приобретение БУ автомобиля, да. Но вот с электромобилями эта история, это, конечно, те автомобили, которые ввезены сюда, и они, знаешь, начинают образовывать такой внутренний локальный рынок электромобилей, которые никому не нужны, которые по более-менее приемлемой цене, так как на них не повлиял утильсбор. А вот с покупкой БУ гибридов и новых электромобилей где-то из-за границы, наверное, на этой истории можно практически поставить крест из-за размера утильсбора. Да? Ты же знаешь, ну, я думаю, наши слушатели знают, вот сейчас утильсбор на электромобиле мощностью больше 80 лошадиных сил, да, то есть на все, 1 400 000.
12: Угу.
13: 1 400 000 с небольшим даже тысяч рублей.
12: Это вне зависимости от мощности или там
13: это
12: некая прогрессия?
13: В зависимости, больше 80 лошадиных сил.
12: То есть это
13: сил.
12: От и
13: ну,
12: дальше
13: это
12: больше?
13: Ну, это все, можно сказать, электромобили.
12: Понятно. Ну, это всегда был, давай так мягко скажем, не самый популярный сегмент на нашем авторынке. Ну, значит, теперь станет еще менее популярным, если можно так сказать. Нам пишут, кстати, мы же попросили тут про китайцев нам рассказать насчет наличия-отсутствия знака аварийная остановка. Александр, доброе утро. Джили кладет, по крайней мере, у меня есть и был. Антон пишет, купил недавно китайца. Правда, не пишет какого. Знак аварийки есть. Отдельно есть набор автомобилиста. Жилет, аптечка, что-то еще. Все это было по умолчанию, без доплаты. Антон,
13: круто,
12: спасибо вам.
13: Круто. Нет, нет, хорошо, да, такие наблюдения.
12: Так что кладут китайцы, не жалеют.
13: Надо погружаться, да, в мир китайских автомобилей, потому что другого, похоже, не остается.
12: Реплика от Андрея. Пишет он, я заметил, что много берут Нив, в том числе Тревел. И добавляет, мне этих людей жалко, прошлого качества уже нет. Былого качества хорошо. Уже нет. Что хорошо? Ничего хорошего, если это так. Ты это будешь как-то комментировать?
13: Нет, не буду.
12: Не будешь. Ну, не знаю. Так вспоминаю, в потоке Нив стало ли больше? Не уверен. Иногда попадаются.
13: Тоже не скажу, что их прям стало заметно больше.
12: Давай к происходящему на авторынке мы с тобой еще вернемся, потому что есть много разнообразной статистики. Видимо, вчера как-то вот она так массово вышла и в разных изданиях обращает внимание на разные сегменты. Вот ты про электромобили сказал. Значит, сделаем шаг в другом направлении, потом вернемся, если время у нас останется. Потому что есть любопытное заявление нашего уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Она сообщила о снижении числа задержанных пьяных водителей. Такой вывод наша омбудсмен сделала после визита в спецприемник. Обычно после 1 мая он переполнен, но в этом году людей заметно меньше. Не потому, что пьяных за рулем стало меньше. Мне кажется, их стали меньше задерживать. Незаполненный спецприемник тому свидетельство, сказала Татьяна Георгиевна, была цитата по порталу 66.ru. Тут немножко удивляет, что на эту тему выступает омбудсмен, а не ГИБДД. у которых как будто бы должна быть полная статистика.
13: Слушай, госавтоинспекция не может тебе сказать о том, что мы стали меньше задерживать людей, например, да? Все прекрасно понимают, что пьяных на дорогах меньше не стало, но ввиду нехватки личного состава просто их действительно вполне возможно стали оформлять меньше. И такая статистика, вот, да, которую Татьяна Георгиевна приводит, она, мне кажется, вот очень хорошо отражает вот происходящие процессы.
12: Это не статистика, ну, это как это? Это
13: наблюдение.
12: Наглядное, наблюдение. Да, наблюдение, вот, правильно.
13: Наблюдение, да. И, ты знаешь, да, это интересно, конечно, потому что если в ходе многолетних наблюдений выяснялось, что действительно после 1 мая очень много пьяных водителей задержанных там по административке, да, ряд случаев позволяет именно по административке задерживать, то есть их в спецприемник отправляют. Если раньше их было много, а сейчас стало меньше, ну, можно сделать, попробовать два вывода. Либо меньше стали пить,
12: либо меньше ловить.
13: Либо меньше ловить. Вот второй вывод, по-моему, более правдивый как-то выглядит.
12: Ну, вот да? Вагран с этим соглашается, он пишет, что некому ловить. Это была цитата нашего
13: слушателя. Да, да, а мы с тобой перед этим говорим про знаки аварийной остановки будут проверять, а? Тут пьяных ловить некому.
12: Сначала, ну, вы все по цепочке остановили, понюхали. А сейчас давайте посмотрим, что у вас в багажнике.
13: Ну да, тест на трезвость, да, вот пьяного поймали, еще и знака нет, а вот злодей. Да?
12: Полный набор, да. И тем не менее, есть официальная статистика. По данным ГАИ, с 1 по 4 мая, Максим, вот сейчас дальше, внимание, выявили 50 нарушителей. Из них 21 в состоянии опьянения. 21 за, получается, 4 дня. Ну, маловато, прям нет, скажем. Маловато.
13: Нет, 50 нарушений, по 50 нарушений чего?
12: Не знаю, чего-то, всего.
13: Ну, скорее всего, нет. Там, скорее всего, 21 пьяный, остальные отказались от прохождения освидетельствования.
12: А, ну, может
13: но
12: быть.
13: Статистика чудовищная. Просто...
12: Ну, 50 за 5 дней почти. Это сколько? Чуть больше, чем 10 в день выловлено.
13: На протяжении многих лет в Свердловской области мы когда-то следили за этой статистикой, да, сколько выявляют пьяных водителей. И, если помнишь, когда-то давным-давно в понедельник мы иногда слушателям рассказывали, да, о том, что вот в Свердловской области было выявлено на выходных столько-то пьяных водителей. И вот я в эту статистику погружался, и много лет подряд примерно одинаковое число было пьяных водителей, 50 в день выявляли.
12: Да, да.
13: Только на территории Свердловской области. Здесь 50 за 5 дней.
12: Угу.
13: Ну и вопрос меньше стали.
12: Что изменилось? Да, вопрос. Ответ на него как будто бы...
13: А давай думать, что меньше пить стали все-таки. Стали более сознательными гражданами.
12: Ну, отчасти может быть. Отчасти может быть. Хотя вот Андрей нам пишет, много под веществами, а их выявить сложнее. Молодежь алкоголь не интересует.
13: Да нет,
12: пишет.
13: Вы ошибаетесь, и выявить совершенно сложнее. Наша медицина и лабораторная диагностика, они вполне способны выявить многие, большинство вещей.
12: Ну, может, он имеет в виду, что запаха нет.
13: Федерации.
12: И поэтому...
13: По поведению, по зрачкам. По зрачкам, по поведению смотрят человека. Да, вот, и такие люди под веществами, как вы говорите, они чаще всего отказываются от прохождения медицинского свидетельства для того, чтобы их не поставили на наркологический учет. То есть, да. Как раз у человека есть какие-то сомнения, он думает, что его сейчас могут обнаружить, чтобы избежать каких-то последствий, да, со стороны медицинской системы, со стороны системы учета, так называемой системы учета, то люди отказываются, и все, и тогда факта же нет, то, что ты пьяный был. Тебя за отказ оформляют.
12: Ну, понятно, объяснил. Давай к авторынку вернемся. Вот то, о чем мы с тобой говорили. Давай. Есть еще кое-какая любопытная статистика. Значит, кроме того, что он вырос в апреле значительно, заметно по сравнению с апрелем прошлого года.
13: Что тут обсуждать?
12: Значит, лидерство сохраняет «Лада» по итогам апреля. Продажи выросли на 12%, до 32 тысяч штук примерно. Второе место «Хавейл», плюс 28%. И топ-3 замыкает «Теннет» с результатом почти 12 тысяч машин. Дальше «Джили» и «Бел Джи». Вот такая интересная пятерка.
13: Ну, запомните, да, 5 тостов на пятницу у вас уже есть.
12: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
13: Что тут обсуждать?
12: Ну, ничего, хорошо. Занимательная статистика в таком случае. Мы эту рубрику назовем так. «АвтоВАЗ» отправил сотрудников в корпоративный отпуск до 13 мая. Это стандартная практика или нет, Максим? Лидер нашего авторынка, как только что мы сказали.
13: Абсолютно стандартная практика. Много-много лет подряд, когда отправляют именно с 1 мая в корпоративный отпуск. И каждый раз практически, да, находятся конспирологи, которые говорят, все, смотрите, у них все плохо, они не выйдут из отпуска, там, знаешь, или что-то еще вот рассказывают. Нет, это абсолютно ежегодная традиционная история. В этот момент часть людей остается зарегистрированной, они там как-то переоборудуют конвейер там под какие-то свои нужды, да, вот в этом году говорили о том, что будет такая серьезная технологическая подготовка к производству азимута, производство которого планируют как раз на...
12: Ну, то есть это не просто отпуск, это время, которое будет потрачено на переоснащение, перемены в производстве на линии.
13: АвтоВАЗ же гигантский автозавод такой, да, в принципе, и часть людей работает на конвейере, связанной непосредственно со сборкой автомобилей, они уходят в отпуск, часть людей, которые связаны с настройкой конвейера, остаются, перенастраивают конвейер.
12: Угу. Ну и еще любопытное с нашего авторынка, но теперь уже не по итогам апреля, по итогам 2025 года. Россияне скупили рекордные 225 люксовых автомобилей Rolls-Royce. Это максимум с начала СВО и второй результат за последние 15 лет. Это, опять же, данные Автостата. Чаще всего россияне покупают электрокар «Спектре» по цене от 52 рублей и внедорожник «Кулинан» за 60 миллионов рублей. Хорошо, вот такие звучит, интересные, да, новости.
13: Россияне покупают.
12: Ну, а кто же они?
13: Вся страна на Rolls-Royce'ах, а потом 200 человек. Да?
12: Ну, так рекорд. 220. Раньше и такого не было.
13: Ну, слушай, ну... Этот сегмент авторынка, он всегда стоял в стороне.
12: Он живет и, своей, знаешь, жизнью.
13: Здесь, да, здесь принцип совершенно прост, и он воплощается в жизнь. Бедные беднеют, богатые богатеют, собственно. Вот такой быть. Экономический закон, да.
12: Да. Сергей тебя спрашивает, насколько вредна жара для зимней резины? Видимо, навеяло сегодняшней погодой. С самого утра в Екатеринбурге очень тепло. Днем вообще жарко будет до 25-26 градусов, нам обещают.
13: Ну, как вредна? Ну, изнашивается. Если она на автомобиле стоит, то она быстрее изнашивается. Собственно, при повышении температуры, поскольку более мягкий состав резины. Вот, собственно, и все. Вот жара вредна с точки зрения повышенного износа на автомобиле.
12: Ну, в общем, если еще не поменяли, то уже пора бы. Как вы относитесь к гибридным авто, спрашивает Саша.
13: Да хорошо относимся, только они дорогие. Есть два типа гибридов, да, есть гибриды параллельные, последовательные, да, три на самом деле, если так разобраться, но сейчас мировые автопроизводители говорят о том, что за гибридами будущее, еще недавно они говорили о том, что будущее за электромобилями, делали громкие заявления об отказе от ДВС, да, вот сейчас все в концепции поменялось, говорят, нет, двигатели внутреннего сгорания должны оставаться все-таки, и мы будем их производить, вот несмотря ни на что, и ставку теперь делают на гибриды.
12: Ну и благодаря китайским производителям их довольно много у нас теперь стало, да? Ну, в основном оттуда
13: нас,
12: ведь.
13: Ну, у нас да. Да, стало больше.
12: Ну что ж, все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». С нами был наш автообозреватель Максим Ядрышов. До завтра мы прощаемся с Максимом. А через пару минут в студии «Радиофорум» появится Маргарита Балакирская, Павел Рубцов. С вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, спасибо и пока.
13: До завтра.
14: «Макс Авто». Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
15: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
14: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
17: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
18: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье-365». Алексей Федорович, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
18: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите про сам подбор протезов. Какие они бывают? Почему врачи выбирают тот или иной вид? На какие характеристики или на какие материалы ориентируются? Ну, в том числе современная медицина.
19: Выбор типа протеза – это сложное решение врача. Оно определяет и успех операции на годы вперед, и подход к этому индивидуален. То есть первое, что оцениваем состояние костной ткани. При остеопорозе, особенно у пожилых пациентов, используем классические цементные конструкции, то есть цемент фиксирует компоненты протеза даже в ослабленной кости. Для более молодых с хорошей костью мы предпочитаем бесцементные модели, в отличие от некоторых европейских стран, где даже молодым делают цементные эндопротезы. И бесцементные модели, в них прорастает кость, что создает биологическое сращение. Второй фактор – это возраст и уровень активности. То есть молодому активному человеку нужен максимально износостойкий протез. А для него часто выбирают пару трения, керамик-керамик или керамика-полиэтилен. Эти материалы все-таки служат дольше, и они выдерживают высокие нагрузки. Для пациента более старшего возраста со спокойным образом жизни подойдут другие проверенные комбинации, например, металлополиэтилен. И третий фактор – это анатомические особенности. То есть размер, форма костей у всех разная, и хирург как раз вот при помощи 3D-моделирования подбирает подходящий по анатомии протез для пациента. И четвертый фактор – это сопутствующие болячки, заболевания. Это, например, аллергия на металлы. Перед операцией это все у аллерголога определяется, на какие именно металлы у него аллергия.
18: Если про подготовку к самой операции поговорить, какие-то технические решения, контроль, например, операции, вспомогательные технологии, причем я говорю о том, что важно и хирургу, и человеку, который после проведенной операции, он будет жить со своим суставом, при этом вот с искусственным, по сути.
19: Это КТ-планирование, то есть КТ-снимки превращают трехмерную модель сам сустав пациента. Это роботизированные технологии, когда робот подсказывает во время операции, как нужно опилить сустав, чтобы связочный аппарат не пострадал, чтобы движение было максимально полноценным и чтобы восстановительный период прошел у пациента гораздо быстрее.
18: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье-365».
20: Если хочешь быть здоров.
21: Реклама.
22: Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM.
23: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
24: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
7: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балагирская.
3: И Павел Рубцов.
7: Доброе утро. Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда пишите из любого мессенджера. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите.
3: Всех с прекрасным, солнечным, а главное, спокойным
7: жарким
3: утром. Неужели сегодняшнюю программу мы, Паша, будем начинать не с рассказа
7: без
3: про
7: тревог
3: объявленный режим беспилотной опасности, но, тем не менее, информация на заданную тему все-таки будет. Мэрия Екатеринбурга дала инструкции по поиску ближайшего бомбоубежища. Все непросто.
7: Все непросто. Во-первых, можно сделать через платформу обратной связи. Это приложение, которое авторизируется с госуслуг, написав в районную администрацию, мэрию или на имя главы города. Вот можно так сделать. Затем можно позвонить в свою управляющую компанию и спросить, где мое ближайшее бомбоубежище. И, наконец, в районную администрацию, что то же самое, что первый пункт. примерно.
3: Ну, то есть, если вы это решите сделать уже после того, как объявят беспилотную опасность, это абсолютно, да, конечно,
7: вот
3: будет
7: сейчас
3: бесполезная
7: вот
3: вещь.
7: Задумайтесь о том, как собрать тревожный чемоданчик, позвоните в районную администрацию, управляющую компанию или мэру напрямую и спросите.
3: Позвоните мэру напрямую, да. Спасибо, Паша. Но здесь, конечно, нет такого совета позвонить напрямую мэру, написать.
7: На имя главы города.
3: По поводу написать, любимой, да, управляющей компании есть большая любопытная статья в агентстве «Европейско-азиатские новости». Так вот, я просто процитирую статью, и вы соотнесите с советами. Управляющие компании ТСЖ Екатеринбурга пишут наши коллеги, пока не имеют инструкции от чиновников, куда эвакуировать население в случае реальной ракетной опасности. И об этом сами коммунальщики рассказывают коллегам. Вот, например, некий диспетчер фонда «Радомир» заявил Ян вот что. На городских сайтах все написано: бегите в ванную, бомбоубежище закрыто, они не подготовлены, в подвалы бежать опасно, если дом рухнет, сказала или сказал на голубом глазу диспетчер фонда «Радомир». Еще раз я цитирую эту статью. Далее, представитель ТСЖ одного из домов заявил, что по поводу подвалов управляшкам давно спускали директиву о готовности, ну, в смысле, чтобы были готовы,
7: да, да,
3: делали перепись
7: были,
3: каких-то, да, подходящих, да, укрытий. Но далее продолжает вот этот неназванный председатель ТСЖ. Наш по параметрам не подходит, как и большинство. Потом было что-то о том, что нам предлагают провести общее собрание и решить, как сделать подходящими, видимо, подвалы переоборудовать.
7: Давайте сделаем бомбоубежище.
3: Но после наших вопросов, за чей счет, нам перестали писать. Там ведь миллионы надо вкладывать, по словам этого председателя ТСЖ, если углублять до нужной высоты проемов, переносить коммуникации и так далее. Сейчас председатели, другие, сообщают, что происходит обзвон диспетчеров управляющих компаний с вопросом: открываете ли вы подвал при тревогах. Все начали возмущаться, должны ли мы это делать, ведь доступ в подвалы третьим лицам запрещен.
7: Опять вот же, и да, все. Распоряжение.
3: Куча бюрократических это... всех этих «ты мне, я тебе» и «с больной головы на здоровую», а случись что, и ты понимаешь, что ты концов не найдешь, и виноватых тоже. А мы не виноваты. То есть какого-нибудь стрелочника,
7: да,
3: если что,
7: найдут. Да, тебя обвинят либо в том, либо в том. Либо ты допустил третьи лица в подвал, когда ты...
3: А управляющие компании боятся,
7: антитеррор,
3: конечно, да.
7: Или ты не допустил всех этих лиц, потому что тут у нас беспилотная опасность. Парковки подземные, мне кажется.
3: В мэрии Екатеринбурга Яну заявили, что бомбоубежище в городе, как правило, построено для сотрудников работающих смен заводов. Таких сооружений у нас в городе около 900, а для остального населения убежищами могут быть подземные или углубленные пространства паркинги, подземные переходы, подвалы станции метро. Таких подземных пространств, подчеркнули в мэрии, в городе больше 8000.
7: Ну, да, только надо знать, куда бежать, в конце концов, а у нас нет распоряжений.
3: Ну, например, портал Ура.ру публикует статью под заголовком «Карта укрытий, где искать убежище». И конкретные примеры, но не Екатеринбурга, они касаются. В Челябинске, в Ростове, в Сургуте и еще в нескольких городах России местные чиновники опубликовали онлайн-карты укрытий, где жители могут узнать, а где у тебя рядом бомбоубежище, если что. Например, ты вводишь на сайте администрации свой адрес, и система тебе уже автоматически, то есть ты не пишешь куда-то на деревню дедушки, система тебе сразу же автоматически показывает, где можно укрыться. Вот, например, в Челябинске такую карту укрытий, пишет портал Ура.ру, можно найти в государственной системе «Геопортал Челябинской области». Там есть раздел «Заглубленные сооружения» и интерактивная карта всех убежищ региона. Конечно, можно придраться, а если у человека нет интернета, если это человек, который не пользуется интернетом,
7: в принципе, найти какой-то портал,
3: что ему делать? Ну, хотя бы не такая длинная схема, чтобы делать какой-то запрос, где у меня здесь рядом.
7: Ну, подожди, заранее можно, наверное, обратиться сейчас, после всех этих часов, которые мы провели в разных опасностях, и беспилотной, и ракетной опасности, человек может подумать и заранее спросить.
3: Вот тогда вопрос. Давайте честно. Кто-то из вас будет это делать? Но давайте только честно. Может быть, уже кто-то успел, узнал эту информацию до того, как мы вам об этом рассказали. Кто-нибудь так делал? Отправлял запрос? Или просто из вредности? Вот
0: Вот сказали, положь, давайте я проверю,
3: я
0: как
3: проверю,
0: это работает.
3: Есть у меня... Нет, я имею в виду не как это работает, Паш, а в принципе заранее, может быть, кто-то из наших слушателей решил проверить и давай писать по всем инстанциям. И тогда напишите, чем дело закончилось.
0: Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Правда, интересно, потому что ну вот у меня даже мысли не возникло сейчас искать такую информацию.
3: Хотя ты работаешь, собственно, на информационной ленте.
0: Да,
3: буквально.
0: Да, ну вот хотелось бы, наверное, но лень. Потому что я понимаю, что мне скажут, что ближайшее нормальное укрытие, ну, наверное, у меня ну, через
3: километр. Потому что ты предполагаешь, что это все равно далеко, и далеко. Тебя, если
0: не,
3: что-то
0: ну, если
3: не спасет,
0: что,
3: ты
0: я
3: говоришь.
0: Я побегу в подземный паркинг.
3: А у тебя рядом есть, подземный паркинг в доме.
0: Ну, в доме. Вот поэтому я спокойно.
3: А у меня, например, нет подземного паркинга. Вот. То есть ты уже заранее знаешь.
0: Я примерно, есть. Да, уже себе представил. Но как, когда начинаются такие вещи, ты все равно как-то моделируешь ситуацию, если вдруг что. У меня какая-то модель есть. Хотя тревожного чемоданчика
3: тогда,
0: до сих пор нет.
3: Тогда
0: он собирается.
3: Напишите. Да, причем я подозреваю не тобой, Паш, да?
0: Да, именно.
3: Вот, напишите, пожалуйста, вы что-то такое предпринимаете. У нас все-таки каждый день практически без пилотная опасность объявляется. Может быть, вы что-то предпринимаете. Плюс 7-908-909-104-5 или под нашу видеотрансляцию, пожалуйста, присылайте сообщение. Она идет ВКонтакте. Страничка называется «Радиофорум 104.5». Между тем, из разных регионов России приходят трагические сообщения. Стало известно утром, что 5 человек погибли при ударе по крымскому Джанкою. Также стало известно о реальных последствиях вчерашней ночной атаки на Чебоксары. Изначально сообщалось, но мы вчера утром вам рассказывали, что пострадали трое, но нет. Губернатор Чувашии Олег Николаев сообщал накануне о 32 уже пострадавших и 2 погибших. Потом вице-премьер 34. Чувашии Владимир Степанов заявил, что при налете беспилотников ранения получили 34 человека, в их числе один ребенок. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Накануне было сообщение, что повреждены там 28 домов. 8,5 тысяч человек в них жили. В городе остановлено движение общественного транспорта, школы перевели на дистанционное обучение.
0: А это вот рядом. Так-то уже, если задуматься, то Чебоксары это не так далеко. Это тот
3: не
0: самый...
3: то, чтобы рядом, но не так далеко. Про тех, кто рядом. Отменили военный парад и шествие бессмертного полка в Нижнем Тагиле. Все-таки отменили, хотя мы тоже вам рассказывали на днях, что губернатор Денис Паслер раньше сообщал, что бессмертный полк в очном формате пройдет в Нижнем Тагиле, а также в Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Екатеринбурге. Информации об отмене в 3 других городах, нашим в том числе, пока не было. А в Нижнем Тагиле бессмертный полк состоится в онлайн все-таки формате. Причина рекомендации антитеррористической комиссии Свердловской области. Ну, потому что опасно.
0: Руководствуясь соображениями безопасности, принято решение прохождения людей отменить. Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.
3: «Сигнал Урал» сегодня сообщает издание, что акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, как и планировалось ранее, пройдет вживую. Во всяком случае, пока власти решили не перевести ее в режим онлайн, как это сделали, кстати, не только в Нижнем Тагиле, а еще в Перми и Челябинске. Тоже соседи перевели в режим онлайн, сообщается. Правда, опять же, добавляют коллеги из издания «Сигнал Урал», что на это шествие нельзя будет, если что, прийти в бронежилете. Ну да, как бы не занятно это звучало, да, и грустно одновременно. Между тем, накануне, сообщает агентство «Европейско-азиатские новости», в центре Екатеринбурга жители столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета и даже просто сотовой связи, рассказали читатели портала. Это случилось после начала репетиции Парада Победы в центре
0: что
3: города.
0: Что подчеркивает еще раз, что у нас не отказываются от массовых мероприятий. По словам пользователей смартфонов, через мобильный интернет доступны только ресурсы, которые включены в белые списки. Отправка смс-сообщений тоже невозможна была. Проблемы со связью у горожан возникли после начала репетиции Победы.
3: Ну, я вам скажу, что с мобильным интернетом периодически, вы сами знаете, и так, не только во время репетиции Парада Победы проблемы есть, но, правда, с белыми списками вроде бы у нас в городе было все нормально. Но о сбоях в работе уже банковских сервисов с 5 по 9 мая предупредили в Сбербанке жителям многим. пришла такая любопытная рассылка. Мы сейчас просто сообщение процитируем.
0: Да, с 5 по 9 мая могут наблюдаться ограничения в работе интернета и получении СМС. Рекомендуется подключаться к сети Wi-Fi и запасаться наличными.
3: Здесь еще вот что есть. Могут быть сложности, я цитирую это сообщение, с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС номера 900. И дальше в сообщении уточняется: не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi.
0: Да, да, да.
3: Коды подтверждения будут в истории операции в Сбербанк онлайн. Мы рядом и всегда готовы помочь. Но и на время ограничений нам советуют иметь при себе наличные и учитывать возможные сбои при оплате. В пресс-службе банка, как пишет портал Ядин, уточняют, что перебои будут кратковременными, а ограничения эпизодическими. Можно подумать, они об этом знают. Это же, в общем, не они
0: эпизоды могут,
3: эти.
0: Знаешь,
3: но длиться, это длиться. Зря они такой прогноз дали, не от них просто зависит. Вот, но прямо на вопрос о том, можно ли будет расплатиться в магазине картой, или стоит прямо сейчас бежать и снимать наличные, в банке, конечно же, не ответили.
0: Нет, конечно.
3: Напишите нам, пожалуйста, раз, например, Сбер присылал, что уже с 5-го возможны такие перебои. У вас уже есть или были на днях какие-то накануне сложности с онлайн-оплатой? Это первое. И второе. Напишите нам,
0: запас-то
3: вы наличкой
0: есть?
3: Запаслись, сколько вы носите с собой наличных рублей.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, многие банки, кстати, ведомости обратились вот так вот неформально к другим банкам. И
3: почему
0: ВТБ.
3: Неформально? Ну, вполне себе
0: формально. Я имею в виду, что
3: да,
0: не было ни такой рассылки. Кстати, мне Сбербанк не прислал. У меня Сбербанк такую смс-ку. Но, тем не менее, во всех банках, которые просили ведомости, примерно то же самое сказали.
3: Как
0: что...
3: под копирку. Да. То есть здесь Совкомбанк, банк, ВТБ, например, опрошены. То есть, что они предлагают клиентам использовать Wi-Fi, включить пуш-уведомления и заранее настроить вход в приложение на смартфоне по биометрии. Вот многие примерно одно и то же с разными вариациями, говорят. Да. Но, кстати, банк Уралсиб примерно то же самое про Wi-Fi говорит, но еще утверждают, что пока не видят какого-то особенно активного спроса на наличные. Но будем реалистами, продолжает представитель Уралсиба, небольшую сумму бумажных денег в кармане на период праздников иметь все-таки стоит.
0: Мне кажется, теперь на период вообще всего, не только праздников, надо
3: абсолютно
0: иметь.
3: Абсолютно. И вы скажете, ну а как же белые списки, например? Очень многие банки, в том числе те, которые мы перечисляли, они же в белые списки сайтов входят. Но, например, стали приходить сообщения любопытные из Петербурга и Москвы. Вот, например, белый список сайтов во время майских ограничений интернета в Петербурге может не включиться автоматически. Об этом сообщили вполне себе официально в Комитете по информатизации и связи Петербурга. Там что-то дальше, что запуск должен согласовывать Минцифры, там что-то не то. Ну, в общем, смысл в том, что и белый список может не работать. В Минцифры телеграм-каналы многие написали, сообщают, что белые списки могут не работать в Москве, потому что ведомство что-то там не согласовало
0: с силовиками. А там вообще говорили, что будет очень серьезное отключение, даже серьезнее, чем обычно. Не знаю,
3: мы сейчас говорим про белые списки, и не факт, что все-таки у нас все будет работать идеально, поэтому, конечно, лучше подстраховаться. Но, кстати, накануне, подождите, трудности ведь наблюдались не только у банков, а в работе сервиса Яндекс.Гоу на фоне отключения мобильного интернета. И, например, корреспондент РБК рапортует, сервис загрузить не удалось, говорится в сообщении в приложении. И далее сервис предлагает перезагрузить страницу или вызвать такси по телефону, как при дедушках, что называется. И дальше прелесть такая, значит, сообщение Яндекс.Такси. Если из-за нестабильного интернета не удается начать аренду каршеринга, нужно дождаться восстановления сети.
0: Прекрасно. Либо используйте руку.
3: Мне это напоминает, Паша, мне это напоминает сисадмина, который, знаете, долго думает. У каждого, наверное, был такой коллега сисадмин. Долго думает, долго роется в компьютере, выполняет какие-то магические обряды, потом глубоко вздыхает и говорит, давайте перезагрузим.
0: Да-да-да. Ну, это обычная процедура на самом деле.
3: Это я говорю про спасибо, вот про что я говорю.
0: Давай почитаем, что нам пишут, нам много написали. Интернет по ночам отключают, днем во время объявления опасности тоже. Вчера разговаривал с одноклассницей в Израиле, которая живет. Там интернет не отключают.
3: Константин Селянин, который сейчас в Хайфе живет, он рассказывает, что несмотря на то, что у них очень часто случаются серьезные
1: действительно атаки на конкретный город, а не просто режим беспилотной опасности, у них не отключают.
0: Так вот, об этом же, кстати, и губернатор Белгородской области, который сейчас планируется...
1: То есть пятиминут опальный, да, да, ты имеешь в виду, губернатор?
0: Он говорил о том, что, извините, интернет – это та самая система, которая позволяет...
1: Это все-таки система системам рознь в разных странах, и, конечно, здесь нужно, чтобы адекватные комментарии специалисты и честные давали. В общем, мы здесь в студии,
0: ну,
1: что
0: нет,
1: там
0: конечно,
1: мы заключали.
0: 100%. В нашем что доме, Ирен пишет, чат в Телеграме, сейчас со всеми жителями связи нет. Спасайся кто как и где может. А спускаться нужно быстро и пишет. Как бежать очень пожилым мамочкам с малышами и людям с ограниченными возможностями в неизвестно куда. Я постараюсь попасть в паркинг, а вот в доме моей довольно пожилой мамы паркинга нет, увы, печально. Как работает алгоритм работы лифтов в человейниках? Ведь это прямая угроза, когда лифт остановится при попадании.
1: Любой специалист, хотя бы маломальский, вам расскажет, что как только объявляют режим беспилотной опасности, никакого лифта в вашей жизни вообще быть не должно. То есть рядом даже близко. То есть, или, например, частая ошибка, если вы пытаетесь укрыться под автомобилем, тоже это наиболее распространенная ошибка, которая может стоить жизни человеку. Ни в коем случае. Как можно дальше. И от лифта, и от автомобиля.
0: Всегда только с наличными, пишет Андрей, хоть и ИП.
1: Только с наличными или и. Оксана, любопытно, годами по приезду в Екатеринбург имею, она в Турции живет, 1000 рублей, видимо, одна и та же купюра в кошельке, счастливая, будем считать. Годами не держала рублей, карты и перевод. Оксана, видите, немножечко другая сейчас реальность, и, наверное, нужно корректировать свое поведение под эту реальность.
0: Паул Зибер пишет, что его оператор включает интернет после отключения, только после звонка к ним, а до них поди еще и дозвонись. То есть надо еще какое-то действие произвести для того, чтобы включили обратно.
1: Ну, давайте сейчас про национализированный майонез. В Свердловской области национализировали крупнейшее пищевое предприятие. Екатеринбургский жировой комбинат наш любимый. Дело в том, что Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Вадиму Машковичу. Это основатель знаменитого агрохолдинга «Русагро». Это бывший сенатор от Белгородской области. Смысл в том, что суд решил обратить масштабные активы этого холдинга в доход государства, а государству в том числе перешел Екатеринбургский жировой комбинат, который производит наш с вами любимый или нелюбимый майонез «Провансаль ЕЖК».
0: Че это нелюбимый-то?
1: Вот конечно,
0: найди
1: любимый.
0: Мне человека, который скажет, что я не люблю ЕЖК.
1: Сейчас кто-нибудь тебе напишет и найдет.
0: Вот,
1: так вот, единственное, пожалуй, требование прокуратуры, как пишут ведомости со ссылкой на участника процесса, единственное требование, которое не было удовлетворено, это конфискация недвижимости Машковича. Но сейчас стоимость активов «Русагро» больше 550 миллиардов рублей. Холдинг, он объединяет сотни тысяч гектаров сельхозземель. Это перерабатывающие предприятия, это животноводческие комплексы по всей России. А претензии-то возникли к Машковичу формально за тот период, оглядываясь назад, когда он был сенатором от Белгородской области. По мнению прокуроров, он сохранял контроль над «Русагро» и использовал публичные полномочия в интересах холдинга, а должен был

0: работу?
1: Ну, мы не знаем, как изменится качество, и сейчас очень сложно говорить, потому что, конечно, от управленцев очень многое зависит. И от команды тоже.
0: Ну, давайте посмотрим, уж
1: не будем капитанами.
0: Конечно, да.
1: Но к местным новостям новость, которая просто умилила всех. Это ми-ми-ми. Даже это вот котик дня, а не новость. Оренбуржец Сарик, который, помните, пытался прорваться к свердловскому губернатору, досрочно вышел на свободу из ИВС.
0: Сначала 14 суток дали за мелкое хулиганство, а потом сократили до 4 суток его содержание в ИВС. Реально потому, что, ну, во-первых, и губернатор вступился за него, что он должен...
1: А при чем тут суд?
0: Не знаю.
1: Ну вот, там дело. Давайте так. Значит, что по факту? 14 дал ему районный суд, но Свердловский областной суд уменьшил срок этого административного ареста. Вот. А почему админарест? Не потому, что напал якобы на губернатора, а потому, что матерился.
0: Так вот. Потому что его задержали, а он матерился, естественно.
1: Мелкое хулиганство. Дело в том, что Денис Паслер действительно пообещал юридическую поддержку после того, как резонанс случился. После или вследствие, но факт остается фактом, постановление районного суда обжаловали в областном, и так там срок наказания сократилось. И что выяснилось? Вот сейчас бомба просто.
0: Вот смотрите, «Сигнал Урал» пишет, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова навестила спецприемники арестованного хулигана. И что сказала? Выяснилось, что он работал в Оренбургской области на сельскохозяйственном предприятии, которое однажды посетил с рабочим визитом Паслер. И цитата теперь от Мерзляковой. Он просто очень обрадовался, когда увидел Дениса Владимировича. Хотел поздороваться, дотронуться до него. В Оренбургской области Паслера уважали все производственники, особенно аграрии, знали, что он действительно снимает проблемы.
1: А портал Урару вообще пишет, что Таспаков, Серик Таспаков специально, якобы специально приехал из Оренбурга в Екатеринбург, чтобы пообщаться с Денисом Паслером, экс-губернатором Оренбургской области, и приводит коллеги прямую речь этого Серика. Спасибо Денису Владимировичу. Уже, видимо, вышедшего, да?
0: Ну, конечно.
1: Мой вопрос был сразу решен. Что за вопрос? Сказать не могу. Это личное. Паслер мне и в Оренбургской области помогал. Сразу меня узнал. По видео вообще-то не заметил.
0: Он вообще на меня не смотрел.
1: Он очень человечно, повезло вам с губернатором. Конец цитаты от освободившегося Серика.
0: Молодец, Серик. Кстати, у меня первое предположение было, может, он обнять хотел и поцеловать.
1: Так и получилось. Значит, поцеловать не будем, а вот обнять. И, ну, на самом деле, человек рассказал, что личный какой-то был вопрос, и может быть, это было связано с тем самым сельхозпредприятием. Может быть, сейчас у него какие-то обстоятельства свои и попросила о помощи. Ну, такая история, конечно, потрясающая. Ну, а теперь сейчас мы уже перейдем к федеральной повестке. Открываем «Коммерсант», а там нашумевшая статья нашего коллеги Григория Лейбы под заголовком «Единая Россия готовится ответить». Партийцам объяснили, как реагировать на жесткие вопросы избирателей.
0: Итак,
1: это то, что в преподавании техники публичных выступлений называется отработкой возражений. Классика жанра.
0: Методичка, название «Дюжина жестких вопросов к ЕР» распространяется по стране в этом там формате.
1: По стране? Я думаю, что распространяется в редакции издания «Коммерсант», что важно.
0: Не знаю, не знаю.
1: По стране, ну не почтовые ящики.
0: Да, не в ящики, а именно...
1: По агитаторам,
0: да. В этом документе формат «Вопрос-ответ» объясняется, как реагировать на критику социально-экономических, политических и идеологических решений единороссов.
1: В общем, когда кто-то из зала гадость себе кричит,
0: неудобный вопрос,
1: а тебе с трибуны нужно что-то ответить. Ну, или вот праздник двора, встречи избирателей.
0: Да,
1: я думаю,
0: да,
1: что все поняли. Так вот, и здесь есть конкретные примеры. Поехали.
0: Вопрос. У «Единой России» нет никакой своей идеологии. Какую идеологию партия предлагает для жизни простых людей? Первый вопрос. Потом.
1: Почему... Ну, так давай сразу же ответ, Паш.
0: А ответ, что мы для всех. То есть...
1: Если бы... Паш, ответ. Если бы не единороссы, то отдельные хозяева давно бы установили 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю. Или кто-то давно пересажал бы всех бизнесменов ради прав рабочего класса.
0: Такой,
1: дальше.
0: Коммунистический налет немножко.
1: Да, абсолютно, да, чуть-чуть влево. А дальше.
0: Почему «Единая Россия» говорит, что она партия Путина, хотя другие тоже не против президента?
1: Ответ правильный. Дело в том, что Владимир Владимирович создавал эту партию. «Единая Россия» стала инструментом президента, с помощью которого он начал возрождение страны из хаоса. А другие политические силы только на словах патриоты и поддерживают президента. Вот. А как только что, сразу же в кусты.
0: Куда
1: дальше.
0: Попало, да.
1: Вот то, что, наверное, все растиражировали.
0: Про запреты. Почему «Единая Россия» стала партией запретов, поддерживает ограничения Телеграм, закрывает интернет и душит свободу слова?

0: А ответ, рекомендуемый агитатору, такой: а почему о том, что «Единая Россия» в кавычках душит свободу слова, разрешено совершенно свободно кричать из каждого утюга и канала? И тут же дальше нужно продолжить. В «Единой России» всегда выступали за свободу слова, даже несмотря на информационно-психологическую войну. А в условиях такой войны, а именно ее результатами, среди прочего, являются теракты, поджоги, которые совершают подростки. Так вот, мошенничество, опять же, сюда, против стариков. Так вот, в таких условиях обойтись без временных ограничений невозможно. Вот что сказано в этом буклете. Но вот здесь, правда, можно, конечно, придраться, потому что, на мой скромный взгляд, это очень неудачный ответ. Во-первых, вначале ответ в духе «сам дурак, рад будь, что вякать тебе, простите, разрешают». Неудачный, потому что он раздражающий аудиторию. И мне кажется, любой опытный политтехнолог и специалист по технике публичных выступлений предложил бы другой ответ. К тому же, ну, наверное, все-таки не из всякого утюга разрешают, и люди об этом знают, и могут парировать. Слушайте, ну это неправда, сразу же недоверие идет. Во-вторых, аргумент: партия всегда выступала за свободу слова, он бьется в дискуссии, если собеседник чуть-чуть хотя бы к этой дискуссии подготовился, быстренько он вам в интернете найдет законопроекты, где, в общем, совсем не про свободу слова. Да. Ну и в-третьих, тут же после свободы слова идет текст про временные ограничения, и вас поймают на противоречии. То есть бьется любой политтехнолог даже на месте. Какой-нибудь парень, который 100 лет на избирательных кампаниях, в этих избирательных кампаниях работает, он скажет: нет, я бы своим клиентам не посоветовал
1: вот,
0: такое.
1: Вот, у меня, знаешь, что зацепило в этой методичке, что вопросы хорошие, а ответы вялые, риторические.
0: Вопросы не то, что хорошие, но они обычные.
1: Нормальные,
0: обычные, то, что действительно предъявляют, например, во всяких дебатах оппоненты.
1: Ответы очень риторически вялые. Не сказать, чтобы какой-нибудь другое слово, но...
0: меня другой главный вопрос. Зачем «Единой России» было нужно, чтобы все это опубликовало популярное федеральное издание?
1: Что, типа, мы же тут за свободу, мы в публичное пространство идем, а если мы идем в публичное пространство, значит, мы с народом
0: отвечать.
1: И так далее.
0: Типа, мы готовы отвечать на неудобные вопросы, возможно, и это тоже. А у нас все на этом. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108. Жилые кварталы Уралмаш 1.
7: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня утром вспыхнул пожар на территории школы номер 197 на улице Кристинского. Всех детей и людей срочно эвакуировали. В домах рядом с местом ЧП пропало электричество, пишет Е1. По словам очевидцев, был хлопок, затем пропал свет. В МЧС области пояснили, что горела электрощитовая на открытой площадке. Время сообщения о пожаре 9:38 утра. На пожаре работали 2 единицы спецтехники, 6 человек личного состава, рассказали в МЧС. Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Полин. Пик тепла приходится на сегодняшний день. В большинстве районов региона температура может превысить плюс 25 градусов. Затем на Среднем Урале начнет постепенно холодать. Сильнее всего на севере области. На юге, в том числе в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным. В пятницу побольше. Придет циклон. Температура понизится более существенно. Росгидромет обещает в пятницу, 8 мая в Екатеринбурге, до плюс 22 с дождями, но в субботу, 9 мая, уже всего плюс 13, и также будет сыро. За объекты благоустройства уже проголосовали более 800 тысяч свердловчан. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше 2 недель назад, сообщает издание «Федерал Пресс». На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, отметил полпред президента в УРФО Артем Жога. Всего в населенных пунктах УРФО на голосование вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов. Голосование идет на госуслугах, продлится до 12 июня. Голосовать могут уральцы 14 лет плюс. Парки и скверы, за которые будет больше всего голосов, благоустроят в следующем 27-м году. Употребление некоторых продуктов может вызывать безалкогольное, так называемое продуктовое похмелье, головную боль, отечность, жажду, состояние разбитости. Об этом рассказала консультант по пищевому поведению, фитнес-тренер Екатерина Белоусова. Так вызывать продуктовое похмелье могут очень соленые продукты. Фастфуд, различные снеки, соусы, колбасы, соленая рыба, полуфабрикаты. Также его провоцирует тяжелая и жирная еда, например, жирное мясо или майонез, особенно если есть перед сном. Безалкогольные похмелья также могут вызывать энергетики, кофеин, шоколад и острые блюда, сообщает Лента.ру. Сегодня по церковному календарю Юрьев день в честь святого Георгия Победоносца. По легенде, среди совершенных им чудес, наиболее известна победа над огромным змеем в городе Бейруте. С именем Победоносец святой вошел в историю христианства на Руси и является ангелом-покровителем государственной власти и военной мощи. По народной традиции на святого Георгия праздновали начало весенних полевых работ. Поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» возникла из-за отмены права крестьян переходить от одного помещика к другому в Юрьев день. Ну а имя Юрий появилось на Руси из-за адаптации греческого имени Георгий под русский язык. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
6: Информация на правах рекламы.
8: Жилые кварталы «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Акция до конца мая.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
10: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы.
11: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
2: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
14: 11:05 на 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир по средам после 11:00 время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной в этой студии сегодня эфир начинает Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
15: Здравствуйте.
14: Как всегда в эфире дорожного просвета ждем мы Олега Таратухина, который к нам уже мчится. Пока он это делает, я напомню координаты прямого эфира. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши смс-сообщения, а также сообщения всеми доступными по этому номеру мессенджерами и трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Начинается в эти минуты. Ваши комментарии, ваши отзывы на те темы, которые мы обсуждаем в этой студии, мы видим, когда вы эти самые комментарии под трансляцией оставляете. Поэтому трансляция началась. Добро пожаловать в наш эфир. Мы это всегда приветствуем. С чего начнем? Я на самом деле хотела поделиться, во-первых, своими водительскими впечатлениями относительно то ли ремонта развязки на Калине, то ли дорожными ремонтами на дублере Сибирского тракта, точнее, там и Егоршинский подход, и начало дублера Сибирского тракта. В общем, давно я таких пробок, которые начинаются на Шевской в районе Ильмаша, не видела. По крайней мере, на прошлой неделе точно. Примерно вот от ДК Ильмаш-Шевская стояла на всем своем протяжении через Блюхеровский мост, через Шарташ, через Малышевский мост. И это все доходило вот и до Малышевского моста, и до развязки на Калине. У меня на самом деле только один вопрос. А почему все-таки такое количество автомобилистов в эту пробку заезжает? Не потому, что вот ставьте регистраторы, пользуйтесь пользуетесь навигатором. Нет. Потому что я, когда вижу масштаб трагедии, проще, по-моему, не ехать. Или же все-таки выбирать действительно какой-то объезд, потому что, ну, количество и сожженного бензина в этой пробке, и потерянного времени, потому что если ты заехал на Шевскую или если ты заехал на Егоршинский подход, то ни вправо, ни влево практически у тебя вариантов нет. Ну, вот, вот когда надоело стоять и уехал. Там же километраж пробки 5, 6, 7. Это если мы вот стоим от Эльмаша по этой самой Шевской.
9: Слушай, у меня не так давно спросили журналисты комментарий по схожей теме.
14: Вот давай. Ты уже подготовленный, а я еще под впечатлением.
9: Я сейчас просто фразу в голове мне... В голову мне пришла фраза, что я тут...
14: Ну что ты тут?
9: Я просто сижу и смеюсь. Короче, суть в чем? Суть в том, что... Значит, читатели, ну, обыватели, скажем так, просто вот возмущаются. Да как же так? Да что же за ерунда? Вот я, значит, стою на пробке на Челюскинцев, на вокзале, хочу повернуть на космонавтов, и вот мешают те, кто вклиниваются вот в эту
14: пробку. Влезуны
9: вот
14: их называют.
9: Да. А давайте, может быть, как это, поспособствуем, поагитируем за то, чтобы вот заранее, хорошо там за несколько, там, может быть, десятков, сотен метров до перекрестка, чтобы вот разделили физически полосы на повороты, на движение прямо.
14: Так как, боже опять, мой,
9: вся пробка будет на мосту. Перед ними. Вся пробка будет перед ними. Ничего изменится, не изменится от этого, ровным счетом ничего. А самое главное, ну, ребята, ну, у нас 21 век на дворе, ну, пользуйтесь вы всеми замечательными инструментами. Ведь эти инструменты даже в белых списках, даже со всеми ограничениями интернета, они работают. Вам специально все это сделали, чтобы все это работало. Ну, ребята, ну, что за ерунда? Вот ты когда рассказывала про то, как у нас стоит Шевская, и недоумевала, что это за люди такие, которые в эту пробку мужественно встают, у меня в голове возникла фраза: «Миллионы мух не могут ошибаться». Ну, серьезно, ну, включите мозги.
14: Нет, подожди, вот понимаешь, Эльмаш или Уралмаш, это такой, ну, в общем, север Екатеринбурга, вот все, что начинается у нас от кинотеатра «Заря», что направо, что налево, но это, скажем так, уникальный район, у нас три варианта выезда, либо Донбасская, либо проспект Космонавтов, либо Шевская. Четвертый вариант — вертолет, но как бы нет. Поэтому, когда нужно куда-то туда, ты действительно заезжаешь на эту Шевскую, но когда вечером тебе навигатор или там карты интерактивные рисуют вот эту вот длиннющую пробку до Малышева, я понимаю, что город стоит. Ну, наверное, есть вариант еще не ехать.
9: Да, или выбирать другое время, или выбирать другой транспорт. Или другие маршруты, что самое, наверное, простое.
14: Ну, и вопрос, конечно, к дорожникам. А в другое время вы не можете снимать асфальт?
9: Так...
14: Хотя кладут по ночам. Вот это, кстати, тоже очень интересно. Снимают днем, кладут ночью. Почему?
9: Ну, я так полагаю, что ночью это проще, потому что по снятому никто асфальту проще пустить движение, а по только что уложенному ты никого не пустишь. То есть, как бы, это все-таки меньше из зол.
14: Пусть стоит, дымится, или всегда найдется тот, кто залезет на этот свеженький асфальт, и потом его еще оттуда вытаскивает.
9: Это качество ограждения. Но вся... Понимаешь, вот лично для меня это вообще достаточно... Давно закрытая тема по той причине, что, ну, сколько десятков лет этой теме, и до сих пор как бы находятся люди, которые этим возмущаются, которые вот прям вот готовы негодовать. Ну, я понимаю это негодование, но, ребята, мне кажется, давно уже пора научиться жить в таких условиях.
14: Ну, то есть, либо выезжаем заранее, либо не едем туда, где пробки, ну, либо еще что-то придумываем. Олег, здравствуй. Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист», появился в этой студии.
15: Всем привет.
14: Скажи честно, ты стоял в какой-нибудь пробке, пока добирался до эфира?
15: Я не стоял в пробке, но случился...
9: Пешком бежал.
15: Случился сбой в коммуникации с кафе, где я хотел позавтракать, и поэтому я опоздал ровно настолько.
14: Зато ты сытый и добрый. Вот сейчас мы это и проверим.
15: Я очень рад вас видеть.
14: Олег, это...
15: Хочется залететь в тему.
14: Смотри, тема очень простая. Я на прошлой неделе увидела пробку по улице Шевской, которая начиналась от Эльмаша, а заканчивалась в районе развязки на Калине.
15: Ого.
14: Да.
15: Не могу представить.
14: И у меня был вопрос, почему такое количество автомобилистов продолжают, ну, вернее, не продолжают, а если пробка скопилась, значит, определенное количество автомобилистов заехали в эту пробку, заведомо зная, что это пробка, и что вот на этой вот магистрали, скажем так, или на этом направлении, Шевская, Егоршинский подход, дублер Сибирского тракта, в общем-то, вариантов взять и выскочить из пробки, куда-то свернуть и выбрать путь объезда не так много. Скажи, пожалуйста, пробка вот... Тебе не так часто, к счастью, надо в район Эльмаша и Уралмаша, как нам с Дмитрием Ларионовым. Что у нас происходит на Калине? Давно ли ты там проезжал?
15: Я сижу и думаю, у меня есть чем продолжить эту тему. Дело в том, что там вообще все плохо. И я сегодня прям хотел об этом поговорить.
9: Скажи что-нибудь новое.
15: Не-не, а новая, там действительно новая схема организации движения. Мало того, что она новая и создает вот этот вот затор в связи с тем, что там добавился еще один светофор, произошло сужение, так там еще так организовали эту схему движения, что там уже случилось одно ДТП, и периодически люди едут навстречу друг другу по проезжей части размером в одну полосу. Я попытаюсь сейчас описать словами, как
14: это выглядит.
15: То есть
14: они крадутся, по сути.
15: Вот смотрите, сейчас с Калины и на Калину можно проехать только по одной этой магистрали, по которой раньше можно было ехать в сторону Калины. Ну, то есть одну вот из них полностью закрыли, не знаю для чего, осталась вторая. Там две полосы. Одна полоса в сторону Калины, другая от Калины.
14: Навстречу, да.
15: Да, и когда ты спускаешься от Калины, перед тобой, как вот этот вот камень, налево пойдешь, коня потеряешь, там вот такая ситуация, что там три, не две, как обычно, а три варианта, куда поехать, несколько знаков, и один из них показывает движение только направо, но он так нарисован, знак такой, где начинается стрелочка прямо, а потом поворачивает направо. И некоторые водители едут не на самую правую часть, а едут по второй. А это, по сути, встречка. Причем, когда первый автомобиль вот из колонны едет прямо, ну, вот по этой второй полосе, за ним едут все остальные. Ну, то есть уже на автомате.
14: Считая, что он точно знает, куда он едет.
15: Ну, да, видимо, не задумываясь, раз это происходит. И я там был, ну, в таких ситуациях сталкивался, а я ехал им навстречу, я останавливался, предупреждал их, говорил, что дальше вы выйдете на встречку, если пойдете прямо. Одна девушка сомневалась, а водитель «Газели» вообще не стал со мной разговаривать. Просто поехал прямо.
14: Ну, водители «Газели» — это особый вид водителей,
15: да,
14: на наших дорогах.
15: Не будем обобщать, они бывают разные. Но, в общем, ситуация крайне неприятная, и это может закончиться чем-то плачевным, если водитель, который плохо знает это место, поедет по встречке, и кто-нибудь навстречу может разогнаться, а там такие тоже любители есть. И хочется, я планирую написать обращение в администрацию, в ГИБДД, чтобы добавили знаков, каких-то элементов навигации, потому что, например, там еще есть одна проблема.
14: Нарисуйте временную разметку. Какие проблемы? Желтая разметка. Все стрелочки можно нарисовать прямо на дороге,
15: вот
14: чтобы
15: мне тоже
14: все было
15: кажется,
14: ясно.
15: Можно, если вы такую уж придумали хитрую схему, я, с одной стороны, поддерживал всегда такой тезис и Максима Идрышова, и Димы о том, что, ну, если вы не можете разобраться
14: с дорожной
15: ситуацией, то, наверное, вам и не стоит там ездить. Но хочется все-таки, чтобы водителям облегчили в любом случае вот эти путанные ситуации разметкой, знаками, табличками. Там еще интересная штука, что когда ты едешь в сторону Калины, то первый светофор, на первом светофоре нужно постоять, а на втором светофоре, который буквально там через 30 метров, там прям стоит табличка, что здесь?
9: Движение на мост без светофора, да-да-да, это то, о чем я сейчас вот хочу рассказать.
15: Движение без светофора, но водители все равно останавливаются, потому что слева стоит светофор. Это тоже сбивает с толку.
14: И, так, движение на мост,
15: вчера,
14: табличка
15: буквально вчера
14: разрешает игнорировать.
15: Мы разговариваем с другом.
14: Но мост-то без светофора, это и так понятно. И у меня светофора так, нет. А вот как двигаться в этой ситуации?
9: Что такое и так понятно, понимаешь? Вот все, вот я просто хочу эту... Я прошу прощения, что перебил. Да, я просто хочу продемонстрировать этим примером то, насколько там все плохо с организацией движения. Что даже с точки зрения... с точки зрения не больше, не меньше пресс-службы администрации города... это окей, потому что в пресс-службе администрации города дали комментарий, что стоит рядом со светофором штендер с указанием, что сигнал светофора в этом направлении можно игнорировать. Это вообще как?
14: А в ПДД написано, что если у нас работает светофор, то всяческие знаки приоритета не работают, нет, когда работает светофор.
9: Это же даже
14: светофор.
9: Не знак приоритета, это просто табличка, что движение на мост без светофора. То есть все, можно его игнорировать. А зачем вы ставили его? Ну отключите вы его в конце концов. Зачем?
14: Я знаю, что нужно делать.
15: Я знаю, зачем он стоит там. Он для тех водителей, которые едут, получается, на Сибирский тракт. Там же, получается, два направления, так которые вот разделяются, ну, отдельной полосой.
9: Понимаешь, если там движение организовано так, что для как минимум одного направления вынуждены власти поставить табличку, что сигнал светофора нужно игнорировать, ну, значит, там вообще все кошмар как не так. Это вот просто это, вот понимаешь, это конкретная ситуация, возникшая 24 апреля, это просто квинтэссенция всей этой жести, которая там происходит. И это причина, почему я... Вот я вообще вот в качестве самого последнего варианта рассматриваю сунуться на колено.
15: Так не стоит туда ехать, действительно, там все очень, очень плохо. Ну ладно, пробки, я-то больше переживаю. Пробки это тоже ужасно, да, мне это не нравится. И кажется, светофор этот вот лишним и плохо настроенным. Ты там везде стоишь на красный. Но вот эта вот ситуация, когда водители могут оказаться на встречке, вот это намного опасней. А это происходит вообще периодически. Туда можно приехать и вот нафиксировать, особенно в темное время суток, когда трафик снижается. Ну, я там проезжал 3 раза, и 2 раза я это видел. Нормально?
14: И, ну, не, ладно, может, не побольше. Только, но... только мы говорим о проезде в темное время суток. В темное время суток у нас среднестатистическая скорость движения по городу повышается. И успеет ли затормозить оба водителя, оказавшиеся на встречке друг у друга? Ну, один по своей полосе, а другой на встречке.
15: Да, представляете?
14: То есть тяжесть ДТП, которая может быть спровоцирована этой интересной схемой.
15: Ты плохо знаешь это место. Или первый раз едешь, пусть даже ты там местный, и вот ты спускаешься с этой развязки, и там... 3, не 2, а 3, по сути, таких вот направления, и нужно выбрать, куда. И знак не точно говорит, куда, хотя, судя по всему, ну да, можно, но почему-то водители туда заносят. Ну, и всем на это плевать, как обычно. И хочется все, сделать что-то, ну что я могу, вот, не знаю, напишу письмо, наверное.
14: А на самом деле, знаете, чего еще не хватает? Ну хорошо, давайте мы примем как данность, что вот таким образом у нас расставляют знаки на этой волшебной развязке. И пока ее всю не достроят, она будет двигаться вот по такой странной схеме. Но мы живем, как Дмитрий Ларионов правильно говорит, мы живем в 21 веке. Хорошо, мы берем автомобиль, ну, возможно, там ДПС, или мы берем там 2-3 экспериментальных автомобиля, мы ставим, не знаю, там сотрудника пресс-службы администрации, еще кого-нибудь с телефоном, и мы показываем, как проезжать эту схему. Если вам надо туда, вы едете вот так вот, читая эту табличку. Если вам надо туда, давайте вспомним про ПДД. Ну, давайте хотя бы так. Когда ты посмотрел видеообзор на эту развязку и понял, как в ближайшие 2 недели там есть. Ну, слушайте, ну, такая ситуация предполагает, вот какая ситуация, такой подход к ней.
15: Это надо тогда ставить экран
14: давайте
15: прямо там.
14: Давайте креативно на креатив ответим.
9: И при приближении к развязке щиты с QR-кодом со ссылкой на видео, на видеообзор, как проезжать. Во!
14: Нет, это можно зашить, опять же, надо навигатор включить, а там QR-код на развязке, да, у Калины поменялась схема. Смотрим видео.
15: Твой план с разметкой намного эффективнее, понятнее.
9: Да-да-да, сегодня одна разметка, завтра другая, послезавтра третья, а потом такая мешанина, и пойди разберись.
15: Да, и еще сотрется. Но в любом случае, знаки, светофоры, это, все эти инструменты есть, но с ними нужно тоже уметь обращаться. Не просто их ставить как попало. И если это сложный участок, я понимаю, временный знак поставили, там, скорость 50, или ведутся дорожные работы, ну, где-то просто. А если вы планируете вот такое место, где очень большие потоки, и сама по себе схема, ну, такую вообще я ни разу вообще не видел, чтобы ты выезжал, и там 3 дороги. Может, пожалуйста, это потестируйте, как работает. Не просто сделайте, а еще убедитесь, что эта схема...
14: Потестируйте тот, кто кто не знает, как это должно работать. Потому что тот, кто расставил эти знаки, он знает, как там
15: проехать. Побудьте там. Ну, вот я это все видел. И, не знаю, голову включите. Так нельзя, конечно, говорить. Нет, но я все равно скажу.
14: Камеру включите. У нас же, вспомни, мост, который выходит на Кольцовский тракт. Подождите, вспомните, у нас ремонт на Кольцовском тракте когда был, и когда завис у нас этот ремонт. Что сделали? Поставили камеры для того, чтобы смотреть, что там. там происходит. Давайте поставим камеры вот на этом прекрасном перекрестке и посмотрим, просто вот возьмем и проанализируем. Не надо сидеть и отсматривать в режиме реального времени и мчаться на каждое ДТП. За сутки проанализируйте количество странных ситуаций, которые там произошли.
15: Да, и ждать, пока кто-нибудь не выйдет на встречку и не случится ДТП с пострадавшими.
14: У нас есть вопросы. Я читаю сначала вопрос от Юрия, потому что есть подозрение.
9: Мне хотелось, как это сказать, вот эту тему маленечко подытожить.
14: Давай.
9: Одним сравнением.
14: И тоже будем...
9: Олег, мы, понимаешь, вот все это, вот мы сейчас 20 минут почти потратили на то, что мы эту ситуацию обсуждаем, но достаточно вспомнить о том, что мы живем в городе, в котором 13 лет, уже 13 лет, работает изобретение нашей администрации города Екатеринбурга, типа реверсивная улица Шейнкмана. Но который все... больше нигде в России нет. И в ПДД тоже нет.
14: Улицы Шейкмана? Или типа реверсивный?
9: Типа реверсивный.
14: Типа реверсивный. Хорошо. Читаю вопрос от Юрия. Я надеюсь, что Дима уже его посмотрел и понял саму схему. Я пока еще не очень. Еду по Энгельса от Белинского до Розы Люксембург. Прямо передо мной водитель оставил машину и ушел. Ну, бывает такое... Лето настало внезапно. Слева сплошная и встречка только для троллейбусов, которые тут разворачиваются. На Розу Люксембург слева от перекрестка экипаж. Как быть? Полез в правило. Препятствие – неподвижный объект на полосе движения. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе в соответствии с правилами. Там даже остановка запрещена, не то что стоянка. Могу ли объехать? Или гаишники, увидев, оштрафуют? Стою, жду, пишет Юрий.
9: Да идите пешком до гаишников, спросите. Я бы сделал так.
15: Нет, и можно...
14: Это тот случай, когда я согласна вот с такой формулировкой Дмитрия Ларионова. Вот правда, взяли, дошли, ну или ставьте регистратор, а потом с регистратором через 10 метров объехать будете разбираться с теми же самыми гаишниками.
15: Ну да, это самый безопасный вариант. Я не думаю, что инспекторы будут предъявлять какие-то претензии и привлекать к ответственности, если вы объезжаете стоящий автомобиль, но...
9: Но очевидно, что, у нас, что он остановился в нарушение правил.
15: Конечно.
9: У нас правила вообще запрещают остановку.
14: А можно еще посигналить, сделав вид, что ты выясняешь, есть там водитель или нет, но это же привлечет
15: правилами
14: внимание
15: это запрещено.
14: Почему?
9: Ну как?
14: Это привлечет внимание инспекторов.
9: Да, и они выпишут штраф 500 рублей.
15: А можно ДТП устроить, и тогда еще больше
9: привлечет. Потому что в населенном пункте сигналить можно только для предотвращения ДТП.
15: Все. Да.
14: Ну ладно.
9: Ну, я о таких штрафах слышал очень давно.
15: В базе, про парковку. Объясни, почему там нельзя останавливаться.
9: Ну, потому что правила дорожного движения, пункт 12.4, запрещает остановку и стоянку в местах, где между автомобилем и противоположным краем проезжей части либо сплошной разметкой будет менее 3 метра.
15: Ну, а там точно их нет, 3 метра. Ну, то есть, еще раз, вот край автомобиля и до сплошной 3 метра. Это примерно то, ну, это равнозначно знаку «остановка запрещена». И за это даже эвакуация, если не ошибаюсь, да, тоже положена.
9: Даже если, то есть если мы даже сравниваем со знаком «остановка запрещена», то эвакуация правомерна только в случае наличия таблички. А в такой ситуации эвакуация совершенно правомерна даже без знака, потому что это неподвижное препятствие, которое, короче, в статье 12.19, часть 4 КАП РФ прямо предусмотрено, что эвакуация за создание препятствий движущимся транспортным средством.
15: Ну да, потому что... ПДД. Потому
14: и Юрий что... пишет, что он уже объехал, потому что экипаж уехал. Есть еще и такое решение в этой задачке.
15: Ну да, ну можно позвонить в ГИБДД, сказать об этом нарушении, но у нас сейчас с эвакуацией вообще не очень.
9: Сложно.
15: Она в каком-то объеме появилась, но не так, как раньше, когда этого водителя бы, может быть, и так, и без звонка бы эвакуировали, условно, там, 10 лет назад. И это довольно грубое нарушение, потому что он, оставив так автомобиль, вынуждает каждого, кто едет за ним, выезжать на встречку.
9: На самом деле, ответ на этот вопрос сводится к разбору понятия крайней необходимости. Вот, потому что Юрий описал такую ситуацию, в которой разрешить, ну, скажем так, защитить свое, отстоять свое право на свободу передвижения можно только нарушив правила дорожного движения. Но... По той причине, что кто-то другой нарушил правила дорожного движения.
15: И опять же вернусь к тому, что я считаю инспекторов ГИБДД, особенно в городе Екатеринбурге, довольно неглупыми и справедливыми, и вряд ли они будут кого-то привлекать. Но вот проблема эвакуации и ее неотвратимости, к сожалению, отсутствует, чтобы можно было быстро убрать этого водителя. Ну, даже если, ну, хотя он, может, наверное, быстро вернется, я не, а может, правил не знает. Там такое место, где, как, ну, не знаю, как можно припарковаться. Я хорошо представляю, где это.
9: Это в любом случае не способно оправдать. То есть, как бы...
15: Нет.
9: Быстро вернется, не быстро, оставил телефон, не стал. Какая разница?
15: Да не про оправдание, а про то, что эвакуировать даже можно не успеть.
14: Слушайте, ну вот эта вот история, когда нарушаются правила парковки с фразой «я сейчас быстренько», эта ситуация нигде в ПДД не описана для того, чтобы она являлась какой-то вот
9: допустимой. А еще некоторые думают, что вот он встал где нельзя, включил аварийку и типа можно.
15: Водитель с улицы Энгельса или те, кто его знают, пожалуйста, берите свой автомобиль.
14: Да, вот Сергей нам пишет, прошу обратить внимание, что все платные парковки заняты автомобилями с закрытыми или снятыми номерами. Невозможно воспользоваться парковкой, пора уже что-то с этим делать. Сергей, вы знаете, я когда периодически бывала на Хохрякова 104, вот я с вами полностью согласна, уже, наверное, года два у меня этот маршрут не постоянный, но при желании воспользоваться платной парковкой, даже два года назад я это сделать не могла.
15: Но да, будем справедливыми, но все-таки не все и даже не большая часть, но много таких водителей, которые действительно закрывают номера. И забавно бывает, когда они забывают убрать там свои листики, визитки. Или даже сейчас кто-то мне говорил, что продается специальный чехол где-то на Wildberries, который можно полностью номер прикрыть. И
14: на маркетплейсе.
15: На маркетплейсе, да, извините. И вот потом эти водители едут, попадаются на глаза инспекторам и очень долго сожалеют, но остаются без прав и потом еще пересдают экзамен.
9: Все дело в том, что то, на что Сергей жалуется, вообще-то ничем, никакими ни правилами, ничем не запрещено. То есть, если автомобиль, все, он выведен из дорожного движения, и он остановлен, и он стоит, то можно номер хоть открутить и с собой унести. Это не будет являться нарушением. Главное, не забыть его поставить на место, либо открыть перед началом движения. Вот. А что касается самих платных парковок, это вообще изначально была странная задумка еще с момента их создания уже больше 10 лет назад. Вот. Что я могу про себя рассказать историю. Вы знаете...
14: Только очень быстро.
9: Ну да, я ни разу в жизни не платил за платную парковку. Почему? Потому что вот когда она начнет принимать наличку, вот тогда я буду принимать. Но мне ни разу, никто ни разу в жизни, почему-то я до сих пор ни разу не получал штраф. Это для меня вообще, это загадка просто вселенская. И я даже, я специально нарывался, думаю, ну вот, ну выпить.

0: Ситуация называется себе дороже. Так, друзья мои, давайте мы на 3 минуты прервемся. У нас есть еще один ситуационный вопрос. Он у нас с улицы Луначарского. Вот сейчас 3-минутный перерыв. После этого будем разбираться, что же у нас там такое с левым поворотом происходит.
1: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите про сам подбор протезов. Какие они бывают? Почему врачи выбирают тот или иной вид? На какие характеристики или на какие материалы ориентируются? Ну, в том числе современная медицина.
4: Выбор типа протеза – это сложное решение врача. Оно определяет и успех операции на годы вперед, и подход к этому индивидуален. То есть первое, что оцениваем состояние костной ткани. При остеопорозе, особенно у пожилых пациентов, используем классические цементные конструкции, то есть цемент фиксирует компоненты протеза даже в ослабленной кости. Для более молодых с хорошей костью мы предпочитаем бесцементные модели, в отличие от некоторых европейских стран, где даже молодым делают цементные эндопротезы. И бесцементные модели, в них прорастает кость, что создает биологическое сращение. Второй фактор – это возраст и уровень активности. То есть молодому активному человеку нужен максимально износостойкий протез. А для него часто выбирают пару трения, керамик-керамик или керамика-полиэтилен. Эти материалы все-таки служат дольше, и они выдерживают высокие нагрузки. Для пациента более старшего возраста со спокойным образом жизни подойдут другие проверенные комбинации, например, металлополиэтилен. И третий фактор – это анатомические особенности. То есть размер, форма костей у всех разная, и хирург как раз вот при помощи 3D-моделирования подбирает подходящий по анатомии протез для пациента. И четвертый фактор – это сопутствующие болячки, заболевания. Это, например, аллергия на металлы. Перед операцией это все у аллерголога определяется, на какие именно металлы у него аллергии.
3: Если про подготовку к самой операции поговорить, какие-то технические решения, контроль, например, операции, вспомогательные технологии, причем я говорю о том, что важно и хирургу, и человеку, который после проведенной операции, он будет жить со своим суставом, при этом вот с искусственным, по сути.
4: Это КТ-планирование, то есть КТ-снимки превращают трехмерную модель сам сустав пациента. Это роботизированные технологии, когда робот подсказывает во время операции, как нужно опилить сустав, чтобы связочный аппарат не пострадал, чтобы движение было максимально полноценным и чтобы восстановительный период прошел у пациента гораздо быстрее.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
1: Если хочешь быть здоров.
5: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
0: 11:33 на часах. Дорожный просвет в эфире радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист», и Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Мы в прямом эфире, поэтому нам можно писать на +7 908 909 104.5 СМС и мессенджеры по этому номеру доступны. Трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Ваши комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией, мы читаем по возможности в эфире. Так, Юрий пишет, что на Красноармейской между Антеем и Оперным стоит 98 автомобилей, из них 41 без номеров или с закрытыми номерами. Пешком прошел, подсчитал. Ну, вот это репрезентативная статистика, то есть вот сейчас прям пошли и посчитали.
6: Да, спасибо большое. Половина. Интересно было послушать цифры. Это то, что я всегда люблю, когда особенно мы обсуждаем какие-нибудь законодательные инициативы странные. Хочется, чтобы как раз вот такие цифры были, чтобы было... была
0: как
6: ясная картина, да, для чего это что-то делать и какому эффекту это может привести. Спасибо большое еще раз.
0: Итак, ситуационный вопрос, который обещала задать сразу после завершения перерыва. Вагран нам пишет, двигаясь по улице Луначарского от Куйбышева в направлении Декабристов, перед совершением левого поворота занимаю крайний из двух левый ряд. По стрелкам светофора и дорожного знака направление движения по полосам допускается поворот только из левого ряда. Но, опережая всех стоящих слева по обособленной сплошной, то есть у нас сплошной белой полосой трамвайные пути, обособленные вот по этим самым трамвайным путям, вылетает автомобиль и лихо поворачивает налево. Вот вопрос короткий и ясный. Так можно было?
7: Вы знаете, я почему-то там не припомню... так, подождите, это Луначарского?
0: Да, Луначарского перед Декабристов.
7: Я вот сейчас как раз смотрю
0: между панораму. Между Куйбышевой и Декабристов.
7: Если я ничего не путаю, я что-то не припомню там знака направления движения по полосам.
0: Ну, может быть, сейчас уже повесили?
7: Ну, может быть. Может быть. Просто это один из таких перекрестков, на котором я не сильно давно бывал и помню, что поворот налево там вообще корректно выполнять с... трамвайных
0: путей. А если проглядывает вот та самая волшебная белая разметка? Ты же мне сам объяснял.
7: Луначарского Декабристов. То есть при проезде по Луначарского со стороны Куйбышева в сторону Декабристов, поворот налево на Декабристов в сторону Сибирского тракта. Если я все правильно понял. То есть, ну, во-первых, я смотрю панорамы за 24-й год. Это, конечно,
6: там, по-моему, назад. Разметка была.
7: Может быть. Может быть. Просто я не сильно давно там бывал. И...
6: Насколько я помню, там разметка. Ну, а в чем вопрос-то?
7: Вопрос в том, можно ли повернуть с трамвайных путей налево в случае, если трамвайные пути обособлены сплошной разметкой.
0: Юрий пишет, что ездит там часто, и знака движения по полосам там нет.
6: Но если есть сплошная разметка, ее нельзя пересекать.
7: Пересекать нельзя. А если ты уже едешь по трамвайным путям?
0: Тогда примерно можно. От улицы Куйбышева получается. Заехал там на перекрестке на трамвайные пути и шпаришь по ним.
6: Тогда можно.
0: Есть так такие талантливые ребята.
6: Вот ответ.
7: В том-то и дело, что вообще ПДД в случае поворота налево... Откройте пункт 8.5 правил дорожного движения, и там прямо говорится. И вот, кстати, Юрий правильно пишет, что и разметки нет, только полоса трамвая. Знаете, вот я там был в феврале-марте, ну, как бы, да, там, наверное, разметку еще, даже если она планировалось, не успели нарисовать, но я ее там не припомню. То есть там так или иначе можно с любого ряда прямо и как бы я не помню, чтобы там можно было только с левого ряда только налево.
0: Справедливости ради,
7: суть в чем? Да. Смотри, суть в чем? Суть в том, что правила дорожного движения, они прямо говорят, что в случае, если трамвайные пути находятся на одном уровне с проезжей частью, то поворот налево должен выполняться без с трамвайных путей. Ну, как бы нужно оглядываться действительно на то, что там вы не мешаете трамваю там, и так далее. Но с трамвайных путей прямое требование правил дорожного движения. Там ничего нет про то, что сплошная, не сплошная. А чем это отличается от сплошной на проезжей части, которая отделяет одну полосу от другой? Ну, то есть, как бы просто своевременно перестраиваетесь, и все там, где можно. То есть, с трамвайными пути же...
0: Своевременно перестраиваетесь на трамвайные пути. То есть, вот прямо перед светофором взять и выехать на эти трамвайные пути при наличии разметки, разметка это не позволяет. А вот если где-то там за остановкой заскочить, хотя у меня вот такие вот предприимчивые товарищи всегда вызывают некоторое удивление, потому что они стараются заехать на трамвайные пути, зная вот эти вот тонкости, они стараются заехать на трамвайные пути до трамвайной остановки. То есть вот тот вот самый островок, на котором у нас стоят люди. И вот они шпарят мимо этих людей на такой, на приличной скорости, чтобы успеть вот как раз левый поворот.
7: Давай я напомню, что если мы говорим о приподнятом островке, то его нужно объезжать справа. Но если мы говорим о островке, находящемся на одном уровне с проезжей частью, то пассажиры, будущие пассажиры трамвая, пешеходы, не имеют права там находиться, если нет рядом трамвая.
0: Нет, там именно приподнятая остановка. Вот, ну, поправьте меня, те, кто там ездит. Я на самом деле больше апеллирую к истории, свидетелем которой была неоднократно на улице Челюскинцев перед перекрестком Жукова и Папанина. Там у нас есть этот самый, вернее, не перед или за перекрестком. В общем, там у нас точно трамвайная остановка над проезжей частью. То есть там есть вот этот вот прекрасный поребрик. И вот летят.
7: Но перед этим поребриком же наверняка установлен знак «Объезд справа». А если этого знака нет, то у нас в силу положений, по-моему, пункт 9.12 говорит о том, что такие островки нужно объезжать справа. Но суть в том, что ну, в любом случае что-то выделенное, находящееся на проезжей части, нужно объезжать справа. И если автомобилист объезжает его по трамвайным путям, ну, как бы он уже чисто поэтому нарушает правила дорожного движения.
0: А не потому, что он на трамвайные пути выехал?
7: Да. Только лишь поэтому. А если мы говорим об островке, который находится на одном уровне и выделен только лишь разметкой, то я еще раз повторю, у нас, откройте, я точно забыл, какой пункт, глава 4, которая вводит обязанности для пешеходов. Пешеходы не имеют права ожидать транспорта на проезжей части. Они обязаны ожидать транспорта рядышком. И специально для них существует требование правил дорожного движения для водителей, что если рядом остановился вот на этой остановке трамвай, то пешеходы вот только в этот момент они имеют право переходить проезжую часть, и тадам, водители обязаны уступать им дорогу.
0: Да, пока двери трамвая не закроются,
7: именно
0: стоим
7: этим.
0: И ждем. Именно а не то, что все зашли, и мы поехали.
7: Да. А ожидать транспортного средства трамвая на проезжей части, даже на этом выделенном разметкой островке, запрещено прямо.
0: Так, Евгений пишет: живу в академическом, каждый понедельник отправляю квартальному по 10 нарушителей на газонах. Рядом стоят такие же товарищи на тротуаре, и ничего с ними сделать нельзя.
6: Реакция есть от квартального? Кого-то привлекают? Напишите, пожалуйста, очень интересно.
7: Ну, понимаете, то есть в комментарии указано, что вот человек отправляет по 10 жалоб квартальному, но при этом я не знаю, откуда человек взял то, что сделать нельзя ничего с теми, кто стоит на тротуарах. То есть отправляет ли он что-то в ГИБДД? Это же...
6: Ну, расскажи алгоритм.
0: Парковка на тротуаре, это уже как раз...
7: Этим занимается ГИБДД. Парковкой на газонах занимается администрация в лице квартальных. Да. И, ну, как бы это не означает, что с ними ничего нельзя сделать. Другой вопрос, что вы отправляете заявление и получаете ли вы какую-то реакцию, какой-то ответ, и меняет ли это что-то вообще? Это следующий вопрос. Но вы, кстати говоря, это не упомянули.
0: Вот. Ну, я думаю, что сейчас уточнения будут. Плюс 7-908-909-104-5. И трансляция дорожного просвета.
6: Давай лучше расскажем,
0: ВКонтакте продолжается.
6: Как действовать, да. И что будет, если наш слушатель захочет привлечь.
0: Ты вызвался, давай рассказывай.
6: Но есть два варианта.
7: 112 просто звоните, оставляйте обращение.
6: И, скорее всего, никто не приедет, никак не отреагирует, потому что я этим занимался у нас на Буторино. Ну, пока понял, что это вообще бесполезно. Ни разу никто не приезжал. Приезжали, был когда-то рейд, но они приезжали не по моему звонку, всех там поразгоняли. Но периодически что-то происходит. И вот забавное наблюдение. Но я уже не звоню, но я просто не верю, что это что-то произойдет, когда кто-то один припарковывается, а там знак. Остановка запрещена. И табличка про эвакуацию. Но остановился один, за ним остановилось еще два. Остальные едут, сигналят, ругаются, матерятся. Ну, вот так и живем. И если, например, вариант сфотографировать и отправить в ГИБДД, насколько я помню, раньше нужно было приехать, дать еще свои объяснения, ну, то есть не просто отправить фотографию, и это тоже сильно осложняло. Я помню, Дима как раз так делал, ездил.
7: Да. Ну, это на самом деле, то есть к этому нужно быть готовым. Но, честно говоря, вот я бы хотел нашему слушателю посоветовать, вы в следующий раз, когда вот такую возмутительную ситуацию обнаружите, вы попробуйте организовать так, чтобы в течение часа на 112 позвонило, ну, как можно больше народу, человек 10 и более. Ну, так ради интереса, вдруг это что-то поменяет.
6: Ну, это тоже сложно насобирать. 10 человек, я считаю, что есть только один эффективный способ, точнее, мог бы быть, и я его очень жду, когда наконец-то сделают какой-нибудь сервис, где можно будет сфотографировать какой-нибудь там, не знаю, госуслуги, борьба с нарушителями, и отправить эту фотографию через приложение автоматически. И чтобы этих водителей, кто паркуется на газонах, на тротуарах, в неположенных местах, привлекали к ответственности. Вот это моя мечта.
7: Но,
6: я признаюсь, я буду фоткать, потому что эти нарушения, они на безопасность многие напрямую не влияют, но это прям показывает отсутствие водительской культуры, что меня раздражает в особенности, потому что люди знают, что они идут на нарушение, и все равно
7: и знают, что им ничего не будет, поэтому им плевать. Вот. То, что ты предлагаешь, это все обсуждается уже больше 10 лет. Сути, оно сводится к тому, чтобы телефон с установленным каким-то программным обеспечением приравнивать к комплексу автофиксации. Это, ну, как бы такая спорная, изначально она была спорная идея. Я так слышал такое, что вроде как в недрах Ростелекома кто-то даже что-то разрабатывал, но вроде как это...
6: Ну, что-то спорное, там же не надо замерять скорость, по
0: идее. Для того, чтобы не множить количество ситуаций, в которых придется вручную разбираться?
7: Суть в том, что в условиях, когда мы ставим любое программное обеспечение на железку, которую мы не можем контролировать, мы не можем гарантированно защититься от фальсификации всех доказательств. И воспринимать их как презумпцию их достоверности по закону недопустимо.
6: Но у нас вот сейчас ДТП можно регистрировать через приложение Европротокол.
7: Не, ты пойми, ДТП, регистрация ДТП — это как бы всего лишь одно из доказательств. А то, что фактически приравнивает какую-то программную подделку к комплексу автофиксации, это частично, по закону, частично отменяет презумпцию невиновности. Это очень серьезно.
6: Ну, я понимаю, что это серьезно, но кажется, все равно ничего эффективней не придумать. И эти фотографии, если не будут с точной там, привязкой, если будет видно, что там, не знаю, автомобиль не движется, не знаю, ну, каким-то способом, наверное, тоже это можно определять.
7: Короче, это может быть всего лишь плюс одно доказательство. Но я еще раз повторю, что просто это изначально с точки зрения закона плохая идея, такой совершенно неконтролируемый аппаратно-программный комплекс приравнивать к комплексу автофиксации. Вот и все.
0: Так, пока
6: я
0: Дмитрий...
6: с Димой не согласен.
0: Пока Дмитрий Лавионов смотрит следующую задачку с улицы Луначарского, там даже есть скриншот, кроме вопросов, я расскажу. Вот Евгений как раз и прислал уточнение с квартальными, пишет Евгений. Есть толк? В течение месяца вызывают в администрацию на беседу. Злостных сразу штрафуют, и на газоне их больше не видно. С припаркованными под знаком и на тротуаре из администрации приходят отписки, что проведен рейд, но как ставили, так и ставят. Не администрация, госавтоинспекция. Потому что это нарушение правил парковки.
7: Да, вот Вагранс тротуар... приводит скриншот. Правда, там я вижу...
0: Это Луначарского и Энгельса уже, где у нас есть... Да. Едем мы по Луначарского. Просто это важно обозначить. Едем мы по Луначарского.
7: В сторону Малышева, я так понимаю.
0: Да, через Энгельса в сторону Малышева. От дома Малахова.
7: Скриншот панорамы от мая 2021 года, но я там тоже был не сильно давно, и вроде там никаких новых знаков на эту тему не появилось. Может быть, добавили разметку, обособляющую трамвайные пути. Собственно, да, совершенно
0: нет,
7: правильно.
0: Нет, а в том скриншоте, поняли, который что... тебе прислали, вот только с трамвайных?
7: Да. То есть вот на том скриншоте, который мне прислали, я вижу, что даже трамвайные пути не обособлены сплошной.
0: Да.
7: И да, правила дорожного движения, но откройте его пункт 8.5, вы там прямо найдете, что поворот осуществляется с трамвайных путей, все.
0: Ты столько раз его сегодня упомянул, что я, наверное, тоже его открою и перечитаю. Вдруг я там что-то новое для себя открою. И на перекрестках города Екатеринбурга.
7: Там прямо написано, то есть пункты 8.5 и 8.7. Вот, просто я не буду сейчас их цитировать, они большие, вы их откройте и прочитайте.
0: Так, дорогие мои коллеги по эфиру, у нас 10 минут до конца дорожного просвета, и есть две темы, ты не уложишься в такой хронометраж. У нас есть две темы, есть история из Нижнего Тагила, где у нас снова участником условного дорожного конфликта оказался спецавтомобиль, на этот раз пожарный автомобиль, и есть у нас совершенно трагическое, ужасное по многим своим, нет, наверное, не по многим, по всем своим обстоятельствам ДТП на ЕКАДе в районе развязки с Пермским трактом, где у нас четверо погибших подростков в автомобиле, и, по-моему, трое или четверо у нас пострадавших. В общем, история-то в том, что машина не своя, машина фактически угнана, закончилось все трагически, а количество ущерба начиная от побитых машин и заканчивая тем, что у нас есть четверо погибших. В общем, вопрос ущерба в этой ситуации повисает в воздухе. Что сначала обсудим?
7: Ну, может, все-таки ЕКАД? Давайте тогда ЕКАД, да.
0: Давайте ЕКАД.
7: Ущерб там чисто в железе даже измеряется миллионами. И как лично я вижу, ну, Олег попросил...
0: Ну, один автомобиль полностью утрачен.
7: Фактически, да. И в условиях, когда мы имеем ситуацию, когда водитель, очевидно, не являлся его собственником, то потерпевшим в этой ситуации, в этой части, является собственник этого автомобиля тоже.
6: Потерпевшим?
0: Но есть заявление об угоне, по крайней мере.
7: Его имущество утрачено.
6: Он потерпевший. У которого угнали.
0: Да. Вот. Есть заявление об угоне.
7: Там потерпевших вообще пруд-пруди. То есть там любой, кто пострадал, это потерпевшие. А виновник погиб, и он угонщик. Ну, если верить сообщениям СМИ и, насколько я помню, полиции. Вот. И в таких ситуациях, если мы имеем дело с угоном, то ОСАГО не работает вообще. И в такой ситуации взыскать можно только непосредственно с виновника, а если он погиб, то с наследников и только в пределах стоимости его наследства. А в условиях, когда одно только железо, покорежено и утраченная стоимость измеряется миллионами, а еще... три жизни, я не принимаю во внимание в данном случае водителя, возникает вопрос.
0: А еще у нас есть пострадавшие. Пострадавшие достаточно тяжело. Это все-таки вред здоровью, когда у нас была информация, что там кости таза повреждены. То есть это тяжелая травма, она не может быть даже средней.
7: Вот. И вот как лично я вижу, ну, когда еще не было... доподлинно известно, сколько лет водителю, существовала некоторая разница. Вот он все-таки достиг совершеннолетия или нет? Потому что если бы он не достиг совершеннолетия, то в соответчиках, ну, в данном случае единственных ответчиках, можно было бы рассчитывать на появление его родителей. Но раз ему было 18 лет, то уже нет.
0: Ну, вот так вот. Олег, ты что-нибудь добавишь, в принципе, по факту этой аварии, по факту взысканий? Да. Потому что получается, что трагедия-то произошла. Дело даже не в том, что за нее никто не ответит, а непонятно, какой вывод нужно сделать из этой ситуации. Потому что, ну, опять же, при том количестве погибших, которые у нас есть, говорить о том, что ущерб должен быть возмещен и так далее, ну, это как-то... В общем, куда-то не туда выруливает тема.
6: Мне хочется делать вообще совершенно другие выводы. У меня почему-то в первую очередь не деньги и как возмещать ущербы, а количество погибших и вся вот эта ситуация безрассудности.
0: Покататься поехали.
6: Что?
0: Покататься поехали. По мокрой дороге.
6: Ну, покататься можно тоже по-разному. И раньше, когда я больше занимался тяжким ДТП, с таким тоже сталкивался, когда компания, молодежи, иногда с выпившим водителем, ну, садятся и едут, ну, просто вот потому что, ну, а что может случиться? А случается. Вот так бывает, что кто-то плохо водит автомобиль, отвлекается, пытается попижонить, произвести впечатление. Сразу вспоминается Тагильский, этот вот летающий Lexus, который с моста, помните?
0: А, кстати, в комментариях практически сразу, когда вот появилась информация по этому ДТП и про ребят, которые не достигли совершеннолетия, практически сразу вспомнили историю в Нижнем Тагиле с этим летающим Lexus.
6: Ну вот такие истории, они вспоминаются. То есть это ДТП не такие, что водитель, не знаю, не справился там с управлением, потому что, не знаю, устал, уснул, какая-то другая ситуация. Это просто на чили, на расслабоне, решили погонять, ну вот не справились из-за отсутствия опыта, еще и выехали на трассу. Если ехали по какой-нибудь, не знаю, там, проселочной дороге, может, не знаю, влетели бы в столб.
0: Ну, не летели бы на такой скорости, как минимум.
6: Да, сразу возникает вопрос.

0: вред пострадавшим, у кого травмы, либо родственникам погибшим, им все равно выплачивается компенсационная выплата по ОСАГО, только ее делает не страховая компания, а Российский союз автостраховщиков. Это большой плюс, и я считаю, очень крутая инициатива, которая уже давным-давно существует, что даже если нет полиса ОСАГО, но это, еще раз, только если есть вред здоровью, либо погибшие к железу, это никакого отношения не имеет. У нас некоторые водители до сих пор путают ОСАГО и КАСКО и говорят, так у меня же есть ОСАГО. Ну, нет, это не считается. Должно ОСАГО быть именно у виновника. И вот в этой ситуации спорно, потому что все-таки, да, это вот, ну, это автомобиль был похищен, но все-таки это было ДТП. И были случаи, когда, ну, я, по крайней мере, не помню, когда страховые компании, точнее, Российский союз автостраховщиков отказывал родственникам погибших в компенсационной выплате. У них потом возникает, ну, у Российского союза автостраховщиков право требовать это снова с виновника. Конечно, там ничего никто не получит, но вот такое есть. Вот хотел не говорить про это, а только про жизни, но не удержался.
1: Вот. А что касается вот того, каких вывод, какие выводы в данном случае напрашиваются, вот опять же хорошая параллель с этим летающим Лексусом в Нижнем Тагиле. Оба случая объединяет одно. То есть водитель, ну, очевидно, он должен был понимать, что он водит опасно. Как в случае с этим Лексусом, он же несколько раз повторял этот маневр. И как бы, ну, было очевидно, что это лишь вопрос времени. Да? Просто он этого, может быть, не ожидал, но он же должен был это понимать. А в случае с этим ДТП на ЕКАДе, вы знаете, что меня больше всего потрясло? Это вот сразу было непонятно, но когда днем позже появились видеозаписи, записанные за пару минут до этого ДТП, вы знаете, там все понимали. Все видели, что водитель ведет опасно. Кто-то говорит, притормози, кто-то говорит там еще что-то.
2: Подожди, а что
1: фраза
2: можно
1: «мы сейчас
2: сделать?
1: Разобьемся».
2: А что они можно сделать снимали, в этой ситуации?
1: Да,
2: да, там были кружочки, там были кружочки отправлены, то есть это определенный набор доказательств.
0: Тогда это уже сразу еще параллель с историей Норал-Маши, где этот неадекват вылетел на бешеной скорости. Вот это про что?
2: Это еще один Lexus.
0: Что, да, что водители делают это умышленно, чтобы повеселить.
1: Не, понимаешь, вот честно говоря, мне совершенно даже не хочется... Вот что хочешь, делай. Мне не хочется обсуждать, что происходило в голове водителя.
0: Да давай не будем.
1: Потому что он сам себе злобный Буратино. А вот те, кого он за собой унес, вот они все понимали. Вот они же должны были все это понимать.
2: Этим сделать? Понимаешь, до момента, когда двери закрылись и автомобиль поехал, можно было что-то сделать. Что на скорости 100 и 120 сделает пассажир, которому все не нравится?
0: Да, после первого такого маневра просить его остановиться, орать, кричать.
1: Просто потребовать, в конце концов, вот вы знаете,
0: попытаться хотя бы не снимать кружочки.
1: Как?
2: Мы с вами как взрослые люди рассуждаем.
1: Учитывая то, что водитель в этом автомобиле был единственным совершеннолетним, судя по всему, я так понимаю, что это хороший повод для того, чтобы поговорить с детьми. Ну, потому что все равно это же вопрос времени, да, или вопрос, скажем так, ну, нормального воспитания, в какую машину дети могут там садиться с целью получить адреналин и вот это все. Если вы понимаете, ну, вот в данном случае ведь все же все понимали. Поэтому, наверное, будет допустимо сказать, если вы понимаете, что происходит какая-то жесть, которая грозит вам серьезными последствиями.
2: Ну, в ГАИ, в общем-то, можно попытаться дозвониться.
1: Выйдите
2: из
1: этой машины.
2: В ГАИ можно попытаться дозвониться прямо из автомобиля.
1: Найдите способ. Любой.
2: Но тебе просто говорить. Честно
0: этих
2: тебе
0: ребят,
2: скажу.
0: Этих ребят уже не спасти, которые погибли в этом ДТП, но эту историю можно использовать как средство для того, чтобы говорить о подобном с другими. Ну, чтобы родители своим детям, подросткам объясняли, что если вы видите, что водитель неопытный, начинает так себя вести, лучше не садитесь. Или знаете, что он там, пусть ваш друг, но выпил, не надо садиться за руль. Да пусть он едет, и если ему так хочется, там, любые последствия с ним произойдут, вы сами в этом не участвуйте, не подвергайте себя риску.
1: И показывайте материалы из этого ДТП. Вот. Я всю дорогу считаю, что нет ничего негативного в том, чтобы детям показывать такие материалы.
0: Я вообще за то, чтобы особенно старшеклассникам и студентам проводили бы какие-то уроки.
2: Друзья мои, 10 секунд.
0: В которых использовали эти материалы, чтобы это были не какие-то абстрактные вещи, а вот конкретные. Это произошло, пожалуйста, не становитесь следующими.
2: На этом давайте будем завершать сегодняшний эфир «Дорожного просвета». Огромное

0: Всем спасибо. Берегите себя. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
1: Всем пока.
2: Пока.
3: Культпоход.
4: Здравствуйте. У микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
4: «Цветозвуки» – так называется выставка графики Василия Кандинского, которая открылась в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке. В экспозиции около 60 оригинальных графических работ Кандинского, в том числе редкие листы из серии «Звуки», «Воспоминания о прошлом», а также красочные литографии разных лет. Часть графики была издана уже после смерти художника, его вдовой Ниной Кандинской. Можно выделить три периода в творчестве художника, представленных графикой, литографиями и ксилографиями. Это так называемый период всадника в Европе, когда 30-летний Кандинский, вполне успешный юрист, решил круто переменить свою жизнь и стать художником. Второй период – круга или релического геометризма в знаменитой школе Баухаус, опять же, в Германии. И последнее преобразование стиля художника – период абстракции во Франции.
3: Кроме того,
4: основоположник абстракционизма, теоретик и практик синтеза искусств, Кандинский взорвал представление об изобразительном искусстве, подобно тому, как в эпоху Возрождения изменил отношение к скульптуре Микеланджело. Сегодня Кандинский считается признанным корифеем абстрактного искусства, хотя его ранние работы были весьма далеки от беспредметности. В них скорее заметно сильное влияние символизма. Даже в годы активных поисков и формирования авторского почерка в работах художника отчетливо просматриваются черты его будущей главной идеи синтеза искусств. Кандинский, обладавший обостренным художественным чувством цвета и формы, был увлечен перспективами гармонизации цветов и созданием цветоритмических симфоний. Начиная с 1910 года художник создает в основном чисто абстрактные полотна. Он называл их композициями или импровизациями. Достигнув творческой зрелости, Кандинский теоретически разрабатывает и практически реализует концепцию абстрактного искусства. Работы, представленные на выставке, привезли в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, из Башмаков Гэллери. Владелец галереи Павел Башмаков собирал их в течение последних 10 лет. В Музее архитектуры и дизайна выставка будет работать до 26 июля. Входной билет стоит 500 рублей, льготный – 350. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
5: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Добрый день. Вооруженные силы Украины не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Во всяком случае, об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в телеграм-канале. По его словам, россияне нарушили режим тишины, совершили ряд атак на Украину. Это нивелирует объявленное президентом Путиным перемирие на 9 мая, цитирует украинского чиновника Лента.ру. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8-9 мая. В ответ Зеленский заявил о зеркальных мерах, объявил перемирие с полуночи 6 мая. Российские власти пообещали в случае нарушения перемирия в День Победы направить ракетный удар в центр Киева. Защита бывшего редактора уральского отделения портала «Ура.ру» Дениса Алаярова обжаловала приговор, пишет «Новый день», ссылаясь на картотеку Верхесецкого райсуда. Напомню, Денис Алаяров осужден за дачу взятки должностному лицу. По версии следствия, он давал деньги за оперативные сводки своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции номер 10 Андрею Карпову. В общей сложности перевел 120 тысяч рублей. Карпов признал вину, получил мягкий приговор, 4 года условно. Журналист же приговорен к 5 годам общей колонии. Ему назначен штраф 1 200 000 рублей, а также запрещено заниматься журналистской деятельностью 4 года после освобождения. О перекрытиях на трассах под Екатеринбургом предупреждает Уралуправтодор. Больше всего дорожных работ ведется на Тюменском тракте. Возле города Богданович из-за капремонта движение пущено по временному объезду. Ограничена скорость до 50 км в час. Возле поселка Пышма из-за ремонта дороги движение ведется по разворотной петле. Возле поселка Тугулым дорожные работы идут на нескольких участках. На Пермском тракте возле Ачита транспорт в направлении Екатеринбурга пущен только по одной полосе сегодня до 6 вечера. На Челябинском направлении полностью перекрыто движение по региональной автодороге город Сесерть, село Щелкун до июля этого года. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Тенет». топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чинган», «Джику», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает газета.ру. Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов. Пунта-Марина находится на побережье Адриатики. Там поселилась колония из 400 птиц. Они блокируют движение автомобилей, ломают крыши домов и машин. Кроме того, крики павлинов мешают спать местным жителям. Птицы начинают шуметь примерно в 4 утра. Власти города обещают провести перепись павлинов и найти какое-то решение. При этом в ситуацию вмешиваются зоозащитники, которые называют птиц неприкасаемыми, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
6: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Спонсор ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили».
2: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы.
8: Алло, кто это?
9: Это ты из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы! Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
11: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
12: Для лиц старше 12 лет.
11: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про историю Екатеринбурга. Рядом со мной Евгений Бурденков, историк. Добрый день.
13: Здравствуйте.
11: С чемоданным настроением. Так называется новая выставка Музея истории Екатеринбурга, которая откроется в середине мая, продлится несколько месяцев. Про что эта выставка?
13: К нам обратилась Мария Беклинищева о том, чтобы сделать выставку про бюро международного молодежного туризма «Спутник», вот, которое активно занималось где-то с середины 60-х годов выездным туризмом. Вот. Нам показалась эта тема интересная, и мы решили вообще поговорить не только о «Спутнике», но и вообще о возможности свердловчанам и непосредственно выехать за пределы Советского Союза, о том, когда это стало возможно, по каким причинам. Ну, мы прежде всего рассматриваем, скорее всего, исключительно с целью отдыха поездки. То есть понятно, что на протяжении многого времени можно было выехать, например, в командировку какую-то рабочую, например, на строительство каких-то заводов или по каким-то другим причинам. Но мы говорим прежде всего о том, когда окошечко открылось в СССР для того, чтобы какой-нибудь слесарь, зуборез, карусельщик или еще кто-либо с Уралмаша, Химаша или другого предприятия мог выехать посмотреть не только на соцстраны, но и на капстраны. И это казалось, когда мы туда окунулись, оказалось, что очень много неожиданных совершенно, ну, по крайней мере, для меня казалось много неожиданных моментов в данном случае.
11: Ремарка для наших слушателей и зрителей. То, что вы сегодня услышите, много из того, что вы в интернете точно не найдете. Это абсолютно эксклюзивные подробности. Поэтому, если, кстати, у вас будут вопросы или комментарии, может быть, свои какие-то воспоминания, то есть номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры, пожалуйста, они подключены. И также у нас продолжается, началась уже и продолжается видеотрансляция на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Там есть возможность оставлять комментарии. Когда Свердловск стал приоткрываться для заграницы?
13: Ну, это, в принципе, тренд общесоветский в данном случае. Мы все прекрасно помним позднесталинское время, такой изоляционизм международный очень жесткий и прекращение любых, по сути, международных культурных связей, когда мы говорим о том, что никакого западного влияния или еще какого-либо.
11: Вот. Это при том, что в 30-е годы, я специально посмотрела, в 30-е годы был выездной туризм. Ну, конечно, не широкий.
13: Да.
11: Вот. Но если говорить о начале действительно такой большой волны, то это...
13: 55-й год, причем, вернее, веяние, которое подул ветер, так скажем, да, получается. Это 55-й год, и он был связан, например, я пытался так активно отследить, когда же там такие появились-то первые росточки о том, что 1 мая 55-го года на первомайской демонстрации в Москве присутствовали представители делегации не только стран соцдоговора, да, но и капиталистических. Приехали там профсоюзные движения, представители из Великобритании, Франции и других стран, и, в общем, их торжественно приняли. Это было первое явление, по сути, в 55-м году. И следующее, очень важное, была речь Булганина, который сказал, хватит в изоляции, мы должны, для того, чтобы развивать нашу промышленность и науку, мы должны смотреть, и как развиваются подобные отрасли и за рубежом, не только...
11: Ну, у Хрущева было важно, на самом деле, позиционирование в мире страны, ну и себя.
13: Да, да. И вот как раз на уровне вот этого булганинского речи, которая о том, что нужно взаимодействовать с другими странами, постепенно начали прорисовываться ростки того, что называется международный туризм. Но к этому нужно было прийти. И нужны вот первые ласточки были. Первые ласточки. И первые ласточки — это были письма. Письма, которые публиковались в различных газетах. Ну, в данном случае нас интересует город Свердловск. И здесь у нас появились письма из французских городов, например, уралмашевцам, о том, что товарищи, давайте мы с вами не только будем переписываться, но еще и встречаться.
11: Евгений,
13: давайте...
11: а это были настоящие письма? Ну, или придуманные, знаете, как астрологические прогнозы некоторые редакции придумывают?
13: Ну, вообще, все, что публиковалось в главных партийных газетах, понятно, что в какой-то мере это пропаганда была, конечно же, письма готовились, но в любом случае, то есть, это все равно было потом так или иначе завизировано реальными доказательствами. То есть, в конце концов, то есть, вот эти все письма, которые обмен письма рабочими коллективами, публичными письмами, это как бы начало оправдывания вот этого туризма, который тоже был частью пропаганды. И если смотреть на первые ласточки вот этих перемещений, то мы можем назвать начало 56-го года. А именно новогодние праздники или начало января наши первые свердловские туристы выехали в первую зарубежную страну.
11: А я предлагаю буквально несколько слов сказать про не выездной туризм, а про официальные делегации, которые прямо кучно-кучно пошли в Свердловскую область, начиная с 55-го года, хотя, если все-таки по справедливости, Мао Цзэдун на наш Уралмашзавод приезжал в 50-м году. Но все-таки это было скорее исключение из правил. С 55-го года делегации стали приезжать в Свердловск достаточно плотно. Что было из самого яркого?
13: Ну, в данном случае это, конечно же, приезд большой делегации по специальному приглашению нашего Свердловского горосполкома, города очень похожего структурно на город Свердловск. Это город Бирмингем.
11: И к нам лорды?
13: Да, к нам приехала большая делегация. Артур Гибсон возглавлял ее. И это был в действительности реальный вау-эффект, потому что ничего подобного за несколько месяцев даже никто не предполагал, что такое вообще возможно. К нам приехала большая делегация. Это мы знаем по фотографиям только один акт вот этой, когда мы встретили эту большую делегацию. А там, на самом деле, только начало большого взаимодействия. Потом мы обратно к ним поехали от своей делегации в город Бирмингем. Но в любом случае это открыло окно. И с 55-го года, кстати, практически так совпало, что у нас заработал настоящий аэровокзал в то время, в 54-м году.
11: А это потому, что специальную инфраструктуру стали подкручивать?
13: Ну, такое впечатление, что в Свердловск как будто бы проект был давно уже известен, о том, что там реконструкция происходит. И мне кажется, здесь такое по большому счету, совпадение случилось.
11: Потому что ведь 55-й год, когда ЦК КПСС принимает постановление об улучшении приема иностранных делегаций, там ведь критика в адрес, в том числе, регионов, в чем заключалась? Из серии. Да вы вечно только свой Уралмашзавод показываете. Список-то надо расширять. Специально посмотрела, что вошло от Свердловской области в расширенный список. Там много всего. Там, например, ну, учреждения культуры, сельского хозяйства, там совхозы и прочее, заводы, это ясно. Но вот, например, есть еще 7 объектов торговли и общественного питания. Центральный универмаг, ювелирный магазин. Дальше. Вот я не представляю, чем магазины одежды могли иностранные делегации заинтересовать, но это в списке есть. Гастрономер номер 1, ресторан «Большой Урал», но это святое. Но больше всего, Жене, не нравится рабочая столовая на УЗТМ. Правда, история умалчивает, кого из представителей иностранных делегаций вводили в магазины одежды и в столовую УЗТМ, но такое было, видимо.
13: Это были рекомендации. На самом деле, если посмотреть все делегации, которые посещали, там у них на самом деле график очень четкий был. И, значит, я вот примерно его скажу. То есть, так, там могли быть вариации, но, в общем, первый день, когда они прилетали, обычно, если они под вечер улетали, обязательно вечером шли, и там вариации были. Цирк, театр драмы не ходили, театр мускомедии, оперный театр. Вот, обязательно. Обязательно культурное посещение какое-нибудь. А вот с утра уже ехали на Уралмаш. Обязательный порядок. Обязательно в порядке был Уральский геологический музей, чтобы посмотреть недра наши, так скажем, что внутри содержится. Потом Дворец пионеров, горышполком. Вот. Но все могло, так сказать, варьироваться, кроме Уралмаша. Вот Уралмаш это 100%.
11: Это такая константа. Да, 55-й да, да. год. Это что? Это Джавахарлал Неру, да, вместе с дочерью Индирой.
13: Хо Ши Мин,
11: Вьетнам.
13: Вот. И в данном случае это, конечно же, не просто они приехали. Вот Мао Цзэдун, приезжал Ким Ир Сен, да, получается, в 50-м году. Но это не было торжественной встречи. То есть он приехал, что-то там поделал, уехал. А тут горожан выводили на улицы. Если бы вы видели в действительности, что такое приезд Неру с Индирой Ганди, это было совершенно потрясающее мероприятие. Вот. Проезд по городу, весь город на улице. Ну, мы все помним, на самом деле, больше всего кадров людей запомнилось приезд Фидели Кастро.
11: Конечно, это позже уже было.
13: Это 100-тысячный митинг на площади первой пятилетки. У Неру там, конечно, такого не было, но, в общем, это стало некой формой публичной политики. В том числе и свердловский, в данном случае. Вот. И впервые свердловчане за долгое время увидели что-то другое вообще. И это произошло практически одновременно с тем, что первые свердловчане потом смогли увидеть за рубежом, выехать туда каким-то образом. Вот. И таким ответной реакцией, по большому счету, стало, конечно же, посещение первой страны, Венгрии. И вообще, надо сказать, что 56-й год стал первым годом, когда 500 свердловчан выехали по особой практике. Значит, это не просто так ты мог выехать, нет, это было совершенно непросто. Но одна из форм возможности выехать за рубеж, это было по профсоюзной линии. Почему по профсоюзной? Потому что сама политика была связана с тем, что ты не просто так выезжал. То есть у тебя была особая программа знакомства с страной и, прежде всего, с производством. То есть программа так составлялась, это не отдых был в какой-то мере, это обмен опытом. И в данном случае, когда вы уезжали в Венгрию, вы встречались с рабочими коллективами, и это было как раз связка с профсоюзной линией, например, там, в Венгрии, получается, Болгарии и тому подобное. И программа была составлена достаточно так интересно, можно было посмотреть. Это, в общем, не на пляжах Болгарии вы отдыхали в Венгрии, в общем, это достаточно жесткая программа. Для того, чтобы туда попасть, если первые самые, это, скорее всего, и даже фамилии печатали в газете «Вечерний Свердловск», уральские рабочие, потому что это была пропаганда. То есть люди выезжали.
11: То есть слесари обязательно,
13: ну,
11: да?
13: Там не кто весь там список был? Конечно, но вот какие-то там 5-6 фамилий обязательно прописывались. Кто все-таки выехал, да, что это не профессора какие-нибудь, это не
11: представители. Не это гнилая ваша интеллигенция, рабочий
13: не
11: класс,
13: не
11: да?
13: представители горосполкома, это не профсоюзные деятели. И все это формировалось, специально был создан отдел заграничного туризма при облсовпрофе, то есть это в данном случае организация областного совет профсоюзов, который у нас, кстати, вот в Доме союзов, здесь буквально в Доме Севастьянова находился. И вот как раз здесь была заветная комнатка, куда можно было бы обратиться подачу заявления, и вы смогли бы куда-то выехать. Но понятно, что даже непосредственно вы подали заявление, не значит, что автоматически вы поехали. Первое препятствие.
11: Ну, во-первых, загранпаспортов на руках ведь не было уже. Так.
13: Нет, дело даже не в этом, вам выдадут, как только получится. Вы должны пройти согласование в определенных органах, понятно. То есть вы должны быть абсолютно чистым. У вас не должно быть никого, там, родственников особых, которые... Ну, понятно, то есть это вас чистили по списку. У вас должно быть абсолютно такое пролетарское происхождение и тому подобное. Это раз. Во-вторых, вас должны были подготовить к поездке. Это ведь
11: инструктаж.
13: Инструктаж, и причем такой инструктаж. Это не то, что там это можно, это нельзя. Нет. Зачастую проходили целую практику на том, как себя держать на людях. Да? То есть это как, например, питаться.
11: Как, например?
13: Ну, в данном случае не буду говорить, что советские люди не умели себя в ресторанах вести. Но ресторанов-то в Свердловске не так много было, чтобы эту ресторанную культуру понимать. А вы приезжали, вам выдают там две ложки, там три вилки и тому подобное. Это же надо этим всем. И на самом деле был такой практикум серьезный. Иногда, особенно с молодым населением, когда работали чуть позже, их обязательно на несколько дней запирали в какой-нибудь лагере детском или там где-то при горосполкоме, учили, как себя вести в ресторан.
11: То есть реально уроки этики во время подготовки выезда за рубеж, но это, наверное, только в начале была подобная практика.
13: Не-не-не, это вот особенно детей, когда возили, особенно по линии спутника, там не только готовили свое поведение на публике, в ресторанах и тому подобное, как правильно питаться, но вы еще должны поехали туда с какой-то почетной миссией. Не просто так. Вы должны нести русскую, советскую культуру. И для этого, скорее всего, вам потребуется подучить какие-то стихи, привезти какие-то подарки.
11: В данном случае вот остановимся. Что везли в в качестве подарков?
13: Ну, в данном случае, то есть это обязательная практика была, особенно детская. Ну, нет, вот даже любая. То есть ты что-то вез на обмен, потому что ты будешь встречаться с рабочими коллективами. Всю советскую сувенирную, вот что вы можете придумать про Свердловск, вот все, что вот с Свердловска можно было вывезти в качестве сувенира там, второй половины 20 века, камни.
11: Ящерки.
13: Вот там, например, какую-то керамику сельскую, если, например, если повез там. То есть какие-то даже просто пластиковые поделушки там с изображением Свердловска. Обязательно ты не просто выезжал, ты выезжал с несколькими сумками таких подарков. Особенно, если ты ребенок, потому что это возможность с кем-то познакомиться, произвести обмен вот этими. Это тоже важно. То есть вот ты приезжал, и вот это... И это как раз контролировалось. То есть ты не должен был с пустыми руками ехать. И с пустой головой не мог ехать. То же самое. Поэтому ты... Там даже вот я видел как раз в документах, подготовленных Марии Беклинищевой, которая собирала воспоминания. Там есть воспоминания о том, что нужно было выучить 10 стихов Пушкина.
11: Вот, именно Пушкина, да, ну, не Светлова. Да. Нужно же было сдавать потенциальному туристу что-то вроде экзамена. Например, собираешься в ГДР... А кто председатель коммунистической партии Германии? И даже читала я, доходила до того, что могли, например, задать конкретный вопрос. А что сказал господин Хонекер на последнем съезде? Было и такое.
13: Вполне себе, да. То есть разные года, разные
11: вопросы.
13: Да, разные вопросы, разные страны еще при этом. А вообще, если говорить о 56-м годе, то есть это не только была Венгрия, Чехословакия, так, не было только ГДР, не только соцстраны. Оказывается, в 56-м году открыли немного возможность для того, чтобы посмотреть и КАП-страны. И первым таким, ну, для меня вот вообще большим удивлением стало путешествие первых свердловчан на теплоходе вокруг Европы. Значит, он выходил из порта Одессы, шел на Болгарию, Грецию, Италию, Испанию, Португалию мы проезжали. Почему? Потому что это страны недружественные в то время были. Потом мы попадали во Францию, и Швеция, Голландия еще вот были на этом счету. И очень активно освещалось это, все вот эти посещения в вечернем Свердловске. То есть вот вы бы открыли Уральским рабочим тогда, да, еще он в 58-м выходил. В 56-м году Уральский рабочий открывал, и там практически каждый день были напоминания о том, что свердловские или советские туристы вот где-то там находились.
11: Подождите, а собственного корреспондента брали с собой в этот круиз или нет?
13: Сейчас скажу, тут очень важно, значит, если в 56-м году такой специализированной программы еще не было, это было, на самом деле, ну, по большому счету, неожиданностью для самой газеты «Уральский рабочий», а вот уже с 57-го, особенно с 58-го года, вот эта газета более такая свободная, «Вечерний Свердловск» стала выходить, там они специально готовились, и практически вот в каждый такой условный тур, а там туда встраивался так или иначе корреспондент, либо спецкорреспондент, либо, так скажем, получается, волонтер некий. Да? И очень интересно было смотреть и читать травелоги от таких авторов, как Волович,
11: например. Виталий Михайлович Волович.
13: Ну, он выступил, конечно, не писателем. Он поехал, и там была такая большая серия статей, в краю Алмазных гор. Он поехал в Китай и к Северную Корею.
11: Это какой же год был примерно хотя
13: это,
11: бы?
13: Это, по-моему, 58-й год. И, значит, там был специальный текст, составленный, по-моему, турист-инструктором, а уже вот картинки как раз были Виталия Воловича. Или, например, брали очень-очень, на самом деле, известный момент. Это Александра Бурака с собой брали. Он очень любил посещать, и, видимо, это была договоренность. Он все изображал. И в данном случае он как раз путешествовал вокруг Европы и сделал такие очень интересные зарисовки.
11: Ну, то есть там мосты и клошары, угадаю?
13: Нет? Не только, да. В данном случае там должен быть социальный подтекст.
11: Странно. Ну вот социальный подтекст. Люди мучаются под мостами.
13: А, да, все верно. Только в метрополитене.
11: Ага.
13: Первое, что можно было прочитать от Александра Бурака, он поделился еще своими воспоминаниями, что его сильно поразило. Это спящие люди в парижском метрополитене. И он зарисовку такую сделал. Вот. Естественно, когда попал в Неаполь, он, как вот в бриллиантовой руке, начал бродить вот по этим закоулкам и, как бы сказать, специально делали такие зарисовочки, чтобы показать оборотную сторону развития капиталистических стран, то есть бедноту.
11: Вот а это. Про хорошее писали или нет?
13: Не, безусловно, конечно, особенно если касается культурной жизни. Мне понравился специальный репортаж о посещении Лувра, например, где писалось о том, что ой, совершенно потрясающе.
11: Уже там тогда на китайцев в зале с Джокондой жаловались?
13: Нет, там, кстати, жалобы были. Я специально прочитал, значит, не понравилось нашим туристам о том, что там было разделение по меценатам, которые дарили свои коллекции в Лувр. И, значит, приходилось искать картины того или иного художника по разным залам. Неудобно было у них там. Или второе, то, что очень много абстрактной живописи. Вот, прям не нравилось советским. В действительности непонятно, что нарисовано. И с большим придыханием говорились о живописи реалистической, да, которая там хранится. И вот это прям четко было прописывалось. Вот, и поэтому это было очень интересно смотреть, как свердловские журналисты, особенно в «Вечернем Свердловске», там текст был более свободен от идеологии, но в любом случае идеология все равно присутствовала, и можно было прочитать. И, кстати, публиковались фотографии и картины от наших ведущих художников. Я уже сказал, Волович, Игошев, Бурак, это все демонстрировалось. Это было в действительности такое прорубленное окно в Европу. Да, то есть, если вы до этого практически ничего из этого не видели, то это стала излюбленная рубрика «Вечерняя Свердловск» вплоть до 90-х годов.
11: Потому что такая экзотика. Вы говорили про какие-то известные страны. Была совсем-совсем какая-то необычная подборка стран, куда посылали людей?
13: Да.
11: И, например, из Свердловской области, если уж мы про наш регион говорим.
13: Естественно, мы говорим...
11: Какая-нибудь Куба, например.
13: Знаете, когда мы туда поехали в 62-м году? Вот. Это были свердловчане прямо в разгар Карибского кризиса. Вот. 61-го, по-моему, первая группа поехала. Я вот специально смотрел, в действительности, в момент Карибского кризиса были свердловские туристы там. Интересно вот было воспоминание их, насколько они, как себя чувствовали в этом отношении. Самая экзотика...
11: Подождите, про Кубу интересно, как они себя чувствовали там, в общем-то, где страна специфическая, но и с довольно вольными нравами.
13: Ну, воспоминаний, естественно, об этом не было. Так,
11: жаль. Просто, вот это жаль.
13: Чисто фиксировали само нахождение там.
11: Потому что у нас еще в 20-е годы были разработаны правила поведения, уже тогда даже потенциально, для выезжающих за границу граждан. Они потом менялись, переписывались. Специально посмотрела. Вот, например, была инструкция 47-го года, которая требовала от советских людей, внимание, тщательно изучать организацию производства, состояние техники, производственной мощности заграничных предприятий и учреждений. Потом быстренько переписали. Там другая строчка. Просто изучать то, что могло бы быть полезным для развития народного хозяйства и культуры нашей страны. А потом, почему я про Кубу-то вспомнила, про эту инструкцию, когда про Кубу мы заговорили. Там, например, был пункт запрет посещений ночных клубов, кинотеатров. Нельзя смотреть порнографические фильмы, быть на каких-то сомнительных увеселениях, еще участвовать в азартных играх. А еще же нельзя было посещать районы, где проживают эмигранты.
13: Ну, вполне себе, да. Ну, на самом деле, то есть, вот эта жесткая программа, ее могли обходить, наверное, всячески. Но надо сказать, что всегда в группе были особые люди, которые контролировали.
11: Это старший по группе вы имеете в виду? Или представленный отдельный человек?
13: Представленный, конечно же.
11: Так.
13: Это была прям обязательно практика. И вот из воспоминаний, так скажем, туристов, там, 80-х особенно годов, это была особая практика изучения этой группы для того, чтобы понять, а кто же вот тот человек, который здесь представленный. Обычно он
11: выделялся. Надо было вычислить.
13: Вычислить, чтобы, не дай бог, потому что это могло закончиться плохо для человека, который... Естественно, мы чуть попозже об этом поговорим, потому что хотелось много вывести, да, и все, что по идеологическим нормам, может быть, и неоправданно было, там, например, какие-то особые вещи. Вот, и хотелось немножко скрыть это. Но, вот, и поэтому один или два человека обязательно контролировали деятельность группы для того, чтобы, не дай бог, что-то не то говорили.
11: Жень, а правда, что группы старались формировать по гендерному признаку 50 на 50? 50% мужчин, 50% женщин?
13: Я не думаю, что здесь какая-то принципиальная позиция была. Я, по крайней мере, инструкций таких не видел, и в воспоминаниях такого не было.
11: Я читала воспоминания про это. Ну, есть люди, которые писали об этом книжки. Ну, и воспоминания других людей, очевидцев, приводили. И говорили, что проблема, знаете, с какой была страной по жизни, просто по жизни, с Болгарией. Угу. Почему-то там было примерно 80% женщин. Угу. И там дальше, опять же, была проблема, потому что эти дамы приезжали часто, с ними знакомились местные мужчины. Дамы, бывают, пропадут на ночь. Доходило до того, что вот те самые, даже не представленные, а просто старшие по тургруппе, они закрывали некоторых девушек на ключ и приставляли к двери такого часового, волонтера, чтобы девушка никуда не ушла ночью, потому что тот самый приставленный потом расскажет, что это была за группа и как они там все нарушали.
13: Вот. Если говорить вообще, в принципе, о странах, это была достаточно большая подборка, особенно помимо вот этих точечных туров по странам, были еще на теплоходах. И вот среди всего это выделялось, конечно, вокруг Европы, которая часто повторялась, и там страны немножко менялись за счет того, что некоторые открывались, некоторые закрывались, но были вообще супер экзотика. Это по Западной Африке, там берег Слоновой Кости, что-то такое. Вокруг Азии заездом там в ряд стран, Вьетнам обязательно получается. Вот Японию можно было посетить.
11: Вот это удивительно, это редко все-таки.
13: Вот. И по Восточной Африке еще был. Вот я этот тур не смог изучить, его широко анонсировали. Он, наверное, один из самых дорогих был. В ценах до 61-го года более 6000 рублей стоило. То есть представить себе, после 61-го года это 600 рублей, ну, 3 зарплаты вполне себе прилично по стоимости. Надо понимать, что, наверное, что-то возмещалось каким-то образом. Тяжело себе представить, что рабочий какой-нибудь слесарь мог заплатить такие деньги. И там было видно, что были, особенно по линии профсоюзов, писались о некоторых льготных путевках, наверное, частично они оплачивались. А ведь там в действительности и семьями ехали, поэтому иногда, конечно, это не было такой общей практикой, особенно в первых поездках. Потом чуть позже мы видим, что вот слесарь такой-то, зуборез такой-то с ромаш-завода поехал не один, а целой семьей. Это ведь там приличный заработок надо было оставить за рубежом, так сказать.
11: Самое дешевое было куда поехать, наверное? Это 2 недели в Болгарии?
13: Я думаю, что в конце концов, за счет массовости, самыми дешевыми поездками были в Чехословакии, наверное.
11: Чехословакии. Да. Но это, читала я, примерно рублей 200.
13: Да, такие
11: для кого-то суммы. Это была средняя зарплата, но кто-то не дотягивал до этого среднего уровня. Ну, а Куба, там уже прямо Южная Америка за 1000 рублей переваливала путевку. Да, да. Конечно, нужно было быть очень обеспеченным человеком. Кстати, я понимаю, что многие сейчас могут так воскликнуть: а где же Египет? А как же Египет? Пляжного туризма в те годы не существовало. Хургады, наша с вами любимая, это была военная база. И вот туда, там разве что наших катали на кораблике по Нилу и показывали, скажите мне, то, что вместе с Советским Союзом строили Асуанскую плотину, где до сих пор памятник стоит.
13: Египет, он один из самых ранних открытых был стран для... Это называлось раньше Объединенная Арабская Республика, потому что там не только Египет был, а еще несколько местностей. И вот я помню, что первые соловчане посетили Александрию.
11: Александрию? Это какие годы были?
13: Это, по-моему, 58-й или 59-й год, то есть практически сразу. То есть она привлекала внимание. Это одна из первых стран, так или иначе. Потом она чуть позже у нас стала Египтом называться. Вот, особенно это касалось большого тура, который часто повторялся вокруг Африки. То есть это Средиземноморское побережье нескольких стран. Сейчас точно не назову, но точно Марокко, Египет был. Вот, и тоже пользовался большой популярностью, потому что очень экзотические. То есть вы отправлялись, это потрясающие, конечно, цифры. Там, например, 20, 30, 40 дней. Фантастика какая-то.
11: Что на это... 40 дней? Вот эта путевка. Большие. Но теперь я понимаю, почему нужно было ко всему пакету документов все эти согласования проходить, еще и в финале предоставлять справку о крепком здоровье. Не все выдерживали. Особенно, знаете, люди, которые могли еще испытать моральные потрясения.
13: Ну, там это можно было легко, в действительности. И понятно, что климат был не всегда приветлив для условно.
11: Особенно, если неопытный человек впервые попадает в Африку.
13: Да. Вот, и в действительности... Мы, кстати, особенно вот те первые поездки, мы плохо воспринимаем. В основном воспоминания у нас касаются, конечно же, вот, которые будут приведены на выставке, их уже путешествия 70-х, 80-х годов, и особенно детские путешествия.
11: Есть конкретные воспоминания, возможно, о каких-то курьезных случаях, потому что все-таки это действительно было потрясение для многих, такой контраст.
13: Безусловно, ну, курьезные случаи такого характера в основном касаются пересечения границы. Там, я не буду сейчас ни имен, ни фамилий называть, потому что все-таки персональные данные. Мне бы хотелось сказать о том, что чаще всего вот хотелось что-то пересечь границу, например, касаемо, конечно, каких-то алкогольных напитков. То есть, например...
11: В смысле, оттуда привезти что-то сюда.
13: Да, так. Например, это касается... баночного пива. Вот история мне очень понравилась, когда пересечь границу с баночным пивом было проблем, потому что на таможне... не на таможне было, а уже когда таможню пересекли, и когда по внутренним линиям переезжали, когда проходил человек, по-моему, в городе Сочи, посадку, и его не поняли, что у него, значит, этот... полный рюкзак набит какими-то банками железными. Никто не поверил, что это пиво. Пришлось показывать, вскрывать. Вот.
11: Угощать наверняка.
13: Так или иначе, получается. Вот. И экзотические случаи касались, конечно же, попытки провести, например, я извиняюсь, порно-журналы какие-то в качестве сувенира, привезти их домой. Это тоже не приветствовалось. И их пытались всячески спрятать. Поэтому, ну, вроде такие безделушки, но они в действительности не пропускались, и пограничники здесь не только смотрели по поводу разрешенно-неразрешенно, они с точки зрения идеологической могли посмотреть. Например, известная история о том, что не пропустили, помню, детский пистолет не пропустили. И вот он человек взял, решил привезти, он прям похож был на настоящее огнестрельное.
11: Но это идеологические соображения или соображения безопасности? Мало ли, что это у вас за подозрительные
13: игрушки? Ну, тут, скорее всего, именно идеологически, что вот, ну,
11: Как жизнь-то поменялась, Евгений? Скажи вам, не правда ли, если ты детский
13: не было четких, так скажем, в этом отношении. Просто здесь перестраховывали сами пограничники и могли что-то не пропустить.
11: Но были же квоты, например, на одежду. Какое-то время разрешалось привезти, то есть, если один человек, на него одни джинсы и один джинсовый костюм. И люди прятали, надевали на себя что-то, как капусту. Одно время из Югославии было запрещено провозить махер. И некоторые советские женщины, они что делали? Они брали в поездку спицы, и потом они везли, то есть они вязали из этого махера шаль, ну, или какую-то одежду, а дома распускали и выпрямляли нитки над паром.
13: Ну да, в данном случае, конечно, много-много касалось того, что люди закупали. И закупало огромное количество одежды. Одежда, да, это такой особая статья расходов. И в данном случае там есть несколько таких интересных ситуаций, когда наши советские граждане забегали. Отдавалось времени не всегда много, получается. Ты там постоянно путешествовал, и программа была жестко составлена. А вот, например, час отдавали для того, чтобы...
11: На магазины.
13: Да, на магазины.
11: А потом тот самый, который представленный, писал в отчете «нездоровая ажитация». Да. И за это тоже можно было пострадать, не так ли?
13: Да, и тут часто выступал языковой барьер. В данном случае, то есть, когда там буквально у вас короткое время, и там нету никакого переводчика, и требовалось там какую-то обувь подобрать, поэтому там какие-то столкновения были. Ну, какие столкновения? В данном случае, например, смешная ситуация, которую я прочитал о том, что могли купить там, например, случайным образом ботинки на одну ногу, например, да, получается, на правую. Ну, так вот получилось, сумятица такая происходила. Вот. И, конечно же, одежду в первую очередь везли, потому что это экзотика была. Но вторая статья расходов, это, конечно же, съестные припасы различные, особенно экзотические, которых не было практически в Советском Союзе, например, жвачка. Жвачка. Причем жвачки всячески разные были. Вот из воспоминания поездки в Чехословакию, там были один раз, когда вы приехали в какой-то отель или в лагерь, получается, дети обнаружили у себя сигареты под подушкой.
11: Жвачные резинки, да, в виде сигарет.
13: Да, и их когда принесли, все сдали послушно. Оказалось, что это жвачка как раз. Это такой подарок был. По большому счету. Вот. Везли различные съестные припасы. В Чехословакии там своя кулинарная традиция, и это была тоже возможность себе забрать это все и привезти домой, показать. Ну и, конечно же, брали много сувенирной продукции, которая до сих пор в некоторых семьях хранится. Это очень такая тоже...
11: А у вас будет это на выставке?
13: Что-то будет обязательно, да. То есть вот как раз Мария Беклинищева ведет контакты со многими туристами советской поры, которые что-то там вот сохранили.
11: Может быть, наши слушатели и зрители вспомнят, может быть, у вас такое есть в семье, какие-то сувениры, привезенные в 60-е, 70-е годы из-за рубежа. Может быть, вы вспомните сейчас свою самую первую поездку за рубеж и что-то любопытное нам напишите, +7 908 909 104 5, или сюда, или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается на странице Радиофорум ВКонтакте, Радиофорум 104.5. Историк Евгений Бурденков рассказывает про прелести выездного туризма, даже не просто в Советском Союзе, а отдельно взятой нашей любимой Свердловской области. А теперь закономерный, Женя, вопрос. А на какие деньги весь этот банкет, ведь на шопинг-тур при таком-то обменном валютном фонде, наверное, было сложно рассчитывать? Сколько там давалось?
13: Ну, там по-разному получается.
11: Обменивалось.
13: Да, обменивалось. То есть в разное время там по-разному сейчас точно не могу зафиксировать. Но...
11: Я читала в воспоминаниях вообще несколько десятков советских рублей. Ну, давали обменять. И хватало, кстати, на папиросы, на какие-то мелкие расходы. И многие жаловались, что не оставалось на сувениры даже. И я как раз перед эфиром сегодня просто вспомнила, может быть, кто-то читал в свое время повесть Юрия Полякова «Парижская любовь» Кости Губанкова. Как они там охотились на дубленке. Советская группа выезжает в Париж и, собственно, сталкивается с новым чужим миром. Ну да, и, конечно, тема шопинга там была одна из основных.
13: Вообще, если, кстати, говорить о том, какой у нас преимущественно туризм присутствовал в связи города Свердловска с свердловчан, то это, конечно, это, вот сейчас, может, это сильно потерялось, потому что мы забыли это. У нас было такое общество советско-чехословацкой дружбы, и ряд регионов в данном случае у нас прочно дружили с помощью различных способов. Свердловская область дружила с Западно-Чешской областью. Это было прям налаженные связи. Город Свердловск был побратимом города Плзень.
11: Это было до 69-го года? Это не постесняюсь я спросить.
13: Это было с 1966 года. Вот, достаточно прочные связи. И, значит, Плзень город оставил у нас... В данном случае даже топонимические остатки. Но Уралмаш у нас есть. Был ресторан в Плезень, да. А уралмашевский... А что за город Плезень? Это, так скажем, штаб-квартира фирмы «Шкода», да, которая была не только производила автотехнику, но и куча-куча машиностроительных предприятий находилась. И поэтому очень много уралмашцев уезжали в Плезень, вообще в Западную Чехию. И по обмену к нам тоже приезжали на Уралмаш работать непосредственно несколько сотрудников предприятия «Шкода». Не несколько, несколько десятков. Но и вот как раз с помощью бюро международного молодежного туризма «Спутник» у нас составлялись большие группы для выездов в Западную Чехию. И тут надо сказать, что вот Свердловская область и Западная Чешская область, они имели прочные связи не только на уровне области, а на уровне различных городов. Буквально каждый, чуть ли не каждый районный город имел своего побратима. Я вот сам из города Заречного, у нас есть там гостиница «Тахов». И вот сам Белоярский район был побратимом города Тахов. И там даже Карл и Вара участвовали. Я уж не помню, с кем они сотрудничали. Но, в общем, это было не только связи по обмену. То есть были специальные лагеря советско-чехословацкой дружбы, когда собирали либо в Чехословакии, либо в Советском Союзе, где совместно жили несколько недель, даже несколько месяцев, несколько групп советских и чешских пионеров.
11: Но когда случился конец 60-х, когда случилось вторжение советских войск, отношение поменялось и дружба ослабла? Нет, на какое-то время.
13: Нет, в данном случае мы как бы конкретных сведений на этот счет не имеем.
11: Но то есть... была очень громкая история, правда, она не со Свердловской областью была связана, она была связана на тот момент с Пермской областью, то есть область, не край, когда закидали в Чехословакии автобус с нашими пермяками камнями, но это было не на ровном месте. Просто наши несколько раз пытались объяснить, чем наша компартия лучше, чем чешская. Вот. И настойчиво пытались объяснить, после чего случился конфликт с местными жителями. Но это, пожалуй, самый громкий случай, который так на слуху оказался.
13: Если вспомнить, я вот тоже говорил о том, что 56-й год это поездка, первая страна, которая нас приняла, да, советских туристов, свердловских, это Венгрия оказалась. И мы помним события 56-го года, и в 57-м, 58-м Венгрия была одним из самых таких важных маршрутов советских туристов, в том числе свердловских. Да, политика, кстати, в этом отношении редко вмешивалась именно в туристические связи. Понятно, что если бы там что-то было с последствиями, с большими, серьезными, в том плане, что понятно. Но в любом случае, вот насколько я ощутил, никаких перерывов не было. Не было. То есть ни 69-й год, насколько, ни 56-й для международного туризма, советских туристов, это никак, никаких последствий не было. А в данном случае мы, кстати, тоже вот не осознаем, что советско-чешская дружба, так скажем, условно, да, она много оставила у нас с вами остатков. У нас даже был специальный музей, создан в микрорайоне Заречном, на Бюбеле 108. У нас с вами небольшой музейчик был, куда приезжали, кстати, тоже представители Чехословакии. И этот дом сейчас обозначен, когда мы едем, по улице Бебеля, мы видим там два знамени Советского Союза и Чехословакии, да, и как будто бы непонятно, что они тут делают совместно.
0: Да, кстати, чуть было не забыла, не в 69-м, в 68-м было вторжение, а в 69-м был вот этот инцидент с пермяками, вот чтобы не ввести в заблуждение наших слушателей.
13: Вот, и вот эти взаимный приезд делегации, это был такая налаженный совершенно трафик, особенно в 80-е годы, и 86-й год он был отмечен огромными такими акциями непосредственно в городе Свердловск, в том числе открытие музея Советской Чехословацкой дружбы.
0: Вот интересно, есть воспоминания людей, даже не о конкретных историях, людей, которые выезжали из Свердловской области, и как они воспринимали этот дивный чужой мир?
13: Ну, в данном случае, конечно, мы можем свидетельствовать о том, что по большому счету для многих это был культурный шок. Да, то есть в особенности. Конечно, все, что публиковалось в «Вечернем Свердловске», конечно, это немножко, так скажем, все эти вот шоки так или иначе сглаживались. Но вот в личных воспоминаниях, конечно же, приезд в Болгарию, приезд в Чехословакию, особенно с точки зрения потребительского рынка, это было, конечно, шок. Когда ты приезжал, особенно, например, мужчины вспоминали, конечно же, чешское пиво, сколько их сортов, и, значит, сравнивали с советской действительностью. Вот. И, конечно, попытка привести это все домой немножечко хотя бы и показать друзьям о том, что вот этот потребительский рынок. Воспоминания, прежде всего, касается достаточно широкого ассортимента товаров и не только потребительского рынка, но и вот одежда тоже самое. Вот это все вот это. И это, конечно же, яркие воспоминания. И до сих пор многие хранят у себя в небольшом семейном музее.
0: Бутылочку вот баночку из того самого пива.
13: Да, конечно, конечно.
0: Правда, что кто-то даже умудрялся в советское время ездить в США. Я говорю сейчас не про официальные какие-то делегации, а про рядовых людей.
13: В данном случае в конце 50-х годов такое было. Я это видел в данном случае, и был публичный отчет, и понятно, что у нас потом случился кризис серьезный.
0: Да, в отношениях.
13: Да, в отношениях. А в конце 50-х такое было. То есть это было. И в принципе, помимо такого туризма, да, там были еще огромное количество обмен делегаций учеными. Ученые у нас туда приезжали, специально изучали какие-то. Вот. Но это был короткий период, и, насколько я понял, потом это прекратилось. Ну, кстати, очень много у нас с вами было, например, международного туризма, связан с Великобританией. Но Великобритания, это чаще всего была не специальная поездка, а вот как раз тот самый тур вокруг Европы, который иногда захватывал Великобританию, иногда не захватывал там в силу различных обстоятельств.
0: Как вы думаете, проще было поехать за рубеж, несмотря на все эти многочисленные многомесячные согласования, тогда 50-е, 60-е, 70-е, так широким мазком, или сейчас?
13: Ну, видите, я историк, как бы, получается, сам никуда не ездил, по большому счету. И те воспоминания, касаемых советского времени, вот, например, 50-х, 60-х годов, по большому счету, тоже ведь, наверное, ехали не совершенно простые люди. Вот.
0: Ну, тоже... как же вы говорили про рабочих, нет, обычных.
13: Естественно. Но, по большому счету, это же часть какого-то рабочего коллектива ехала. Естественно, это были какие-то люди, которые очень хорошо работали. Но все равно это не было массовым продуктом. Чуть позже, там, 80-е годы, вот детям легче было уехать совершенно через спутник. За счет того, что эти путевки дарились, если вы были общественно активны и тому подобное. То есть это было. Я думаю, что в 80-е годы уехать в страны Восточной Европы было достаточно относительно легко. Да, относительно легко. Сравнивать тяжело. Сейчас совершенно другие обстоятельства, да, и другие страны доступны, например. Да. Если говорить про страны Европы, то тут вообще вопрос понятен.
0: Я думаю, что это был риторический вопрос, и в части европейских стран, конечно же, деньги. Да. Что является для многих непреодолимым препятствием. Что тогда и уж тем более сейчас. Ну что,
11: Спасибо большое за замечательный рассказ и удачи с посетителями на выставке.
13: Спасибо.
11: Чтобы
13: большое.
11: Вам там задавали, возможно, неожиданные, но всегда интересные вопросы. Историк Евгений Бурденков, Музей истории Екатеринбурга, на радиофорум 104.5. До свидания.
13: До свидания.
6: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
14: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите про сам подбор протезов. Какие они бывают? Почему врачи выбирают тот или иной вид? На какие характеристики или на какие материалы ориентируются? Ну, в том числе современная медицина.

0: Второй фактор – это возраст и уровень активности. То есть молодому активному человеку нужен максимально износостойкий протез. А для него часто выбирают пару трения – керамик-керамик или керамика-полиэтилен. Эти материалы все-таки служат дольше. И они выдерживают высокие нагрузки. Для пациента более старшего возраста со спокойным образом жизни подойдут другие проверенные комбинации, например, металлополиэтилен. И третий фактор – это анатомические особенности. То есть размер, форма костей у всех разная. И хирург как раз вот при помощи 3D-моделирования подбирает подходящий по анатомии протез для пациента. И четвертый фактор – это сопутствующие болячки, заболевания. Это, например, аллергия на металлы. Перед операцией это все у аллерголога определяется, на какие именно металлы у него аллергия.
1: Если про подготовку к самой операции поговорить, какие-то технические решения, контроль, например, операции, вспомогательные технологии, причем я говорю о том, что важно и хирургу, и человеку, который после проведенной операции, он будет жить со своим суставом, при этом вот с искусственным, по сути.
0: Это КТ-планирование, то есть КТ-снимки превращают трехмерную модель в сам сустав пациента. Это роботизированные технологии, когда робот подсказывает во время операции, как нужно опилить сустав, чтобы связочный аппарат не пострадал, чтобы движение было максимально полноценным и чтобы восстановительный период прошел у пациента гораздо быстрее.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Реклама. Короче, времени нет. Есть Джили. Есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
4: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
8: Выставки.
7: Цветозвуки. Так называется выставка графики Василия Кандинского, которая открылась в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке. В экспозиции около 60 оригинальных графических работ Кандинского, в том числе редкие листы из серии «Звуки», «Воспоминания о прошлом», а также красочные литографии разных лет. Часть графики была издана уже после смерти художника, его вдовой Ниной Кандинской. Можно выделить три периода в творчестве художника, представленных графикой, литографиями и ксилографиями. Это так называемый период всадника в Европе, когда 30-летний Кандинский, вполне успешный юрист, решил круто переменить свою жизнь и стать художником. Второй период – круга или релического геометризма в знаменитой школе Баухаус, опять же, в Германии. И последнее преобразование стиля художника – период абстракции во Франции.
8: Кроме того,
7: основоположник абстракционизма, теоретик и практик синтеза искусств, Кандинский взорвал представление об изобразительном искусстве, подобно тому, как в эпоху Возрождения изменил отношение к скульптуре Микеланджело. Сегодня Кандинский считается признанным корифеем абстрактного искусства, хотя его ранние работы были весьма далеки от беспредметности. В них скорее заметно сильное влияние символизма. Даже в годы активных поисков и формирования авторского почерка в работах художника отчетливо просматриваются черты его будущей главной идеи синтеза искусств. Кандинский, обладавший обостренным художественным чувством цвета и формы, был увлечен перспективами гармонизации цветов и созданием цветоритмических симфоний. Начиная с 1910 года художник создает в основном чисто абстрактные полотна. Он называл их композициями или импровизациями. Достигнув творческой зрелости, Кандинский теоретически разрабатывает и практически реализует концепцию абстрактного искусства. Работы, представленные на выставке, привезли в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, из Башмаков Гэллери. Владелец галереи Павел Башмаков собирал их в течение последних 10 лет. Музей архитектуры

0: и дизайна. Выставка будет работать до 26 июля. Входной билет стоит 500 рублей, льготный 350. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
1: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
2: FAW. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. FAW.
1: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108. Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
5: Добрый день. С 1 сентября этого года в России заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, сообщает Интерфакс. В Екатеринбурге вынесли приговоры двум беглецам из СИЗО, которые в сентябре прошлого года скрывались на дачных участках. Оба признаны виновными за побег из-под стражи при предварительном заключении группы лиц по предварительному сговору, а также кража группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Один осужден с учетом наказаний по предыдущему приговору за попытку поджога военкомата на 8 лет лишения свободы с последующим ограничением на 1 год. Второму беглецу назначено 7,5 лет заключение, ограничение свободы на год. Первые 4 года оба проведут в тюрьме, остаток срока в колонии строгого режима, отмечает «Новый день». Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах области, рассказал синоптик Алексей Полин. Пик тепла сегодня почти везде по области будет до плюс 25 и выше. На юге региона, в том числе в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным. Свердловский гидромет обещает завтра в Екатеринбурге плюс 22-24 днем, без существенных осадков, в пятницу плюс 21-23, но с небольшим дождем. Росгидромет обещает в субботу, 9 мая, в Екатеринбурге всего плюс 13, осадки 10 и 11 мая будет сухо, но по ночам около 0, днем плюс 10 градусов. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах, пишет. Мужчина утверждает, что попал в учреждение с биполярным расстройством, неврологией и последствиями травмы головы, а его лишали лекарств, якобы из-за плохого поведения. Отказывались вызывать скорую, когда ему становилось плохо, заставляли красить стены. При этом лечение стоило 180 тысяч рублей в месяц. Когда общий счет стал 540 тысяч рублей, он сбежал из центра и отправил туда претензию на 20 миллионов. Кроме того, мужчина написал заявление в СКР, в Росздравнадзор и в прокуратуру. В рехабе все обвинения клиента отвергают, пишет Лента.ру. Актриса кореянка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. В 2010-м сам Кэмерон подошел к ней и сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа. Позднее в интервью Кэмерон говорил, что у героини франшизы ее нижняя часть лица. Актриса подала иск на режиссера, а также на Дисней из-за кражи и идентичности. Добавлю, что кореянка Килчер – уроженка Перу, ее предки – индейцы из южноамериканского народа кечуа. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
4: Информация на правах рекламы.
6: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
7: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
10: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов, выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
11: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
14: Повтор программы.
1: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
15: Добрый день, вы по-прежнему слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев, а в студии со мной Валерий Пилечев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий Валерьевич, добрый день.
16: Добрый день, Максим, добрый день, друзья. Давненько я тут не бывал.
15: Замечательно, что пришел. Вот он май. А это значит, что в Екатеринбурге состоится крупнейший деловой форум, посвященный финансам. Он называется «Финмаркет». Организатор этого события как раз ваш фонд. И отсюда вопрос. Как изменился форум за 3 года его проведения? С 23-го года.
16: Ну, сейчас
15: года
16: 4-й будет.
15: Ну, 3 вот. Года,
16: да,
15: но
16: ну,
15: форум
16: да, да,
15: 4-й, да, все верно.
16: Ну, довольно сильно изменился, потому что сначала-то мы... вообще была идея создать какое-нибудь такое крупное мероприятие в нашей предметной области, естественно. И очно собрать людей, которые уже опухли дома сидеть. Там же, помните, ковид был. И локдауны.
15: Был такой ковид.
16: Да, был такой ковид. Сегодня только вспоминал и удивлялся, как мы были тогда в ужасе, да, от такого вот ковида. Да.
15: Иногда вспоминаем.
16: Да. И решили сделать такое мероприятие. То есть мы его первый раз проводили в Экспо. И мы все 3 года его проводили в Экспо. В этом году мы будем проводить уже на других площадках.
15: Вот уже первое новшество
16: на
15: других площадке.
16: Да, могу пояснить, почему.
15: Безусловно.
16: Значит, ну, в первую очередь, потому что было довольно много замечаний, то, что добираться до Экспо сложно. Потому что действительно студенты там, например, и просто жители города, им тяжело ехать в Экспо, потому что с транспортом там проблемы,
15: ну,
16: пробки, да. А тем, кто не живет в городе, в общем-то, все равно, куда ехать, в Экспо или в космос, да. То есть мы перенесли в космос в этом году. Второй момент, почему перенесли, у нас в прошлом, в 2025 году, нам передали в управление кинотеатр «Салют». Ну, здание, будем называть здание бывшего кинотеатра «Салют».
15: Кинотеатра там уже действительно давно нет.
16: Который мы активно ремонтируем, 1 мая запускаем уже вторую очередь.
15: Ну, про «Салют» мы еще отдельно поговорим.
16: Да, хорошо. Да. Ну, просто часть мероприятий...
15: Часть «Финмаркета»
16: пройдет. Да, «Финмаркета» будет там и в «Домне». Да, поэтому, так как у нас уже несколько площадок в городе...
15: То есть «Домна»,
16: да,
15: «Салют».
16: Да, да.
15: 3 площадки.
16: Да, верно. Поэтому решили в этом формате сделать.
15: Ну, хорошо. С площадкой мероприятия разобрались. Выяснили, что она изменилась. Ключевая, во всяком случае, был Экспо, стал космос. По тематике. Что в фокусе особого внимания сегодня, весной 2026-го?
16: Ну, мы его решили, как бы это странно ни звучало, провести в формате кейс-конгресса, когда разбирается много... скажем так, кейсов, много примеров, да, примеров из нескольких предметных областей. То есть это будет области экономический анализ, ищем деньги, масштабируемся, сокращаем риски, ну и так далее. То есть в таком роде. У нас будет довольно интересный собрание спикеров, ну, в первую очередь, конечно...
15: Можем пройтись, это интересно.
16: Да, конечно. Во-первых, это Наталья Зубаревич, ну, такой...
15: Профессор МГУ.
16: Да, ведущий эксперт в региональной экономике.
15: Точно. Хедлайнер фестиваля.
16: Хедлайнер.
15: Так обозначено. Не фестиваля, а форума.
16: Форума.
15: Так более правильно, да.
16: Спецгость – это чемпион олимпийский Алексей Ягудин. Ну, и спикеры пленарного заседания очень интересные. У нас Максим Шейн из БКС. Илья Бабков, ну, небезызвестный ректор Федерального Уральского университета. Алексей Евдокимов, Контурбанк, Константин Юрченко, Центрального банка Российской Федерации. Расскажет, кстати, про тренды Центрального банка. Зоя Стрелкова из РБ про, ну и так далее. То есть очень насыщенная программа. Первый раз у нас в этот финмаркет мы не знаем, куда всех спикеров разместить, потому что настолько много желающих быть спикерами, партнерами мероприятия.
15: Серьезно,
16: что...
15: даже?
16: Да. Ну, на самом деле, этот финмаркет...
15: То есть, имя начало уже работать само по себе.
16: Да, действительно, у нас очень много партнеров, и участвуют также в организации и город, и правительство области, И поэтому будет очень интересное мероприятие. Ну и надеемся, с погодой нам, как всегда, повезет.
15: Угу. Про спикеров.
16: Угу.
15: Спортсмен. Пусть и олимпийский чемпион, при всем уважении, Алексей Ягудин, он что здесь делает? Он-то что про финансы может нам рассказать?
16: Дело в том, что у нас логика, архитектура мероприятия следующая. У нас сначала идет пленарка, где просто интересные люди рассказывают про свой жизненный опыт. Просто в этом году у нас получилось так, что как раз Зубаревич, она расскажет про региональную экономику, потому что, ну, мы все видим, что публикуют, да, и вообще ощущаем, так сказать, тонко, что происходит в экономике. Угу. Она, как человек, довольно принципиально известный.
15: Она всегда на цифры опирается?
16: Конечно, статистику, да. А спикеры не из области финансов, ну, просто расскажут про жизненный опыт, потому что к нам приезжали и космонавты, и различные там люди, и спортсмены, между прочим, это такие достаточно волевые люди, а, насколько я понимаю,
15: они
16: Алексей...
15: как мотивационные коучи очень часто.
16: Да, у Алексея Гудина ведь еще спикеры. Опыт тоже создания своих ледовых шоу и вообще бизнеса.
15: Ну, то есть конечно, его можно ведь еще как бизнесмена рассматривать.
16: Безусловно, поэтому это просто интересный человек, который интересен послушать.
15: Угу. Ну, хорошо, значит, Финмаркет, это у нас какие даты? Давайте напомним.
16: Это у нас будет...
15: 12-13 мая, если не ошибаюсь.
16: 12-13 мая у нас на данный момент уже более 4000 регистраций на Финмаркет.
15: Вот, кстати, важный вопрос. Да. Как попадать-то на Финмаркет?
16: Просто регистрируйтесь.
15: Это абсолютно все. Тем не менее, какие-то телодвижения сделать нужно.
16: Да, это абсолютно все бесплатно. Надо регистрироваться на сайте. Есть специализированный у нас портал Финмаркета. Можно запросто его найти. И там регистрируйтесь. Да,
15: Финмаркета.
16: Регистрируйтесь и регистрируйтесь на круглые столы и отдельные семинары. Единственное, что огромная просьба, если вы видите, что одновременно две темы идет, обе интересны, ну, вы выберите просто одну.
15: Не надо на обе регистрироваться?
16: Не надо, да, потому что, ну, в итоге получается, что где-то перебор, а где-то люди не смогли попасть, потому что думали, что там все уже плотничком.
15: Угу. То есть, ну, и вам это тоже важно с прикладной точки зрения, чтобы
16: конечно.
15: Рассадить всех в те помещения, которые
16: есть
15: желающие.
16: Да просто, чтобы, если будут двойные регистрации, это накрутка как бы посещаемости, да, уже. Конечно. У нас, кстати, во время Финмаркета еще происходит съезд микрокредитных компаний, таких как вот наш фонд и гарантийных организаций, центров «Мой бизнес». У нас сейчас уже 120 человек подтвердилось из 50 регионов. То есть, в общем-то, будет очень интересно.
15: Это зачем? Это уже так? Внутренний
16: обмен
15: опытом?
16: Внутреннее. Есть ощущение, что нам всем надо собираться, обсуждать свои проблемы, как работать, как с банками работать, как обмениваться опытом вообще. Потому что, на самом деле, таких площадок не очень много у нас.
15: Угу. Я видел в соцсетях фонда и форума, что были проанализированы прошлогодние прогнозы ключевых спикеров Коган, Хазин, Джонстон. Угу. И они частью сбылись, а частью нет. Ну, должен сразу сказать, молодцы, вот прям респект. Прикольная идея, потому что очень часто люди выступили, все послушали, поаплодировали, как какие-то эмоции все с этим испытали, угу, да. И забыли. А тут такое интересное чтиво получилось. Кто угадал, кто не очень. Ну, важно понимать, что экономические прогнозы – это сценарий, да, с той или иной степенью вероятности, а не руководство к действию.
16: Ну, конечно, безусловно.
15: Важно Финмаркет воспринимать именно так. Что
16: конечно,
15: там вам не
16: конечно.
15: Готовые рецепты дадут, а вот как-то обрисуют ситуацию, и ты уже сам с этим должен что-то будешь делать.
16: Безусловно, конечно. То есть в зависимости от опыта, знаний и вообще интуиции, послушав чужие успешные идеи, ты скажешь, не, здесь это так и не взлетит, даже не буду этим заниматься, либо наоборот, о, как классно, давайте-ка я узнаю. Можно же, кстати, на Финмаркете задать опросы спикерам, подойти, посоветоваться, просто контактами обменяться. То есть это очень интересно в этом смысле. Поэтому, безусловно, то, что и Наталья Зубаревич расскажет про региональную экономику, это просто некие тренды, основанные в данном случае на статистике, но, как говорится, надо и думать своей головой.
15: Угу.
16: Ну, а Зубаревич, вообще... надейся, а сам не плашай. Как в народе говорят.
15: Тут действительно так оно и есть. А вообще сверхидея форума, она в чем заключается? Она же, наверное, не менялась тут, все эти 4 года.
16: Сверхидей несколько. Если я вообще понимаю, что такое сверхидея, Максим, да, потому что это какой-то очень...
15: Ну, хорошо, ключевая идея.
16: Ключевых основная идей суть. Несколько. Первое, это сделать...
15: Вот можно так еще это обозначить.
16: Да, создать площадку для того, чтобы жители и гости нашего региона смогли вместе пообщаться в офлайне, обменяться контактами. Второе, чтобы они могли послушать интересных спикеров в предметной области, потому что мы не претендуем что-то, кроме финансов, по большому счету. Ну, там, искусственный интеллект, который тоже очень близко. Третье, это заявить область как, в общем-то, центр активности, потому что не надо забывать, что наш фонд, он в пятерке лидеров по России, по ряду показателей мы вторые после Москвы, и поэтому у нас очень активные предприниматели, у нас их много, и надо их собирать, надо им рассказывать, чтобы дальше это происходило. То есть это несколько задач, это и продвижение области в федеральной повестке, потому что, безусловно, финмаркет и на федеральном уровне какие-то звучит. Вещи будут, да, звучать. Ну, понятно, что там не будет каких-то там огромных релизов, но, в общем, какие-то вещи будут. Поэтому тут несколько задач, и я думаю, что мы с ними справляемся.
15: Я напомню, на радиофорум Валерий Пилечев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Ключевая ставка. Так вот, резко мы тему сменим от финмаркета к текущим экономическим...
16: Обожаю этот вопрос.
15: Ну а как? Мы же должны происходящее обсудить. С конца апреля она стала чуть ниже, 14,5 вместо 15. Что это значит для экономики? Как экономиста вас, Валерий Валерьевич, спрашиваю.
16: Ну, это значит две вещи. Первое, что это особо ничего не значит, потому что...
15: маловато получается.
16: Ну, надо понимать, что это косметическое снижение. То есть оно не носит какой-то фундаментальный характер для экономики, потому что подняли разом до 20, да, грубо говоря, потом потихонечку, как говорится, рубят хвост, значит, кусочками, да. Второе, это значит, безусловно, ну, все-таки это не 20%, прямо скажем, да, не 22, то есть это уже что-то более приемлемое.
15: Ну, уже все-таки существенно отделились от максимума.
16: Да, третье, это, безусловно, тренд на снижение ключевой ставки, и когда говорят, что до конца года она будет 13-12,5, я думаю, что действительно такое может быть. То есть перешли от... скажем так, замораживание экономики в стадию такого размораживания. Угу. Значит, ну, в-третьих, это значит, что ставки по ряду займов, они упадут.
15: Это уже конкретное говоря. Прикладное следствие для вас.
16: Ну, конечно, правильно? Да. Но у нас, например, мы как микрокредитная компания, у нас максимум займ по ключевой ставке. И это эффективная ставка, мы не накручиваем никаких там страховок, вообще ничего.
15: То есть 14,5, значит 14,5. Да, 14.
16: Минимальная ставка у нас 10,875.
15: Ух ты, как красиво.
16: Ну да, это Минэкономразвитие придумало, что для ряда предпринимателей, которые подходят под приоритет, ну такой сегмент приоритет, ставка 2/3 ключевой ставки. Ну, надо сказать, что под этот сегмент приоритет, мы тут посмотрели, 67% наших заемщиков подходит.
15: Ничего себе, 2/3.
16: Поэтому очень многие смогут, да, получить под такой процент. У этого есть обратная сторона. Ну, сейчас опять выстроилась у нас большущая очередь на получение этих займов. Ну, потому что 10...
15: Логично.
16: Ну, по сути, да, округляя 10-11%, это, ну, все равно довольно низкая
15: ставка. Ну, это выгоднее, чем где бы то ни было, наверное.
16: Конечно, многие берут в банки займ, добивают нашим займом. У нас займ до 5 миллионов на 36 месяцев. То есть, в общем-то, нормально, более-менее. Поэтому для предпринимателей это значит, что они могут получить эти займы. То есть, мы примерно 50 займов в месяц выдаем, 50-60. Ну, сейчас вот смотрим, как дальше.
15: Но вы больше будет. И не можете, наверное.
16: Да, этом, мы, да, потому что у нас, знаете, у нас в прошлом году, когда ставка поднялась, спрос резко упал на займы, и у нас подкопился капитал из тех займов, которые были возвращены нам, да. Сейчас мы этот капитал активно раздаем, я думаю, что в конце месяца мы его весь раздадим. Но дальше переходим в нашу старую любимую песню, что мы выдаем займы из тех денег, которые нам возвращаются. Это примерно 100-130 миллионов в месяц.
15: Угу.
16: То есть не больше, потому что капитализации очень давно не было, и она не предвидится, к сожалению. Ну, поэтому вот это так будет сейчас работать.
15: А вообще, если это можно, конечно, обобщить, с какими вопросами представители бизнес-сообщества, предприниматели обращаются в фонд? Ну, не только про деньги, да?
16: Да, у нас два, опять же, я разделю на два потока. Первый поток – это как бы обращенный к нам внутрь. Ну, из серии, почему вы так долго проверяете, значит, наши документы на микрозаймы? Там иногда до 2 недель доходит, но это на самом деле следствие. Мы же очень долго хвастались тем, что мы там цифровизировались, все там у нас, кредитные конвейеры. Это все работает, но в последнее время стали по понятным причинам отпадать базы различных ведомств, там база паспортов, там еще какие-то базы. А если ты не можешь проверить, действительно ли паспорт, то ты не можешь выдать займ. Поэтому на самом деле это такая вот причина. И внешний вопрос, конечно, вопрос номер один этого года – это налогообложение.
15: О, да.
16: Что делать с налогообложением? куда бежать, что с этим, вообще, как с этим жить. То есть мы на горячую линию там несколько сотен звонков уже приняли по этому вопросу и все время организуем прямые эфиры из нашей же студии, когда вызываем экспертов по этому вопросу, ему задают вопрос, он отвечает. Потому что, на самом деле, я сам до сих пор не разобрался, потому что настолько сложные эти изменения, затронувшие все виды.
15: Ну, там НДС вырос,
16: лимиты изменились. Там лимиты, да, поменялись, очень много чего, и поэтому вот с этим разбираемся, это вот прямо вопрос.
15: Причем каждый вопрос индивидуальный ведь, кроме всего прочего.
16: Есть вопросы общие, да, там вопросы просто вот, правда ли, что теперь я буду платить столько-то? Ну да, как бы правда.
15: Раньше был не должен, а сейчас должен.
16: Да.
15: Или раньше было меньше, стало больше.
16: А частные вопросы, они больше относятся, там, например, к центру экспорта, когда конкретно какой товар куда-то вывозят, там, да, как пройти там таможенного брокера, куда обратиться, то есть такого рода. По налогообложению обычно такие типовые более-менее, поэтому прямые эфиры наши заходят очень хорошо. Много вопросов, много слушателей.
15: По обратной связи, да?
16: Да, там прямо
15: по отклику понятно.
16: Там прямо тут же, то есть смотрят, задают вопросы в телеграм-каналах там или еще, где они выходят сразу же на экран.
15: Ну, то есть, получается, собственно, как мы всегда об этом говорим, два ключевых направления. Это финансовая поддержка, это не финансовая. Ну, что называется, советами,
16: сути,
15: консультациями.
16: Да. Те клиенты, предприниматели, которых интересуют наши нефинансовые инструменты, они, как правило, подписаны на наши каналы. Я, как сам подписан, естественно, на наши каналы, смотрю там, в общем-то, все объективно, анонсы по несколько раз, то есть очень тяжело их пропустить.
15: Но опять же, если что-то хочешь для себя, то обратись на горячую линию.
16: Да, это тоже у нас...
15: Если таких обращений будет не одно, то...
16: У нас это работает. Вот, например, темы, связанные с искусственным интеллектом, мы на Финмаркет вынесли, как раз Илья Бабков будет рассказывать. Очень много было вопросов, как искусственный интеллект может помочь бизнесу, где его можно использовать, где его лучше не использовать, какие бывают ошибки. То есть мы специально такие темы собираем, анализируем постоянно, собираем в блоке и либо вот как раз на такое крупное мероприятие выносим, либо организуем как раз прямой эфир, либо делаем маленькое какое-то мероприятие. Кстати, не надо забывать, что в конце мая еще ведь неделя предпринимательства.
15: Да.
16: Там тоже очень много будет мероприятий, и особенно в территориях. И изначально мы Финмаркет, кстати, и хотели приурочить к Дню предпринимательства, но потом стало понятно, что лучше как бы разнести немножко по времени, чтобы не оттягивать, скажем так, слушателей с других мероприятий, потому что и деловые сообщества организуют свои мероприятия, и много кто.
15: Это такой своеобразный анонс получается.
16: Ну,
15: ведь
16: по сути,
15: у нас фактически это месячник предпринимательства, в том числе благодаря
16: Финмаркету. Это открытие. Препати.
15: Ну, наверное, и так тоже можно сказать. Валерий Пилечев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, в студии Радиофорум, у микрофона Максим Путинцев. Продолжаем. Вы уже упомянули о молодежном кластере «Салют»,
16: да,
15: где пройдет часть мероприятий в рамках Финмаркета, в рамках финансового форума. Он уже... Ну, уже скоро год. Как работает, да, с лета прошлого года?
16: Он открылся в день города, который был 19-го, по-моему, августа, да. Так что ж, что уж говорить, год. Прямо вот уж.
15: Во-первых, больше полугода.
16: Он открыл свои двери в день города, а потом их закрыл, потому что надо было очень много технических всяких доработок делать.
15: Ну, это нормально.
16: Мы с 1 сентября начали работать.
15: Как долго вообще здание пустовало,
16: конечно,
15: и насколько радикально изменилась концепция.
16: Да,
15: это не
16: конечно.
15: Развлекательное какое-то место, не кинотеатр.
16: Концепция сейчас меняется. Да. Концепция все время меняется. У нас там уже больше 50 мероприятий прошло. Там 7 или 8 тысяч человек поучаствовало. В основном это молодежь, старшеклассники, студенты. И, кстати, интересное такое наблюдение. То есть, если мы проводим мероприятия для там, взрослых, условно взрослых предпринимателей, то из 100 зарегистрировавшихся приходит 50.
15: Так.
16: Ну, конверсия.
15: Да.
16: А когда проводим молодежные мероприятия, из 100 зарегистрировавшихся приходит 85.
15: Какие дисциплины?
16: И это мы стали учитывать, потому что в сетке мероприятий, конечно, у нас больше 300 человек там не поместится. Хотя мы 1 мая открываем, как я уже сказал, вторую очередь, и уже начали работать над третьей и пятой очередью. Четвертую пока пропускаем по ряду тех причин. Вот, и я думаю, что...
15: Это площадка станет больше, помещений станет,
16: конечно,
15: больше.
16: Конечно, помещений, и она станет еще более универсальной, потому что сейчас, по большому счету, работает один зал и холл. Дальше у нас будет холл второго этажа работать и несколько маленьких залов. Маленьких это на 70-80 человек.
15: Угу.
16: А Следующая очередь – это четвертый этаж и эксплуатируемая крыша.
15: Ух ты!
16: Да, там это прям интересно.
15: Это прям эксклюзивно.
16: Да, и там интересно, что в салюте у нас вот в доме, например, ну, прям реально проблема с мокрыми точками, как это называется, да, то в салюте этих проблем нет. Там на каждом этаже блоки санузлов, все это есть, и можно мероприятие изолировать друг от друга. И, значит, они не будут пересекаться, не надо будет проходить через другое мероприятие, чтобы...
15: Простите, это плохо?
16: Так, да вот прекрасно, уточню. Прекрасно.
15: Просто. Ну, в смысле, плохо, когда пересекаются.
16: Ну, конечно, ну, там, например, идет форум врачей-дерматологов, а тут, значит, дети там какие-нибудь...
15: Креативные дети.
16: Креативные собрались. Дети, да, занимаются тем, что лего разбирают там и бегают с дикими... криками.
15: Ну, в таком
16: детей,
15: случае,
16: конечно, детей не хочу обидеть, но вот это
15: лучше отделить
16: так.
15: Одних от других, и получается, что во второй половине этого года это уже произойдет.
16: 1 мая, ну, не 1, конечно, это будет праздник, 4 мая, вот я еду как раз проверять, как сделали вторую очередь, все, она открывается. Дальше мы открываем залы мастер-классов, причем мы там будем делать секции... Что-то такое, уроков труда, что-то вроде этого. То есть там покупаем оборудование.
15: Как... Очумелые ручки будут.
16: Очумелые ручки, как пилить, долбить, значит, трубы резать и прочее, прочее.
15: А современной нынешней молодежи это надо?
16: Ой, очень
15: ощущение
16: надо.
15: Такое, что они это все исключительно в гаджетах своих делают. И пилят, и рубят.
16: Я тоже так думал, пока у себя на даче, значит, не образовалась гора этих таких пеньков. И у меня сын, который 4 класс, радостно их побежал. Забыл все. Побежал рубить эти пеньки.
15: Вот она жизнь.
16: Да. Так что тут не надо недооценивать эту историю.
15: То, это что очень... работало, условно говоря, с нами, работает
16: да,
15: сейчас.
16: Это, во-первых. Во-вторых, есть очень много родителей, которые бы хотели отправить своих детей, чтобы они научились, например, там
15: делать
16: краны делать. Да, там, или...
15: А, тут прикладные интересы.
16: Это чисто, ну, прям уроки труды. Ну, что, Максим, не помнишь, трудовика там, который...
15: Но ремонтировать кран нас там не учили.
16: Ну, мы делали...
15: Табуретку мы собирали. Да, это было какие-то ящики
16: табуреткой, для посылок. Табуреткой и молоток. Вот еще, я помню, киянку делали, да.
15: Да, и токарный станок еще. Чуть-чуть.
16: Да, на четвертом этаже там будет, вот говорю, крыша, там, скорее всего, какие-то ивенты будут. В нормальную погоду.
15: Ну, то есть никогда. На Урале живем.
16: Нет, почему у нас с середины июля по середины августа нормальная погода?
15: Надо успевать в таком случае.
16: Не, мы там кровлю хотим сделать прозрачную все-таки. Не знаю, будем думать, что делать, честно. Поэтому мы с колеса работаем в каком-то смысле, и концепция может меняться. Угу. Поэтому мы делаем максимально универсальные.
15: Ну, гибкость – это правильно.
16: Да, плюс к тому, там же очень жесткие условия по безопасности. Так как дети, ну и в доме тоже у нас, это и пожарные, то есть мы полностью все документы, у нас все в порядке. Но чтобы это сделать, это надо прям нормально делать проекты, пожаротушение, сигнализации, все-все-все.
15: Угу. Ну, салют, это интригующе. И
16: приходите.
15: Все, да, становится все более понятно, но для этого действительно туда заглянуть. И туда, опять же, никому особое приглашение делать не нужно, правильно?
16: Конечно.
15: Вот возьми,
16: конечно.
15: И приди в салют просто.
16: Конечно. У нас вот...
15: Там и кофе-точка есть, и магазин есть.
16: Да,
15: и
16: у нас сейчас
15: можно походить,
16: конкурс посмотреть. Идет уличных рисовальщиков. Ну, как вы помните, у нас там экран на Ленина Толмачева экран, его, значит, разрисовали всякими уличными...
15: Стрит-артами.
16: Стрит-артами, да. Но мы решили объявить конкурсы просто, чтобы официально представили рисунки.
15: Вот здесь,
16: да,
15: а не здесь.
16: И нарисовали красиво нам, потому что рисовать на голой стене весело, а рисовать на уже нарисованной стене грустно. Скорее всего, надеюсь, что не будут портить нам стену.
15: Ну, хорошо.
16: Надеетесь.
15: Надеетесь.
16: Хотел сказать, Максим.
15: Да, поглядим, что из этого получится.
16: Да.
15: Салют, прекрасно. Как удобны, ну, назовем так, старшие сестры салюта идут дела?
16: Да как, дела нормально. На 2-3 месяца сетка расписана. Мероприятий очень много. На самом деле все эксплуатационно, там уже ремонтов ничего нет, у нас все сдано, все
15: ну, все, что должно было открыться, оно открылось.
16: Согласованность, все открылось, да, работаем.
15: Да, ну вот опять же, часть финмаркета пройдет в Домне, например.
16: Да,
15: ну
16: да,
15: еще
16: да.
15: Раз, значит, регистрируйтесь заранее. Это касается, наверное, всех мероприятий, да?
16: Да, конечно, безусловно. То есть не надо забывать, что мы все-таки отчитываемся. У нас есть в наших KPI-ях количество людей, которые участвовали в мероприятиях. Особенно если мероприятия частично финансируются из города, например, или правительством области, то, безусловно, мы отчитываемся. Поэтому без регистрации мы не можем работать.
15: Mm-hmm.
16: Обязательно. Тем более у нас есть ряд мероприятий там с возрастными ограничениями, как, так сказать, для взрослых, так и не для взрослых, там для детей, собственно говоря. Поэтому надо тут, конечно, регистрироваться. Большая просьба.
15: Валерий Пилечев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства на радиофорум. Ну, о финмаркете мы довольно подробно рассказали. Это такое, действительно, наверное, крупнейшее событие этой весны, которое ваш фонд проводит, курирует. Давайте пробежимся по ключевым событиям до конца года. Вот что нас во втором полугодии ждет? Нового или из того, что каждый год происходит у нас?
16: Тут не второе полугодие, я тогда после финмаркета сразу, да, что у нас прям... молодежный форум, сам решу, будет 17 июня.
15: Будем считать, что второе полугодие у нас начнется с июня.
16: Давай. Хорошо, с 17 июня. Тем более, там мой день рождения.
15: Такой подарочек.
16: Да.
15: Форум «Сам решу»
16: сам называется. Решу, да. Он будет проходить в Салюте. Выставка «Форум. Ювелирная. Тонкие грани». Это 15-16 июля.
15: Это такое уже событие тоже регулярное.
16: Да, мы в прошлом году очень успешно его провели. Много довольно заключили по итогам контрактов с различными...
15: И за границей приезжали, и экспонировались.
16: Ну, там в основном из-за границы приезжали, да. То есть смысл закупочных сессий в том, что из других стран, ну, или из других регионов, в основном другие страны. Значит, Международный фестиваль креативных индустрий, это 25-27 августа.
15: Тоже такое событие уже не первый год.
16: Большое, да, будем второй раз его проводить, большое мероприятие, много отзывов хороших. Значит, форум «Финансы для креативного бизнеса», это 23 сентября. Значит, экспортный марафон, мне кажется, уже больше 10 раз его проводили, уже будет такое прям традиционное. Это 7 октября. Кадровый форум в креативных индустриях, включая себя, 21 октября. Форум «Кейс для профессионалов» 18 ноября. Ну и, конечно...
15: Венец,
16: новогодняя ярмарка. Ну, пока точно не могу сказать, когда она будет проходить.
15: Ну, наверное, ближе к Новому году, что-то мне подсказывает.
16: Во второй половине года это факт.
15: Во второй половине декабря все-таки может быть.
16: Да. Ну и кроме этого, у нас много таких более локальных мероприятий. Тоже анонсы, просто смотрите.
15: Ну, чтобы быть в курсе, это сайт, да, фонда и соцсети?
16: Ну, зачастую бывает так, что к нам приходят предприниматели, либо там какие-нибудь организации, и проводят у нас свой форум, мы информируем, и тоже вот, примерно за месяц появляется эта информация, и на нее тоже может прийти, как правило, любой желающий. Смотрите анонсы.
15: В общем, смотрим за анонсами, там, где это возможно, там, где это удобно. Ну и планируем поход на финмаркет, потому что там действительно будет интересно. И интересно всем. Вот это важный тоже момент. Это же не для каких-то узких специалистов.
16: Да, конечно.
15: Это реально вот то, что может пригодиться каждому.
16: Да, и секции совершенно разного направления. Там очень много интересных.
15: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что на радиофорум 104.5 FM был Валерий Пилечев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. До свидания и удачи.
16: До свидания, спасибо.
1: Интервью на 104.5 FM.
17: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
18: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите про сам подбор протезов. Какие они бывают? Почему врачи выбирают тот или иной вид? На какие характеристики или на какие материалы ориентируются? Ну, в том числе современная медицина.
20: Выбор типа протеза – это сложное решение врача. Оно определяет и успех операции на годы вперед, и подход к этому индивидуален. То есть первое, что оцениваем состояние костной ткани. При остеопорозе, особенно у пожилых пациентов, используем классические цементные конструкции, то есть цемент фиксирует компоненты протеза даже в ослабленной кости. Для более молодых с хорошей костью мы предпочитаем бесцементные модели, в отличие от некоторых европейских стран, где даже молодым делают цементные эндопротезы. И бесцементные модели, в них прорастает кость, что создает биологическое сращение. Второй фактор – это возраст и уровень активности. То есть молодому активному человеку нужен максимально износостойкий протез. А для него часто выбирают пару трения, керамик или керамика-полиэтилен. Эти материалы все-таки служат дольше. и они выдерживают высокие нагрузки. Для пациента более старшего возраста со спокойным образом жизни подойдут другие проверенные комбинации, например, металлополиэтилен. И третий фактор – это анатомические особенности, то есть размер, форма костей у всех разная, и хирург как раз вот при помощи 3D-моделирования подбирает подходящий по анатомии протез для пациента. И четвертый фактор – это сопутствующие болячки, заболевания. Это, например, аллергия на металлы. Перед операцией это все у аллерголога определяется, на какие именно металлы у него аллергия.
19: Если про подготовку к самой операции поговорить, какие-то технические решения, контроль, например, операции, вспомогательные технологии, причем я говорю о том, что важно и хирургу, и человеку, который после проведенной операции, он будет жить со своим суставом, при этом вот с искусственным, по сути.
20: Это КТ-планирование, то есть КТ-снимки превращают в трехмерную модель сам сустав пациента. Это роботизированные технологии, когда робот подсказывает во время операции, как нужно опилить сустав, чтобы связочный аппарат не пострадал, чтобы движение было максимально полноценным и чтобы восстановительный период прошел у пациента гораздо быстрее.
19: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
0: Если хочешь быть здоров.
21: Реклама. Ух ты, велосипеды!
22: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
21: Сколько же велосипедов!
22: Да это успех!
23: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
24: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
25: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
14: Повтор программы.
1: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
15: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
26: Доброе утро.
15: Максим, скажи, пожалуйста, что там со знаком «аварийная остановка»? Накануне некоторые паблики в соцсетях облетела новость о том, что гаишники возьмутся за этот знак, начнут проверять его наличие в автомобилях и штрафовать, если такового знака не найдется. И, кроме того, отдельно штрафовать будут тех, кто этот знак не будет выставлять в случае ДТП. Давай разберемся, тут действительно что-то меняется? Или
26: Непонятно, откуда все это взялось. В ПДД ничего не меняется у нас, да, вот при ДТП как нужно было знак аварийной остановки выставлять, так и нужно, в принципе, да. И как штрафовали некоторых водителей иногда, да, за отсутствие такого знака, ну, то есть приезжает сотрудник
15: госавтоинспекции. Кое-где у нас порой.
26: Так на место получается. ДТП, вот видит, знака нет, имеет право выписать штраф, в принципе, да, тут вопросов никаких нет. К этому.
15: То есть, еще раз, у водителя эта обязанность есть, она конечно никуда не пропала, но и какого-то ужесточения тоже нет.
26: Никакого нет. И то, что будут проверять наличие знака, останавливать водителей, ну, ты в это сам веришь, а там гаишников-то нет на дорогах.
15: Откуда они возьмутся, чтобы проверять знаки? Я готов поверить во все, что угодно. Тем более, а вдруг в этом есть какой-то тайный замысел глубокий?
26: Понимаешь, штраф составляет 500 рублей, вот был бы он, не знаю, там, 5000, допустим, да, еще можно было бы в это как-то хоть чуть-чуть поверить. А когда минимальный штраф такой, вот, ну, никто не будет этим заморачиваться, никто никогда не заморачивался этим.
15: Мы таким образом обнаружили с тобой штраф, который не повысился, который составляет вот те 500 рублей, минимальный порог.
26: Есть такие штрафы, потому что у нас же точное решение применялось. Это вот как раз одна из самых непонятных историй, когда не все штрафы поднимают, да, а часть какую-то, да, то есть остались еще и по 1000 рублей штрафы, и по 1500.
15: А за невыставление знака «аварийная остановка» в случае ДТП как раз, по-моему, 1000 рублей.
26: 1000, да, вот как она была, так и осталась. Его индексировать не стали в последнее повышение.
15: Ага. Будем спрашивать наших слушателей, водителей, знают ли они о наличии у себя в багажнике знака «аварийная остановка». Есть он у вас или нет?
26: Нет, не будем, потому почему? Что наши слушатели, они молодцы. Вот у них у всех есть. Поэтому чего спрашивать-то? Зачем нам результат 100-0?
15: Ну, у меня точно есть штатный знак вместе с автомобилем покупал. Где-то лежит. Вот, не знаешь, помню точно где, но на штатном месте, что называется. Осталось только знаю, вспомнить, зачем... где штатное место.
26: Ну, ты покупал ее прям отдельно или он у тебя
15: был? Нет,
26: в комплекте?
15: Нет, он был в комплекте, да.
26: Вот он был в комплекте с автомобилем, действительно. Вот сейчас вот я задумался, да, вот раньше многие европейские марки, да, они такой набор автомобилиста складывали всегда. Это и аптечка была штатная, и штатный знак действительно там предусмотрен в специальном месте. Интересно, что сейчас вот пользователи китайских автомобилей, напишите, знак вам дают, нет, за эти деньги? Или
15: не забывают ли?
26: Ну, слушай, насчет забывают, не забывают, обязанности такой нет, это такая была доп-опция, да, просто, ну, автопроизводитель тебе бесплатно давал, это входило в базовую комплектацию автомобиля.
15: Может, продавец добавляет, как спецпредложение? Нет, нет, нет. Вот нет, смотрите.
26: Если ты откроешь свой багажник и найдешь, где у тебя лежит этот знак, он, скорее всего, лежит ближе к бамперу, будет, скорее всего, в чехле красного цвета, и там будет логотип твоей марки автомобиля. То есть это фирменный знак, это угу. Завод-изготовитель все делает.
15: А ты прям прицельно интересуешься этим вопросом у владельцев китайских автомобилей?
26: Да, да, мне очень интересно.
15: С европейцами
26: да,
15: более-менее вообще... понятно.
26: С европейцами понятно, вот с китайскими автомобилями вот очень интересно.
15: Ну, напишите.
26: Есть там в оснащении или нет эта штуковина?
15: Ну, напишите нам, владельцы и водители китайских автомобилей, что там у вас со знаками аварийной остановки, если вы этот вопрос ставили и пытались в нем разобраться. Может, вы купили машину, уже ездите годами и не в курсе, и вам не надо. Такое тоже может быть.
26: Тоже не исключено, да.
15: Да.
26: А так вообще, вот, на самом деле, интересно, да, вот как автопроизводители действуют на лояльность своих клиентов и в некоторых марках автомобилей, например, да, вот штатно ты можешь получить скребок от льда. Это вот автомобили Шкода пользуются, так делали.
15: Еще про зонтик расскажи.
26: Зонтики во многих автомобилях действительно имеются. Вот, такая вот забота просто, да. Вот. Ну, с зонтиками другая история. Очень часто, даже если в комплектации должен быть зонтик, некоторые сотрудники автосалонов, видимо, попадали
15: забирают
26: в дождь
15: себе.
26: И забирали его, да. Вот, и
15: они, конечно, планировали вернуть. Но как-то но не складывалось.
26: Не успел высохнуть, а вы тут приехали и купили.
15: Такое тоже не исключено. Смотри, какой любопытный заголовок одной из публикаций на портале РБК. «Деньги со вкладов начали тратить на покупку автомобилей». Вот прям так. Продажи легковых автомобилей растут третий месяц подряд, а в апреле было продано на 15% машин больше уровня 2025-го. Читаем дальше. Одна из возможных причин оживления – снижение ключевой ставки и перенаправление средств со вкладов на крупные покупки. Так считается основатель и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Апрельский рост рынка на 15% связан в первую очередь с тем, что ключевая ставка пошла вниз, люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят их на более дорогие покупки, включая автомобили, полагает Целиков. Ну, получается, что это некая гипотеза, высказанная
26: им, конечно.
15: Которая не подтверждается никакими статистическими данными, скорее вот это его некое общее ощущение. Ну, окей, ладно,
26: это желание объяснить рост, в принципе, да, и вполне возможно, что Сергей Целиков где-то и близко находится к этому, да, ну, агентство «Автостат» достаточно давно занимается именно автомобильной статистикой, продажами и всему, и всегда хочется найти объяснение какое-то, да, и вот апрельский рост на 15%, ну, может быть, этим объясняется, я не исключаю, вот, ну, мы уже неоднократно говорили вот, относительно автомобильной статистики 2026 года. Очень интересно посмотреть вот, в разрезе просто, да, статистику покупки автомобилей до 160 лошадиных сил и свыше 160 лошадиных сил. Вот это будет, конечно, гораздо интереснее посмотреть. Я думаю, такая статистика
15: тоже появится.
26: Так тут все
15: очевидно. То, что свыше, там будет, я думаю, сильная просадка,
26: там будет падение,
15: учитывая размер,
26: да, скорее всего, да.
15: Размер утильсбора. Ну, да, в общем, ну, еще вот раз, это такая гипотеза
26: он
15: любопытная.
26: Мнимый рост такой, вот, знаешь, он не отрицательный, конечно, но вот такой вот не очень веселый, может быть.
15: Мне все-таки кажется, это такая какая-то натянутая история. Все-таки, ну да, ключевая ставка снизилась, но всего лишь на 0.5%. Ну и не верю я, что люди прям вот сидели, ждали. А что там ЦБ решит? Тем более, это был конец апреля. На самом деле, а не начало месяца, там какое, 24 или 26 число, и такие побежали снимать деньги со своих вкладов, покупать автомобили. Ну нет, автомобиль все-таки это покупка, которая готовится, готовится довольно долго.
26: Планируемая.
15: Планируют, там что-то думают, анализируют и так далее. Есть еще вторая версия, тоже экономическая, «Коммерсант» на эту же тему сегодня пишет, там... Тоже один из экспертов говорит, что, значит, перетекает с вкладов часть денег на автомобильный рынок. И второе, что люди еще следят за курсом доллара. Дескать, сейчас пока это все дело выгодно, потом рано или поздно курс изменится, рубль подешевеет, машины станут дороже. Поэтому сейчас вот как будто бы можно успеть купить что-то дешевле. Но не знаю, мне кажется, тоже это такое умозрительное заключение.
26: Вполне возможно.
15: Ты правильно говоришь, вот... люди ищут обоснования, но вот какие-то находят. Насколько они справедливые, большой вопрос.
26: Вот, да, да, совершенно верно. Вот, но мне интересна больше статистика, опубликованная вчера по электромобилям была. Вот, да,
15: чем
26: вот
15: тебя эта статистика?
26: Вот смотри, за первый квартал 26 года в России продали на 23% больше автомобилей, чем годом ранее. Но смотреть
15: штуках... Подержанных электромобилей, вот об
26: да,
15: этом
26: подержанных речь. Электромобилей, да. Да. Но смотреть в штуках-то становится грустно, потому что их всего 3112 оказалось, да, за 4 месяца по всей стране. И, конечно, топ выглядит еще более интересно. Первое место это Nissan Leaf, да,
15: Leaf.
26: Популярный автомобиль, такой электромобиль.
15: Из Японии Zikr, с правым рулем, правильно?
26: Я думаю, скорее всего, да. Zikr, Audi, Volkswagen и Tesla. И ты знаешь, что-то мне подсказывает, что речь идет о тех электромобилях, которые глубоко был. Скажем, да,
15: были ввезены давным-давно, и сейчас просто меняют владельцев.
26: Да, ты же можешь купить там трехлетку в Японии и ввезти сюда, например. И это тоже в статистике будет как покупка, приобретение БУ автомобиля. Да? Да, но вот с электромобилями эта история, это, конечно, те автомобили, которые ввезены сюда, и они, знаешь, начинают образовывать такой внутренний локальный рынок электромобилей, которые никому не нужны, которые по более-менее приемлемой цене, так как на них не повлиял утильсбор. А вот с покупкой БУ гибридов и новых электромобилей где-то из-за границы, наверное, на этой истории можно практически поставить крест из-за размера утильсбора. Да? Ты же знаешь, ну, я думаю, наши слушатели знают, вот сейчас утильсбор на электромобиле мощностью больше 80 лошадиных сил, да, то есть на все, 1 400 000.
15: Угу.
26: 1 400 000 с небольшим даже тысяч рублей.
15: Это вне зависимости от мощности или там
26: это
15: некая прогрессия?
26: В зависимости. Больше 80 лошадиных сил.
15: Ну, то есть это
26: сил.
15: От и
26: ну,
15: дальше
26: это, больше. Это все, можно сказать, электромобили.
15: Понятно. Ну, это всегда был, давай так мягко скажем, не самый популярный сегмент на нашем авторынке. Ну, значит, теперь станет еще менее популярным, если можно так сказать. Нам пишут, кстати, мы же попросили тут про китайцев нам рассказать насчет наличия-отсутствия знака аварийная остановка. Александр, доброе утро. Джили кладет, по крайней мере, у меня есть и был. Антон пишет, купил недавно китайца, правда не пишет какого, знак аварийки есть, отдельно есть набор автомобилиста, жилет, аптечка, что-то еще, все это было по умолчанию, без доплаты. Антон,
26: круто,
15: спасибо вам.
26: Круто, нет, нет, хорошо, да, такие наблюдения.
15: Так что кладут китайцы, не жалеют.
26: Погружаться, да, в мир китайских автомобилей, потому что другого, похоже, не остается.
15: Реплика от Андрея. Пишет, что он: я заметил, что много берут НИВ, в том числе тревел. И добавляет: мне этих людей жалко, прошлого качества уже нет. Былого качества хорошо. Уже нет. Что хорошо? Ничего хорошего, если это так. Ты это будешь как-то комментировать?
26: Нет, не буду.
15: Не будешь. Ну, не знаю. Так вспоминаю, в потоке НИВ стало ли больше? Не уверен. Иногда
26: я
15: попадаются.
26: Тоже не скажу, что их прям стало заметно больше.
15: Давай к происходящему на авторынке мы с тобой еще вернемся, потому что есть много разнообразной статистики. Видимо, вчера как-то вот она так массово вышла, и в разных изданиях обращают внимание на разные сегменты. Вот ты про электромобили сказал. Значит, сделаем шаг в другом направлении, потом вернемся, если время у нас останется. Потому что есть любопытное заявление нашего уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Она сообщила о снижении числа задержанных пьяных водителей. Такой вывод наша омбудсмен сделала после визита в спецприемник. Обычно после 1 мая он переполнен, но в этом году людей заметно меньше. не потому, что пьяных за рулем стало меньше. Мне кажется, их стали меньше задерживать. Незаполненный спецприемник тому свидетельство, сказала Татьяна Георгиевна, была цитата по порталу 66.ru. Тут немножко удивляет, что на эту тему выступает омбудсмен, а не ГИБДД, у которых как будто бы должна быть полная статистика.
26: Слушай, госавтоинспекция не может тебе сказать о том, что мы стали меньше задерживать людей, например, да? Все прекрасно понимают, что пьяных на дорогах меньше не стало, но ввиду нехватки личного состава просто их действительно вполне возможно стали оформлять меньше. И такая статистика, да, которую Татьяна Георгиевна приводит, она, мне кажется, вот очень хорошо отражает вот происходящие процессы.
15: Это не статистика, это как это?
26: Наблюдение.
15: Наглядное, да, наблюдение, вот, правильно.
26: Наблюдение, да. И ты знаешь, да, это интересно, конечно, потому что если в ходе многолетних наблюдений выяснялось, что действительно после 1 мая очень много пьяных водителей задержанных, да, там по административке, да, ряд случаев позволяет именно по административке задерживать, то есть их в спецприемник отправляют. Если раньше их было много, а сейчас стало меньше, ну, можно попробовать два вывода. Либо меньше стали пить,
15: либо меньше ловить.
26: Либо меньше ловить. Вот второй вывод, по-моему, более правдиво как-то выглядит.
15: Ну вот, да? Вагран с этим соглашается, он пишет, что некому ловить. Это была цитата нашего
26: слушателя. Да, да, а мы с тобой перед этим говорим про знаки аварийной остановки будут проверять, а? Тут пьяных ловить некому.
15: Сначала, ну, вы все по цепочке остановили, понюхали. А сейчас давайте посмотрим, что у вас в багажнике.
26: Ну да, тест на трезвость, да, вот пьяного поймали, еще и знака нет, а вот смотри.
15: Полный набор, да. И тем не менее, есть официальная статистика. По данным ГАИ, с 1 по 4 мая, Максим, вот сейчас дальше, внимание, выявили 50 нарушителей. Из них 21 в состоянии опьянения. 21 за, получается, 4 дня. Ну, маловато, прям не, скажем. Нет, маловато.
26: 50 нарушений, по 10 нарушений чего?
15: Не знаю, чего-то, всего.
26: Ну, скорее всего, нет. Там, скорее всего, 21 пьяный, остальные отказались от прохождения освидетельствования.
15: А, ну, может
26: Но
15: быть.
26: Статистика чудовищная. Просто...
15: Ну, 50 за 5 дней почти. Это сколько? Чуть больше, чем 10 в день выловлено.
26: На протяжении многих лет в Свердловской области мы когда-то следили за этой статистикой, да, сколько выявляют пьяных водителей. И, если помнишь... Когда-то давным-давно, в понедельник, мы иногда слушателям рассказывали, да, о том, что вот в Свердловской области было выявлено на выходных столько-то пьяных водителей. И вот я в эту статистику погружался, и много лет подряд примерно одинаковое число было пьяных водителей, 50 в день выявляли.
15: Да, да.
26: Только на территории Свердловской области. Здесь 50 за 5 дней.
15: Угу.
26: Ну и вопрос меньше стали.
15: Что изменилось? Да, вопрос. Ответ на него как будто бы...
26: А давай думать, что меньше пить стали все-таки. Стали более сознательными гражданами.
15: Ну, отчасти может быть. Отчасти может быть. Хотя вот Андрей нам пишет, много под веществами, а их выявить сложнее. Молодежь алкоголь не интересует.
26: Да нет, пишет. Вы ошибаетесь, и выявить совершенно сложнее. Наша медицина и лабораторная диагностика, они вполне способны выявить... Многие, большинство веществ.
15: Ну, может, он имеет в виду, что запаха нет.
26: Федерации.
15: И поэтому...
26: Запаха нет, по поведению, по зрачкам. По зрачкам, по поведению смотрят человека. Да, вот, и такие люди под веществами, как вы говорите, они чаще всего отказываются от прохождения медицинского свидетельства для того, чтобы их не поставили на наркологический учет.
15: А-а-а.
26: То есть, да. Как раз у человека есть какие-то сомнения, он думает, что его сейчас могут обнаружить, чтобы избежать каких-то последствий, да, со стороны медицинской системы, со стороны системы учета, так называемой системы учета, то люди отказываются, и все, и тогда факта же нет того, что ты пьяный был. Тебя за отказ оформляют.
15: Ну, понятно, объяснил. Давай-ка в вторинку вернемся. Вот то, о чем мы с тобой говорили. Давай. Есть еще кое-какая любопытная статистика. Значит, кроме того, что он вырос в апреле значительно, заметно по сравнению с апрелем прошлого года.
26: Что тут обсуждать?
15: Значит, лидерство сохраняет «Лада» по итогам апреля. Продажи выросли на 12%, до 32 тысяч штук примерно. Второе место «Хавейл», плюс 28%. И топ-3 замыкает «Теннет» с результатом почти 12 тысяч машин. Дальше «Джили» и «Бел-Джи». Вот такая интересная пятерка.
26: Ну, запомните, да, 5 тостов на пятницу у вас уже есть.
15: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Ну, ничего. Хорошо. Занимательная статистика в таком случае. Мы эту рубрику назовем так. АвтоВАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск до 13 мая. Это стандартная практика или нет, Максим? Лидер нашего авторынка, как только что мы сказали.
26: Абсолютно стандартная практика. Много-много лет подряд, когда отправляют именно с 1 мая в корпоративный отпуск, и каждый раз практически, да, находятся конспирологи, которые говорят, все, смотрите, у них все плохо, они не выйдут из отпуска, там, знаешь, или что-то еще вот рассказывают. Нет, это абсолютно ежегодная традиционная история. В этот момент часть людей остается зарегистрированной, они там как-то переоборудуют конвейер там под какие-то свои нужды, да, вот в этом году говорили о том, что будет такая серьезная

0: конвейера, остаются, перенастраивают конвейер.
1: Угу. Ну и еще любопытное с нашего авторынка, но теперь уже не по итогам апреля, по итогам 2025 года. Россияне скупили рекордные 225 люксовых автомобилей Rolls-Royce. Это максимум с начала СВО и второй результат за последние 15 лет. Это, опять же, данные автостата. Чаще всего россияне покупают электрокар «Спектре» по цене от 52 рублей и внедорожник «Кулинан» за 60 миллионов рублей. Вот хорошо, такие звучит, интересные, да, новости.
0: Россияне покупают.
1: Ну, а кто же они?
0: Вся страна на Rolls-Royce, а потом 200 человек.
1: Да? Ну, так рекорд.
0: 220.
1: Раньше и такого не было.
0: Ну, слушай, ну, этот сегмент авторынка, он всегда стоял в стороне.
1: Он живет и, своей жизнью.
0: Здесь, да, здесь принцип совершенно прост, и он воплощается в жизнь. Бедные беднеют, богатые богатеют, собственно. Вот такой быть. Экономический закон, да.
1: Да. Сергей тебя спрашивает, насколько вредна жара для зимней резины? Видимо, навеяло сегодняшней погодой. С самого утра в Екатеринбурге очень тепло, днем вообще жарко будет, до 25-26 градусов. Слушай, нам обещают.
0: Ну, как вредна? Ну, изнашивается. Если она на автомобиле стоит, то она быстрее изнашивается. А, собственно, при повышении температуры, поскольку более мягкий состав резины. Вот, собственно, и все. Вот жара вредна с точки зрения повышенного износа на автомобиле.
1: Ну, в общем, если еще не поменяли, то уже пора бы. Как вы относитесь к гибридным авто, спрашивает Саша.
0: Да хорошо относимся, только они дорогие. Есть два типа гибридов, да, есть гибриды параллельные, последовательные, да, три на самом деле, если так разобраться, но сейчас мировые автопроизводители говорят о том, что за гибридами будущее, еще недавно они говорили о том, что будущее за электромобилями, делали громкие заявления об отказе от ДВС, да, вот сейчас все в концепции поменялось, говорят, нет, двигатели внутреннего сгорания должны оставаться все-таки, и мы будем их производить, вот несмотря ни на что, и ставку теперь делают на гибриды.
1: Ну и благодаря китайским производителям их довольно много у нас теперь стало, да? Ну, в основном оттуда
0: нас,
1: ведь?
0: Ну, у нас да, стало больше.
1: Ну что ж, все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». С нами был наш автообозреватель Максим Ядрышов. До завтра мы прощаемся с Максимом. Максим, спасибо и пока.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
3: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиле.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Школа номер 197 в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга сегодня утром эвакуировали из-за пожара в электрощитовой. Она находится вблизи учебного заведения. Как сообщили в МЧС области, возгорание оперативно потушили, но свет пропал в окрестных домах, а также в школе 197 и в соседней гимназии 177. Но ее руководство решило не останавливать учебный процесс, сообщили гимназисты, пишет Just Media. Пожар также обесточил здание ГАИ по адресу Водительский проезд 20. Там временно приостанавливали работу. Позднее электроснабжение было восстановлено, выдача прав и автономеров возобновилась. В Екатеринбурге задержаны мужчины, которые напали на студента, избили и отобрали iPhone. Со счета в банке через телефон напавшие перевели 800 рублей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет Ядин. По словам пострадавшего, нападавшим не понравилась его внешность. Задержаны 26-летний монтер железнодорожных путей и 23-летний безработный. Оба они екатеринбуржцы, ранее не судимы. В момент разборок были пьяны. У студента врачи зафиксировали перелом носа со смещением. Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы за грабеж, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Они оба под стражей. За объекты благоустройства уже проголосовали более 800 тысяч свердловчан. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше 2 недель назад, сообщает издание «Федерал Пресс». На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, отметил полпред президента в УРФО Артем Жога. Всего в населенных пунктах УРФО на голосование вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов. Голосование идет на госуслугах, продлится до 12 июня. Голосовать могут уральцы 14 лет плюс. Парки и скверы, за которые будет больше всего голосов, благоустроят в следующем 27-м году. Модные весной капельницы с витаминно-минеральными комплексами красоты могут быть опасны. Способны вызвать, например, мочекаменную болезнь, предупредил врач-гастроэнтеролог, ученый Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к гипервитаминозам. Сверхвысокие дозы витамина С повышают риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D опасны нарушениями кальциевого обмена. Внутривенное введение витаминов не требуется здоровым людям, отметил доктор, пишет газета.ру. Россиянам дали советы по посадке картофеля. Температура почвы на глубине 10-12 сантиметров должна стабильно прогреться до плюс 8, плюс 10. Если посадить картофель в холодную, сырую землю, клубни могут загнить и заболеть, рассказал газете.ру глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Обновлять семена нужно раз в 3-4 года. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год. Это истощает почву, накапливает возбудители болезни. Окучивать картошку нужно не менее 2 раз за сезон, а в период цветения регулярно поливать грядки теплой водой. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Baden Group. Baden Family.
1: Итак, завтра, 7 мая, в день радио в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 25.
2: Информация на правах рекламы.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

конечно. Жизнь — это река, и мы по течению вместе с ней. Simple Minds, легендарная шотландская группа, и знаменитое произведение She's the River, у которого, кстати, есть инструментальный вариант, так на заметочку. Всем горячий пламенный, это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего, середина недели, 6 мая на календаре. Ну, личных успехов и классного настроения за окном. Тепло до 26 сегодня в Екатеринбурге. Ну, а что касается знойных событий в рок-календаре, то именно в этот день, в 72-м году, Элтон Джон выпускает свой сингл «Rocket Man». Обещаю сегодня обязательно открутить. Ну, а еще Oasis в 95-м году впервые со своей песней «Some Might Say» оказываются в британском чарте на позиции номер один. Что касается именинников, в этот день родились Майкл Редлидж, британский клавишник психоделической группы «Soft Machine». Не раз крутили в программе «Полезные ископаемые». День рождения сегодня отмечает Вячеслав Двинин, наш уральский герой, бас-гитарист, контрабасист, аранжировщик, звукорежиссер, участник группы «Чаев». В этот день родились Марк Брайан, гитарист «Hootie and the Blowfish». День рождения сегодня отмечает один из потрясающих композиторов, очень его люблю, Максим Фадеев. И в этот день родился английский музыкант, пианист и клавишник легендарной группы «Манго». Джерри мог бы отметить свой день рождения. Это Колин Эрроу. И с его участием самая лучшая песня, которая делает всегда лучшую погоду, «Манго Джерри» и «The Summertime».

0: Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П. 320-665-80-017-94.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо.
9: We'll be right back.

та самая песня, где Фредди Меркьюри сыграл в Элвиса Пресли, написав эту композицию в стиле рокобили. Безумная штучка по имени Любовь, Crazy Little Thing Called Love, Queen. Это знаменитое сочинение. И, кстати, единственная песня, в которой Фредди Меркьюри сыграл на гитаре. Правда, на ритм-гитаре соло исполнил Брайан Мэй. Отдельный пламенный тем, кто ощущает на себе и весну, любовь, и тепло. И тем более в нашем распоряжении все это имеется, и лучшая музыка. Говорю громаднейшее спасибо тем, кто мне присылал для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые» инструментальную музыку. Вчера говорила, что набрала плейлист, даже не ожидала такого ажиотажа. Ну вот, плейлист набран в эту пятницу. Ждите послезавтра в 9 часов вечера инструментальную музыку впервые в программе «Полезные ископаемые». Ну а в продолжение очень скоро новая песня. Будут Nickelback, и уже сейчас самая волшебная композиция в дискографии блистательного коллектива под управлением Ричи Блэкмора.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: тоже реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

вчера мечта, когда любовь повсюду, love spreads, легенды Манчестера Stone Roses. Ну, для тех, кто как минимум сегодня вокруг себя видит эту чувственную гармонию. Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. На этой неделе 10 кавер-версий ждут вашего участия в их судьбе. Но вот на данный момент на грани вылета две композиции. Bad Heart и классика в классике, блюз Канзаса When the Leaf Break, когда плотина рухнет. Эту песню исполняли Led Zeppelin. А также Deep Purple и песня группы Fleetwood Mac Oh Well. Ну, жаль, конечно, если не будут звучать. Хотя ваше решение для нас закон. Есть фавориты. Это Майли Сайрус с композицией Metallica Nothing Else Matters. А также Том Джонс и знаменитая Шизгара или Venus. Песня группы Shocking Blue в его потрясающей версии. Ну вот, какими будут результаты. В пятницу узнаем. Так что спасибо вам, дорогие, любимые, горячо обожаемые наши слушатели рок-арсенала. Как расставите свои приоритеты, так и будет. У нас впереди Леди Гага и Брэдли Купер. Будут Eurythmics, Soundgarden, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Мечтает». Здесь Виолетта, всем весеннего настроения. Ну а уже сейчас песня, которая сегодня отмечает свой 54-й. «Дере» вышла именно 6 мая в 1972 году. Автор сэр Элтон Джон. «Rocket Man».

0: сюрпризы на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: персонал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
3: Добрый день. Мигрантов в России будут лишать вида на жительство ВНЖ, если они работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума России планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил сегодня спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, инициативы направлены на совершенствование миграционной политики. Мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, а также за их занятостью и доходами. Те же правила коснутся иностранцев, работающих у физлиц. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа и должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев, пишет газета.ру. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца. С 15 мая по 15 августа на участке от 8 марта до Горького будут строить подземный пешеходный тоннель. Его длина 45 метров, сообщили в мэрии. Изменят схему движения автобус номер 74 с сообщением «Трактовая Громова». Будет временно отменена остановка «Цирк». Остановку Большакова перенесут на улицу 8 марта. Движение пешеходов на закрытом участке также будет закрыто, отмечает «Новый день». Певица «Елка» станет хедлайнером фестиваля движения в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. Вход будет свободным, пишет «Комсомольская правда». Петь свои хиты «Елка» будет 6 июня в историческом сквере. Полная программа фестиваля и время выступления артистов выложат на сайте фестиваля. Ранее сообщалось о том, что на фестивале движения выступят Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Чиша Компания и другие. Будет несколько площадок, в том числе на улице 8 марта, на акватории городского пруда в Екатеринбурге, в музейном комплексе в Верхней Пышме. В рамках фестиваля также устроят первый женский мотофорум, где соберутся несколько сотен байкерш. В День Победы на Среднем Урале резко похолодает. На севере возможен снег. 7 мая атмосферный фронт принесет дожди на север региона. Кое-где возможны грозы. 8 мая с запада придет новый циклон. 9 мая местами к дождю может примешиваться мокрый снег, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В севернее Верхотурье может установиться временный снежный покров высотой от 2 до 5 сантиметров. 10 и 11 мая даже дневные температуры ожидаются около плюс 10. По ночам заморозки. Наиболее сильные в юго западных районах до минус 4, минус 6, пишет издание «Новый день». Идеальное время для ужина до того, как организм начнет готовиться к ночному отдыху. Самый поздний прием пищи, допустим, в 8 вечера в половине 9, говорит педиатр Маркос Мацука. Особенно вреден поздний прием пищи для печени, которая перерабатывает железо и витамин В12 для образования красных кровяных клеток. В свою очередь, специалист по здоровому питанию Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким говорит, что ужин, допустим, не позже, чем за 3 часа до сна. Но даже если человек ложится в 3 часа ночи, в полночь есть не стоит. Ночью снижается интенсивность обмена веществ, пишет РИА Новости. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
2: Информация на правах рекламы.
4: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
8: Итак, завтра, 7 мая, в день радио в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 25.
2: Информация на правах рекламы.
9: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
11: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

конечно, когда испугаешься, быстрее бежишь. Running Scared. Это была канадская группа Stumbellers. Или песня пустыни Desert Song. Конечно, когда бежишь один, ничего не так испугаешься. Если что, мы у вас есть рок-арсенал. Здесь Виолетта, вещаем на частоте 104.5 FM в Екатеринбурге и в онлайне нас слышно. Всем отличного дня. Сегодня 6 мая. Завтра будем отмечать День радио. Так что отдельный привет всем, кто уже готовит праздничный спич. Заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. Есть что заценить. Свеженький альбом дуэта Black Keys с кавер-версиями, кстати. Ну и промежуточные итоги, о которых я говорила недавно, тоже опубликованы в группе ВКонтакте. На этой неделе кавера ждут вашего особого внимания и участия в их судьбе. Легенды Баджи. Где еще слышите? Только на рок-арсенале. В продолжении нашей музыкальной программы очень скоро. Анук, Юнит, Леночка, Nobody's Wife. Ну а уже сейчас еще одно знаменитое прочтение, песня, которую написал Брюс Спрингстин. Mumford & Sons is band Spirits in the Night.

0: Реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

конечно. Есть женщины, которые не собираются менять внимание многих мужчин на невнимание одного. Ничья жена, nobody's wife. Хотя парадоксальный пример содержания этой песни о том, что не хочу быть ничьей женой никогда. Вот такая очень закрученная женская конструкция своих представлений о счастье. Это была нидерландская певица Нук, бестселлер 97 года. Отдельный привет тем, кто слышал, как в первый раз. Arctic Monkeys, Bon Jovi, а еще Electric Light Orchestra. В продолжении нашей музыкальной программы заглядывайте в группе ВКонтакте. Есть видеоверсия на новое сочинение Ринго Стара, который, кстати, принимал участие в записи этой знаменитой песни под названием «Hey, Bulldog, Beatles». Ну, для тех, кто сегодня еще не успел обменяться, так сказать, любезностями.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

Да, если бы не кошмарики в детстве, которые видел во сне Роберт Смит, может быть, мы никогда бы не узнали про это произведение. «Lullaby» Роберт Смит, «The Cure». Композиция вошла в легендарнейший альбом 89-го «Disintegration». Кстати, музыку написал к этому сочинению бас-гитарист коллектива и композитор, разумеется, Саймон Гэллоп. Автор слов Роберт Смит признавался, что в детстве папа пел ему на ночь странные колыбельки, ну, видимо, с чисто английским юмором. Обычно там говорилось следующее: «Теперь засыпай, мой хороший сынок, а в конце, а то вовсе не проснешься». Ну, а у нас продолжение «Ловите» в бодром настроении для вас на все 104.5 лучшие Rolling Stones, Nickelback. В рубрике «Сделано на Урале» наши любимые чаев. Сегодня свой день рождения отмечает Вячеслав Двинин, бас-гитарист, контрабасист, звукорежиссер и аранжировщик, и композитор, участник группы «Чаев». С днем рождения. Здесь Виолетта. Я тоже поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. Вот вам прекрасный инструментал. Еще одна фаза, которую проходит именинник в свой персональный Новый год. Ну, считайте об этом. Джо Сатриани, его инструменталы «Face I'm Going Through».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Документ уже готовится, сообщает портал Axios. Основой для соглашения может стать план, состоящий из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение военных действий и начало 30-дневного периода консультаций, касающихся судоходства в Ормузском проливе, иранской ядерной программы и возможного снятия американских санкций. Детали соглашения могут быть согласованы в Исламабаде или Женеве. В небе над Екатеринбургом пролетел метеор. Падение небесного тела горожане наблюдали в ночь с 5 на 6 мая. На видео, которое сняли екатеринбуржцы, видна яркая вспышка зеленого цвета в ночном небе. Метеор было видно всего 2 секунды. Как пояснили астрофизики, ночью наблюдался пик метеорного потока «Эта Акварида». Явление связано с обломками знаменитой кометы Галлея. Кроме того, в ночь на среду в Свердловской области были зарегистрированы 2 землетрясения. Толчки с магнитудами 4,3 и 4,6 произошли на глубине 35 километров, сообщает агентство ИАН. Между тем, из-за землетрясения пострадал шахтер. На шахте Новокалинская в ночную смену работал горнорабочий очистного забоя. Он травмировался отслоившимися осколками породы, сообщили порталу УРА.РУ в пресс-службе СУБРа. Но причину на предприятии пока устанавливают. По словам источника агентства ЧП, по предварительным данным, связано именно с ночными землетрясениями. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца, с 15 мая по 15 августа на участке от 8 марта до Горького. Там будут строить подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров, сообщили в мэрии. Изменит схему движения автобус номер 74, трактовая Громова. Будет временно отменена остановка «Цирк», а остановку Большакова перенесут на улицу 8 марта. Движение пешеходов на закрытом участке тоже будет запрещено. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа, но стройку тоннеля завершат только к ноябрю, передает «Новый день». В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар 75.34, евро 88.35.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Итак, завтра, 7 мая, в день радио в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 25.
1: Информация на правах рекламы.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы! Сам скоро оценишь.
4: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

конечно, что такое настоящая жизнь, знает только тот, кто преодолел многое в этой жизни. Об этом легендарнейший Линард Скиннерд, Through It All. Эта композиция, конечно, и по мотивам их судьбы, которая была не так проста в 77 году. На пике славы трое участников коллектива погибли в авиакатастрофе. Тем не менее, после перерыва вернулись к своей деятельности. И эта композиция вошла уже в альбом 99 года «Age of Forever». Всем привет, рок-арсенал, здесь Виолетта. Ерунду не крутим на наших студийных начал 5 вечера. Впереди Биби Кинг, Эрик Клэптон, будут Касабиан. И уже сейчас замечательная, удивительная, нетленная 93-го года, кстати, образца композиции, ставшая уже классикой, Aerosmith.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо.

же радостно, что мы снова слышим ее голос. Маша Макарова, блистательная не только вокалистка, но и композитор. Группа «Маша и Медведи». Если кто-то забыл Любочку, никто про нее не забыл. Но сейчас, я уверена, прибавляли. Это их новое произведение о душевном спокойствии. Перефразированная молитва, как руководство вообще на всю жизнь. Песня «Василиса». Уверена, что в этой эпической балладе вы нашли много того, что называется, настоящее переживание от души. Маши и Медведи, ждем новой работы, лично я поджидаю. У нас продолжение очень скоро. Red Hot Chili Peppers, The Alan Parsons Project. Ну а для тех, кто завтра, 7 мая, будет отмечать День радио, выйдет в люди, так сказать, модным по погоде, ZZ Top.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В чем же причина? Скажи мне, машина.
6: Ты подвержен ошибкам, ты слаб.
7: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит вторая часть беседы со сценаристом, кинорежиссером Олегом Раковичем. И на этот раз мы поговорим о кино- и видеоработах Олега Раковича. В частности, мы коснемся его документального фильма о Свердловском рок-клубе, который называется «За рок».
8: Мне было интересно, я всех повидал, со всеми повстречался. За май мы отсняли 3 десятка интервью.
3: «Rock». Talk.
9: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Три минуты вот откровенной ностальгии для тех, кто помнит их знаменитый альбом, который выходил в 80-м году. The Tone of a Friendly Card, легендарнейший The Alan Parsons Project. Эта пластинка 80-го года имеет продолжение в Deluxe издании и вошла еще в бокс-сет лучших произведений этой выдающейся прок-группы. Отдельный привет фанатам. У нас то ли еще будет King Crimson, тоже для тонко организованной части нашей аудитории. Megadeth, In Excess в рубрике «Национальный продукт» группы Billy's Band. Здесь Виолетта, весеннего настроения для тех, кто в пути. Освещаем путь только любовью. И этой знаменитой песни от ирландского коллектива YouTube Ultraviolet, Light My Way.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Добрый вечер. Мигрантов в России будут лишать вида на жительство, если они работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, инициативы направлены на совершенствование миграционной политики. Мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, а также за их занятостью и доходами. Те же правила коснутся иностранцев, работающих у физических лиц. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа и должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок

0: до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. Более 101 тысячи екатеринбуржцев уже проголосовали за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды, сообщили в мэрии. За 2 недели с начала голосования лидирует парк «Семь ключей», который набрал около 10 тысяч голосов. Если он победит, в парке создадут зоны отдыха, площадки для культурных мероприятий, детских игр, дрессировки собак, будут велодорожки, парковки. Всего в Екатеринбурге представлено 17 общественных территорий из всех районов города. Голосование продлится до 12 июня. Для получения федерального финансирования на благоустройство Екатеринбургу необходимо набрать еще 189 тысяч голосов. Свердловские власти опровергли информацию о бесплатном такси для участников СВО в майские праздники. Эта информация является фейком, предупредили в департаменте информполитики. В сети распространили поддельные скриншоты, якобы с официального портала региона, и сфабрикованные документы. В них говорится, что в рамках спецподдержки и в честь празднования Дня Победы участникам СВО с 8 по 10 мая якобы предоставляется бесплатное такси. Такие вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественного напряжения, добавили в департаменте, на который ссылается «Комсомольская правда». Идеальное время для ужина до того, как организм начинает готовиться к ночному отдыху. Самый поздний прием пищи допустим в 8 вечера в половине 9-го, говорит педиатр Маркос Мацука. Особенно вреден поздний прием пищи для печени, которая перерабатывает железо и витамин В12 для образования красных кровяных клеток. В свою очередь, специалист по здоровому питанию Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким говорит, что ужин допустим не позже, чем за 3 часа до сна. Но даже если человек ложится в 3 часа ночи, в полночь есть не стоит. Ночью снижается интенсивность обмена веществ. Доллар 75.34, евро 88.35.
1: Информация на правах рекламы. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
4: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
5: Итак, завтра, 7 мая, в день радио в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 25.
1: Информация на правах рекламы.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

Да, отдельный привет тем, кто в пути, вместе с нами колесит рок-арсенал здесь «Виолетта», а это Оззи Осборн, только что композиция «Crazy Train», автор произведения не только сам Оззи Осборн, но и замечательный гитарист Рэнди Роудс. Глядя на то, как он сочиняет гитарный риф, Оззи Осборн говорил: «По-моему, ты сошел с рельсов». Вот так, собственно говоря, и родилась эта знаменитая композиция, вошедшая в пластинку «Blizzard of Oz», 80-й год. Всем привет, это рок-арсенал здесь, «Виолетта», на наших студийных, начало 6 вечера. Замиксую классные песни, будут Queen, Placebo, Ащу, Cranberries. Ну и поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. Вместе с вами свой 59-й бирэ встречает американский музыкант, гитарист и один из основателей группы Hootie and the Blowfish. Это Марк Брайан. Happy birthday. Самая известная песня из дискографии коллектива

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П-320-665-8017-95-74.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Анжин де Пуатрин с треком «Шерпа».

такой зажигательный инструментал со всеми ингредиентами в этом супчике под названием «Шерпа». Анджин Депо, Атрин, канадский дуэт, исполняющий инструментал. Очень рекомендую заглянуть в их дискографию. По поводу инструментальной музыки ждите послезавтра, 8 мая, в программе «Полезно ископаем». Мы целый час, иногда мы выходим за эту грань музыки, которая еще не звучала на рок-арсенале. Это будет инструментал, чувство без слов. Так что зацените, я уверена, это первый наш выпуск инструментальных наших раскопок в программе «Полезные ископаемые». Послезавтра в 9 вечера всех ждем оценить. Роберт Смит, The Cure, очень скоро Кристи Лэнгленд и Эрик Клэптон в тандеме. Ну а уже сейчас знаменитая хулиганская народная заводная от группы Green Day. Да, Kill the DJ.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте выставлены 10 кавер-версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Спасибо!

Блюз – это всегда душевно, а слезы из глаз – это всегда честно. Соврать не смогут. Кристи Лэнгленд и Эрик Клэптон, Crying Eyes, автор Джей Джей Кейл. Кристи Лэнгленд, жена Джей Джей Кейла, автор тоже многих великолепнейших произведений в стиле блюз. У нас то ли еще будет для вас Металлика с концертной площадки, Том Джонс, будут Никлбэк, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь Виолетта, рада всем настроенным. Ну а сейчас весенняя зажигалочка для самой красивой части нашей аудитории. Девочки, как знать, может сегодня встретиться вам он, высокий, темноволосый, красивый, незнакомец. Tall, dark, handsome stranger. Об этом группа «Hot».

0: Реклама. Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
1: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ух ты! Велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Новые релизы на рок-арсенале.
11: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Крыша колледжа рухнула на Умельцев 5 в Екатеринбурге. По словам очевидцев, в месте обрушения находится спортзал. На момент ЧП студентов там не было, передает Е1. В Свердловской области проживают более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них – это труженики тыла, подростки, которые в годы войны работали на заводах, колхозах, строили оборонительные сооружения. Также статус ветеранов имеют бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники Ленинграда. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области остается 55 человек, в их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боях. В Екатеринбурге проживает 25 фронтовиков. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года, сообщает «Новый день». Объявлен еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Это группа НЛО. Она выступит на Плотинке, сообщили организаторы. Группа, по словам участников, работает в стиле славянский футуризм. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня. Среди ранее объявленных хедлайнеров группы «Чайф», «Сова», «Ягода», «Смешбэнд» и группа «Пицца». Закончился конкурс на поставку в Екатеринбург очередной партии автобусов «Гармошек». Конкурсная комиссия выбирает подрядчика. 15 автобусов прибудут в город до конца лета, сообщает портал 66.ru. В Туапсе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. По данным оперштаба Краснодарского края, собрано почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта. На части загрязненных участков уборка уже завершена. К праздничным выходным в Свердловской области похолодает. Синоптики обещают дожди, грозы, а 9 мая к дождю может примешаться мокрый снег. Есть вероятность установления временного снежного покрова. В ночь на 10 мая возможны заморозки до минус 4 градусов. В России резко выросли запасы сыра. Это связано с резким ростом производства молока, на фоне которого отраслевые компании вынуждены увеличивать производство сыров, в то время как спрос на них остается прежним. По данным «Союз молока», это уже привело к некоторому снижению розничных цен, передает РБК. Доллар 75.34, евро 88.35.
0: Информация на правах рекламы.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор ООО «УК Баден Групп» «Баден Фэмили».
7: Итак, завтра, 7 мая, в день радио в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 25.
0: Информация на правах рекламы.
8: Алло, кто это?
9: Это ты, из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы! Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.

что называется, движуха пошла в начале 7 вечера. Абсолютный суперхит из 90-х британской группы Republic, Ready to Go. Между прочим, эта композиция где-то, я не знаю, по-моему, недели 3 тому назад отставала в погоне за вашей любовью, когда мы просили вас проголосовать за композиции из 90-х. А тем не менее, поддержали ведь песню. Вот она и звучит. Ну и спешите поддержать песни, которые нынче ждут вашего участия в их судьбе в голосовании этой недели. Каверы. В нашей группе ВКонтакте промежуточные итоги опубликованы. Жаль, если кавер-версии в исполнении Deep Purple, Bad Heart уйдут в чужие фанатеки. Хотя, я думаю, всякое в нашей жизни бывало, в нашей творческой совместной, да, дорогие наши слушатели рок-арсенала. Как расставите свои музыкальные приоритеты, так и будет. Доверяем вашему мнению всецело. Здесь Виолетта обещают личную подборку Depeche Mode с концертной площадки Ian Gillan и Don Airey Band. Ну, а уже сейчас сегодняшний очередной именинник, день рождения сегодня отмечает. Причем 55-й по счету гитарист группы Foo Fighters, это Крис Шифлет, Happy Birthday. Ну и с его участием прямо очень вечерняя песня, стимулирующая открыть кому-то свои объятия. Девочки, я свободен. Главный герой глаголит в этой песне In the Clay, налетай. Foo Fighters.

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской, осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосование ВКонтакте выставлены 10 кавер-версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь. Спасибо.

Концертное выступление 2019 года. Отдельный привет тем, кто, может быть, был на этом зрелище потрясающем. Йен Гиллан, Дона Эри Бэнд и знаменитая композиция «Difficult to Cure». Не больше, не меньше. Это неоклассическая обработка «Оды к радости» симфонии под номером 9 Людвига ван Бетховена. Конечно же, одна из тех композиций, которая стала заглавной к легендарному альбому группы Rainbow 81 года «Difficult to Cure». Но Ричи Блэкмор всегда признал в любви классики, поэтому практически в каждом альбоме можно эту любовь обнаружить, если, конечно, вы большой почитатель этой выдающейся группы. У нас впереди новая песня. Из былого заводного будут Слейды. И сейчас жизненная такая картина.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Былое заводное на рок-арсенале.

Ну, эта песня однозначно для тех, кто знает, чего хочет. Не останавливай, don't stop me now, Queen. А тот, кто не знает, чего хочет, получит то, что заслуживает. Классно провести этот вечер. Ну, а у нас для вас лучшая музыка на рок-арсенале Роберт Плант. Очень скоро будут Назарет в рубрике «Сделано на Урале». Агата Кристи, здесь Виолетта. Прекрасного времяпровождения с нами желаю в компании лучшей музыки. Биби Кинг, Дэрил Холл. Провокационная «Никого нет дома».

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Добрый вечер. В Чувашии семьи погибших при ударе со стороны Украины получат по 1,5 миллиона рублей. Размер компенсации назвали власти региона. Пострадавшим выплатят от 313 тысяч до 627 тысяч. В зависимости от тяжести полученных травм, им также положена единовременная выплата в 15 675 рублей на человека и финансовая помощь по утрате имущества, сообщили в пресс-службе главы республики. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. Пилотников, 2 человека погибли, 35 получили травмы, повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледжей. Между Екатеринбургом и Березовским пустят трамвай. Опубликовано трехстороннее соглашение между властями двух городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения. Впервые о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским заговорили еще в 2018 году. Сейчас в Екатеринбурге действует одна межмуниципальная трамвайная линия в Верхнюю Пышму. Ее построили и запустили в августе 2022 года. Певица «Елка» станет хедлайнером фестиваля «Движение» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. Вход будет свободным, пишет «Комсомолка». Петь свои хиты «Елка» будет 6 июня в историческом сквере. Полная программа фестиваля и время выступления артистов выложат на сайте проекта. Ранее сообщалось, что на фестивале «Движение» выступят Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Чиж и компании и другие. Будет несколько площадок, в том числе на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца, с 15 мая по 15 августа, на участке от 8 марта до Горького. Там будут строить подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров, сообщили в мэрии. Изменит схему движения автобус номер 74, трактовая Громова. Будет временно отменена остановка «Цирк», а остановку Большакова перенесут на улицу 8 марта. Движение пешеходов на закрытом участке тоже будет запрещено. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа, но стройку тоннеля завершат только к ноябрю, передает «Новый день». Минпромторг обновил стоп-лист по параллельному импорту. В него включили компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативную память и процессоры Asus, Samsung, Kingston. Запрет начнет действовать с 27 мая. Под ограничения также попали флешки, модемы от некоторых брендов. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электронные зубные щетки Oral-B, детские игрушки и настольные игры Spin Master, пишет парламентская газета. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Доллар 75.34, евро 88.35.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте выставлены 10 кавер-версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Давите.
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: Национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте выставлены 10 кавер-версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

Всесоюзный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Гэри Мур. But one day the sun will shine.

0: трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard.

0: Рок Арсенал на 104.5 FM.
1: Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.